этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Любимое радио.

0: потом.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: осень на любимой волне.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: небо льда.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гадалка сказала, что мое будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на Бим-радио. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в России существует официальная должность под названием «вождь»? Так именуется глава сельского поселения Алёринский Суктул в Якутии, основное население которого составляют юкагиры.
0: В мире столько всего интересного.
2: БИМ-радио.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день X, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст временный сбой, придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение закрепить единый срок выплаты первой стипендии для студентов-первокурсников. По мнению авторов идеи, это сделает выплаты более прозрачными вне зависимости от вуза, устранит разночтения в локальных регламентах и упростит контроль за тем, чтобы стипендии начислялись вовремя. Минфин России не станет вводить ограничения на внесение наличных через банкоматы для граждан. Ранее такая мера рассматривалась как часть плана по обелению экономики. Интересный факт. Мужчины влюбляются гораздо быстрее женщин. 8 секунд против 15 дней. Такое различие можно объяснить разными критериями оценки. Мужчина быстро считывает внешнюю привлекательность и общие впечатления. Женщина чаще стремится лучше узнать человека. Ей важно убедиться в его надежности, понять, насколько он интересен и как проявляет себя в разных ситуациях. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз-клиника».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Я думаю, что все вы знали, что так начнется сегодняшняя передача. Я думаю, все вы знали, что...
2: Миша у дверей.
1: Он уже... Я вчера перед сном в окно выглядываю. Смотрю, какая-то лысая макушка и глаза на меня поглядывают.
2: Я такой, не пора?
1: Я говорю, рано-рано, в 12 приходи. И что, разошторил? И только услышал, как он с 7-го этажа.
3: 3 сентября!
1: Да, какое число?
4: 3 сентября!
1: Сегодня, конечно же, друзья мои. Я знаю, сейчас люди разделятся, понятное дело, на два лагеря. Будет лагерь, который будет целый день получать удовольствие невероятно. Что пишет нам там?
2: Да, уже здорово, братаны, пишет нам Антон, как обычно. Да.
1: И второй лагерь, который скажет, да сколько можно, да что ж это же шуфутина в день? И мы вам ответим... Только одно, ребята. Мы, потому что все люди, кто любит Шуфутинского, сегодня возьмут и перевернут.
4: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
1: Сегодня, друзья мои, мы вам расскажем...
2: Веселую картинку представь, нарвется.
1: Обязательно сейчас. Мы, смотрите, друзья, мы сегодня вам расскажем, сколько Шуфутинский стоит для выступления на 3 сентября. Я думаю, это космические какие-то будут деньги. Вот, это раз. Во-вторых, сегодня, конечно, у нас обилие различных рубрик сегодня будет. Ну и, конечно, с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Это, конечно... Шуфутина мэн.
2: Шуфутина утро мэн в день.
1: Это никогда не закончится. Друзья мои, мы никогда не поменяем свое название, потому что мы утро мэны. Здравствуйте, все, всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Ну что, ну как вы? Как вы там? Уже немножко подбешивает? У вас нет своего шуфутина где? Ну честно скажите.
2: Нет, Чулпан, доброе утро, утро мэн. Обожаю, когда 3 сентября начинается с этой песни. Ведь она обожает. Чулпан, спасибо. Вам тоже хорошего дня.
1: Да вы что? Вы же мои сладенькие. Вот так хочется сказать.
2: Да.
1: Ну, замечательно. Я хочу напомнить о том, что сегодня у нас с вами уже четверг.
2: Ничего себе.
1: Вы представляете себе, что сегодня уже...
2: Сегодня еще и денежный четверг.
1: Да, что-то... Что, денег дают сегодня?
2: Надо пить кофе с корицей.
1: А, я думал, зарплату сегодня выдают.
2: Нет, это женские штучки вот эти, понимаешь?
1: Да.
2: Как там, вселенная, вот это все такое.
1: Это, конечно, сильная история. Так, ну и, естественно, что-нибудь еще интересного сегодня будет происходить. Я вам расскажу. У нас сегодня интервью с Айдаром Раисовичем Меншиным.
2: Да ладно.
1: Да.
2: Айдар Раисович придет там, серьезно?
1: Айдар Раисович к нам придет обязательно. Мы сегодня на серьезной теме будем разговаривать. Также всех поздравляем с Шуфутиновым днем, естественно. Утро Мани будет в этом часе. Историческая справка в ближайшее время. Ну и все, и будем общаться, разговаривать, новости разгонять.
2: Конечно.
1: И у нас наконец-то вернулся легендарный, красивый Фарид Галима.
2: Ну, никуда не уходил, и уже какой день здесь. Альберт Хусяхметов.
1: Но это ненадолго. Следующая неделя будет такая очень сложная, потому что у меня там...
2: Я вообще не знаю, что будет.
1: Смотри, вот позавтра у меня день рождения. Мне 35 лет послезавтра. Это раз. Смотри, 5-го я веду.
2: Да, у тебя же день рождения,
1: да.
2: Кстати.
1: Потом потом я веду, я думаю пока над этим. Скорее всего, в конце сентября только. Потом 7-го я веду. Потом 9-го я веду. Потом 11-го я веду. И 13-го я веду. Я вот что думаю-то? Надо инкассатора, во-первых, нанимать.
2: Да.
1: Нет, ничего такого, я шучу. Просто следующей неделе, скорее всего, у меня, возможно, будет выпадать полностью.
2: А у меня тоже, мне пишешь, 5-го веду, 6-го веду, 12-13-го веду.
1: Видишь?
2: Тоже там вот тоже.
1: Видишь, ну тебе остается только будни еще поработать.
2: Да.
1: В общем, ребятоньки, пойдем готовиться. Всем доброе утро. Шуфутиновым днем всех! Начинаем!
2: Доброе утро!
4: И снова.
5: Бим-радио. Первое в Казани.
6: Реклама на Бим-радио.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
7: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
8: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
11: «Поднимаем».
10: Руки вверх! Подробности на maximilians.ru.
11: 18+. Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
13: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
14: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
13: Мама, я в эфире!
14: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
15: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сепелявых соу-соу, сепелявых соу-соу, соу сепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Историческая справка.
10: Итак, 3 сентября сегодня. И почему же именно 3 сентября? Ну, давайте начнем, пожалуй, с самого главного. Перед праздником, перед всей вот нашей любимой информацией, начнем с того самого, с шафутинового дня, друзья мои.
11: Да, шафутинов день, действительно. День прощания, по-другому.
10: Это загадки, наверное, ни для кого нет. Михаил Шафутинский, это его история из жизни. Впервые эта песня прозвучала аж в 93-м году. Мне 2 годика тебе.
11: Нифига себе. Мне нормально уже.
10: Нормально?
11: Мне 16.
10: 16 лет. Музыку написал. Писал, кстати, Игорь Крутой, а текст Игорь Николаев. Эти два Игоря всегда где-то рядом. Теперь на новой волне они, кстати, тоже приезжают. Интересно.
11: А, кстати, праздник, знаешь, когда родился этот сам праздник, это Шафутинов день?
10: Ну-ка,
11: он
10: ну-ка.
11: Родился в 2011 году.
10: Ну,
11: после
10: вот
11: того, как в сети стала вирусной фотография американского рэпера Рика Росса со строчкой из песни Михаила Шафутинского 3 сентября. Авторы песни отмечали, что сама дата в тексте появилась случайно, но интернет превратил ее в мем. Ну и в итоге все понеслось.
10: И немножечко из истории песни. Вообще, изначально Игорь Крутой сыграл несколько своих песен, и из них всех Шафутинский выбрал только 3 сентября. Он сказал, вот это я беру себе, короче говоря, забираю. Вот. И сама,
11: не ошибся.
10: Сама дата тоже такая судьбоносная, потому что 3 сентября Игорь Николаев музыкальной логикой объяснял, потому что строчка просто идеально легла на мелодию Игоря Крутого. Вот про 3 сентября, вот эта судьбоносная строчка, просто так, ну просто удачно вот зашла туда. Но сам Шафутинский тоже не раз развеивал слухи о таинственном прошлом этой песни. Никаких не было ни ссор, ни примирений, этой, ну как было вот в песне поется, это не из жизни прям так.
11: Ну, типа, это просто песни, короче, да,
10: да, получается? Но, очень важно, в итоге в 95-м году, в 95-м, 3 сентября у него родился старший внук. Это уже появилось после его песни, и поэтому для него это такой смысл имеет. Поэтому, дамы и господа, мгновенным суперхитом 3 сентября, конечно, не стало. Редко исполнял на концертах ее Михаил Шафутинский, но в итоге настоящий всплеск произошел уже в 2010-х годах.
11: Как раз в 11-м, да, вот это, да, вот.
10: Да, конечно. Ну вот, ну и про календарь тоже. В первоначальном варианте текста было другое слово «перелесну». Календарь.
11: Перелесну,
10: видимо, так.
11: Это же общем, как вот этот самый календарь отрывной.
10: Да.
11: Про него имеется уже.
10: Да-да-да. Ну, в итоге оно ему не понравилось, и появилось то самое «переверну», естественно. Я календарь переверну, и теперь он вверх ногами зачем-то. Вот так вот можно сказать. Вот. Ну и, конечно, будущий мем. Можно календарь буквально перевернуть. Интернет вообще готовое действие к ежегодной шутке получил. Ну, как 1 апреля, так и Шафутинов день, короче говоря. Так что песня сама по себе, конечно, не веселая. Песня стала вообще в целом о расставании. Но вот интернет, и мы с вами ее превратили, конечно, в какой-то такой позитивную, интересную историю. Ну и Шафутинов день, конечно, сегодня, с чем мы вас всех и поздравляем, друзья мои. И Рик Росса тоже не забудем. Кстати, надо будет Рик Росса, вот это который «Hey, we gotta give you up».
11: Да-да-да, Рик Эшли как-то.
10: Это, подожди, это Рик Эшли, а тут Рик Росс. А, Рик Росс, это, фу,
11: это рэпер,
10: я путаю. Это рэпер, который и на меня, кстати, чем-то похож. Надо фотки как-нибудь сравнить.
11: Кстати, Рустем прислал кучу мемов про Шафутинскую красоту.
10: Ну, естественно, вообще.
11: Я кабачки переверну и снова 3 сентября.
10: Короче говоря, в 22-м году Шуфутинский сказал, что все ему очень сильно понравилось. И даже для 3 сентября в 2019 году, например, в Оренбургской области, активисты и местные жители высадили Рябиновую аллею на улице 3 сентября. У них такая улица есть.
11: О, молодцы.
10: Да, это вообще круто сделали. Идея как раз благодаря кострах рябин вот исполнилась. Короче говоря, замечательно. Ну и дальше приведу в завершении цитату Михаила Шуфутинского. Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят. И без нее я просто не могу обойтись.
11: Молодец.
10: С чем мы и поздравляем. Сколько стоит его выступление, мы вам расскажем чуть-чуть попозже. Ну а пока давайте посмотрим, какие еще у нас есть праздники сегодняшнего дня.
11: Давай серьезно начнем.
10: Давай, пожалуйста.
11: День победы над милитаристической Японией и окончание Второй мировой войны.
10: Ну ничего
11: себе. Это вот в этот день. В 45-м году на борту американского линкора «Миссури» подписан акт о капитуляции Японии.
10: Это именно 3 сентября?
11: Да, интересный нюанс. До 20-го года эту дату отмечали 2 сентября, а потом перенесли на 3 почему-то.
10: А, вот почему. Потому что и вчера об этом говорили. Да. Я еще думаю, может быть, что-то
11: перенесли,
10: путаем, но нет.
11: Да.
10: Оказывается, был перенос действительно. Ну, окей, значит, продолжаем. День солидарности в борьбе с терроризмом, естественно.
11: Осуждаем,
10: мы,
11: как
10: да,
11: всегда.
10: Мы напоминаем про 2005 год, про Беслан, где до сих пор 1 сентября. Это такой праздник с грустью,
11: ой, да,
10: конечно.
11: Это...
10: И что там происходило. Да и много было других террористических актов. В итоге все террористы, как вы понимаете, абсолютно отвратительные люди. И хотя вот раньше их снимали, вот особенно свободное телевидение 90-х, вот, их прям так и называли по телевидению. Они борются за свободу, вот особенно вот эти вот либеральные телеканалы какие-то некие.
11: Да,
10: но
11: да,
10: в итоге все было понятно, просто видите, как всегда, все просто, все хотели какого-то влияния, все хотели что-то себе заполучить. Не получилось в итоге, и пока вот продолжаем бороться, и когда-нибудь мы эту заразу победим, я думаю, всем миром.
11: Праздник, который мне нравится очень сильно.
10: Давайте.
11: День рождения бюстгальтера.
10: Ага.
11: В 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкобс запатентовала этот предмет гардероба, который заменил неудобные корсеты.
10: Тебе не этот праздник нравится? Тебе нравится праздник день отсутствия бюстгальтера? Тебе нравится? Это было замечательно.
11: Да.
10: Да. Ну, Шуфутинов день мы сказали. Сегодня день открытия новых дверей, кстати. Готовность к переменам означает. И Всемирный день небоскребов. Самый высокий Бурдж-Халифа 828 метров. В России самый высокий Лахта-центр 462 метра высоту. Вот такие. Ну, скоро, я думаю, у нас в Казани мы поборемся с этим как-нибудь. А пока давай посмотрим, что у нас в других странах. Значит, смотрите.
11: Поехали.
10: В Молдове. В Республике Молдова день национальной армии. В Китае день победы над Японией. Тоже отмечают сильно.
11: Да, в Танзании день инженера.
10: А в Канаде и Великобритании день торгового флота. И вот мы потихонечку, помаленечку подобрались к народному празднику, к народному календарю. И сегодня Фаддей Проповедник.
11: Или же Василиса Льняница.
10: В этот день начинали уборку льна. Сжатый лен раскладывали на луках. Он улегался, стал такой мягкий, гибкий. Он остановился, по крайней мере. И каждая хозяйка приговаривала: «Улежи-ка мой ленок, белый да мягкий. Не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка». Вот так приговаривали.
11: Слушайте, да,
10: я бы вот так
11: класс.
10: Вот... Я вот если вот, знаешь, что вот когда лежишь, такой бездельничаешь дома, жена идет на работу, а у тебя работы нет, она тебя обеспечивает, она богатая.
11: Да, да, да.
10: Вот она тебе также может приговаривать. «Лежи-ка мой ленок, белый да мягенький, не бойся ни ветра, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка. Скоро еду тебе на обед закажу. Пока».
11: В Яндекс заставки.
10: Да, да, да, да.
11: Заготовки делали в этот день. С этого дня начинали солить и класть капусту. Верили, что заготовки, сделанные 3 сентября, получаются особенно вкусными и дольше хранятся.
10: Это прекрасно. По приметам, теплый и сухой день предвещает мягкую зиму.
11: О!
10: А сегодня как
11: теплый
10: раз...
11: Теплый и сухой сегодня, замечательно.
10: Очень нужна теплая зима. Ну,
11: если много рябины, осень ожидается сырой, дождливой.
10: Вот, ну, там костры рябин, если то ожидается, вы сами понимаете. И мы резко переходим к историческим событиям, которые произошли 3 сентября. Перемещаемся в 301 год. Без тысячи, просто 301.
11: Давно было.
10: Да, это про Сан-Марино речь идет. Основана Сан-Марино, одно из старейших существующих государств Европы.
11: И маленькая, причем еще.
10: Ну, так естественно.
11: Малюсенькая такая.
10: А уже в 1189 году Ричард Львиное Сердце был коронован в Лондоне как Ричард Первый. Ричард Львиное Сердце.
11: Тот самый.
10: Звучит, конечно, легендарно на самом деле.
11: Он же, правда, меч доставал из камня.
10: Это король Артур был, наверное.
11: А, это Артур, да.
10: Так что этот Артур из Куяков, который. Смотрите.
11: А, с Ричардом бился этот, как вот он.
10: Ричард.
11: Шотландцы.
10: Нет, Ричард Львиное Сердце. В «Красотке» же снимался он. 18 плюс фильм.
11: Да. Хороший фильм.
10: В 1609 году английский мореплаватель Генри Хадсон открыл гавань Нью-Йорка. И все. И потом это уже стало прям очень супер-пупер известным местом. Все туда возвращались. В 1783 году подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость Соединенных Штатов Америки. У них там внутри как раз была война. Это как раз
11: Великобритания признавала, что ли?
10: Вообще, изначально, если кто забыл, Соединенные Штаты Америки Америки, это была колония Великобритании. Там много было. Великобритания там присутствовала. Там Голландия, французы. Испания, кто там еще? Французы.
11: Французы обязательно.
10: Очень много было. Да-да-да, обязательно все были там. Так что потом уже, видите, они сказали, все, мы теперь сами по себе. Великобритания не согласилась, отправила войска, повоевали. В итоге сказали, ладно, все, понятно, не отвоюем мы, давайте, будете сами тогда. И стали дружить.
11: А смотри, через 8 лет после этого, в 1791 году, во Франции объявлена первая в ее истории конституция только-только, представляешь?
10: Ну вот, видишь, как интересно. А в 1864 году в Стокгольмской лаборатории Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил опыты с нитроглицерином, прогремел мощный взрыв. Тогда погибли, к сожалению, 5 помощников и даже младший брат Альфреда Эмиль. Но изобретатель не прекратил разработки и через 3 года запатентовал динамит.
11: А еще и отца от горя разбил удар после этого, представляешь?
10: Ну, конечно, а как иначе у тебя? Младшего сына, ну, не стало. Это очень большой удар.
11: 1868 год. Город Эдо переименовали в Токио.
10: Да, столица была обновленной страны. Она как раз вставала потихоньку на военные рельсы. И об этом уже потом будет понятно во Второй мировой войне. Да и Великой Отечественной, если честно, тоже.
11: О, класс событий. 1880 год. В Петербурге инженер Федор Пироцкий продемонстрировал первый в России, по некоторым сведениям, первый в мире электрический трамвай.
10: Вот так вот.
11: У нас, прикинь.
10: Электрический трамвай. Ну, вообще, очень много тогда было вот различного рода таких вот изобретений. Электрический, двигатель внутреннего сгорания, там дизельные отдельные, бензиновые были.
11: Но это 1880, да, это даже не 900-е годы.
10: Ну, потому что физика давно существует. Просто технологии были не те, батареи были другие совсем. Ну, и я думаю, что электрический трамвай, наверное, по проводам все-таки шел.
11: Ну, как и сейчас они.
10: Забавно.
11: Но они сейчас такой же.
10: Ну, да. В 1939 году Великобритания, Франция, Индия, Австралия и Новая Зеландия объявили войну Германии. Вторая мировая в самом разгаре, собственно, начинается, как говорится. Так, далее.
11: Прикол, Новая Зеландия даже, представляешь?
10: Ну, там всех объединили, все колонии объединились тогда. В 1967 году Швеция перешла с левостороннего на правостороннее движение. Это событие вошло в историю как День Н.
11: Представь.
10: Да, вот долго-долго они на левосторонку, то есть у них был правый руль, потом стал левый руль.
11: Вот. Представь, как это сложно сделать в один момент.
10: Ну, нет, там долго была подготовка, я уверен, там долго-долго все к этому шли, в итоге пришли, молодцы, ну, если удобно, так и надо, естественно. В 1976 году американский аппарат «Викинг-2» успешно совершил посадку на Марсе.
11: Круто.
10: Вот, там еще надо сказать, «Викинг-2» успешно совершил посадку на Марсе, вот, все местные поселения захватил, все разграбил и отправился домой. Ну, «Викинг-2» же, чего хотеть.
11: Смотри, год моего рождения, 77-й год. Я только родился, а Элвис Пресли уже в 17-й раз занял первую строку британского хит-парада с песней «Way Down». Это первый из песен Пресли, ставший хитом номер один уже после смерти певца.
10: Не знаю, мне нравится. У него очень интересная судьба, кстати, вот на его музыку большое влияние оказали его родители, потому что они были сами музыканты, и насколько я помню, вот блюзовое вот это звучание у него постоянно было в ушах. То есть музыку он такую предпочитал, и родители такую музыку предпочитали. И поэтому в его вот рок-н-ролльных запилах очень часто вот эти вот блюзовые такие вот штучки, они слышны. Это очень здорово, на самом деле, что так вот, такую синергию обретает музыка в голове одного гениального человека, который потом много-много песен пишет. К сожалению, потом ведет так себе образ жизни. Его...
11: Зато маме Кадиллак купил. Розовый.
10: Да, сколько всего бы еще мог купить, если бы, конечно, следил бы за собой, за здоровьем. Но вот это очень грустная история о том, когда вот без времени уходят вот такие вот великие
11: король
10: артисты.
11: Король, да. Он же и пел, еще и играл в кино же. Ну, что-то принял.
10: Вот, конечно, это медийка, она такая. В 1996 году, мне 5 лет, в США нанесли ракетный удар по Ираку, и началась операция «Удар в пустыне».
11: Да, да.
10: Ой,
11: да.
10: Времена, конечно.
11: Я помню этот момент.
10: Такие, да. Тоже вот, пожалуйста, просто кто-то большой и сильной экономикой решил, что дешевая нефть было бы тоже интересно. И под разными предлогами пошло-поехало.
11: Да, сначала один тряс там пробиркой. Вот, смотрите, у них химическое оружие.
10: Ну, это еще, кстати, вот, пробиркой, по-моему, чуть попозже трясли, уже в 2000-х годах. А это еще вот это после бури в пустыне. Нет, неправильно или я правильно?
11: Вот я не помню тоже.
10: В общем, напишите. Мы
11: короче, так. Ну, трясли точно.
10: Кто родился 3 сентября из великих, кого уже с нами нет? Диана де Пуатье, фаворитка французского короля Генриха II, оказала большое влияние на политику и культуру эпохи. Это было в 1499 году. Обожаю таких вот реформаторов, которые говорят, по-другому можно, посмотрите. И все-таки, ого, действительно. Далее,
11: графиня Софья Андреевна Толстая.
10: Ну,
11: Ох, этот день. Это супруга, собственно, Льва Николаевича Толстого.
10: И биограф, кстати говоря, она вела биографию.
11: Лоренцо... Помощница, сохранительница наследия, кстати, она вообще.
10: Спасибо. Лоренцо Беллини, итальянский анатом и физиолог, чьим именем названы почечные канальцы. Канальцы Беллини, представляешь? Обожаю.
11: О, смотри-ка, знаешь, кто родился? Фердинанд Порше.
10: Австрийский автоконструктор, основатель знаменитой марки Порше. Кстати, смотрел про него документальный фильм, и когда всех вот создателей автомобилей заставляли сделать танки, он приходил с абсурдными идеями абсолютно, но его все равно уважали. И...
11: Давайте-ка посмотрим быстрый танк.
10: Ну, да, типа того было, да.
11: В 11.
10: Не-не, он говорил, а давайте сделаем на каждый, вот, на каждый каток свой паровой маленький двигатель, и как бы они все потом как-то синхронизируются. Все на него смотрят, типа...
11: Синерся, дурак,
10: что ли? Фердинанд, мы же все понимаем, что ты же ерунду какую-то говоришь. Ты просто не хочешь создавать для Третьего Рейха танки, что ли, или что? А Адольф и Чунга наоборот говорил, типа, Адольф отвратительный человек, мы его осуждаем. Это, ну, мой прадед дошел до Берлина. Возможно, он и застрелил Адольфа, я не знаю. Я к тому, что он вообще очень косвенно старался туда относиться. При этом спасал еще на своих заводах, говорят, евреев. Была такая даже история целая. Ну, в общем, там такие были интересные штуки.
11: Как Шиндлер?
10: Ну, типа того. 1941 год родился Сергей Довлатов, русский писатель-журналист, получивший известность после эмиграции в США, естественно. Ну, а кто родился и с нами на одной планете очень быстро?
11: Давай, 71 год исполняется замечательному человеку. Зовут его Стив Джонс.
10: Еще быстрее.
11: Основатель британский рок-гитарист, основатель группы Sex Pistols.
10: О, это мы знаем. Юрий Кузнецов, 80 лет, юбилей, актер театра и кино, заслуженный артист России. Был популярен и стал популярен благодаря роли подполковника милиции Юрия Петренко или Мухомора в сериале «Улица разбитых фонарей 18+». Вот такой вот человечек, конечно.
11: 61 год исполняет, знаешь, кому? Да. Чарли Шину.
10: О, естественно, вообще. Ну, он человек, конечно...
11: Неоднозначный чувак, конечно.
10: Да, такой. Неоднозначный. Но как актер, конечно, прекрасен. Всем обязательно советую посмотреть «Горячие головы». Первая, вторая часть 18+. Смешнючие комедии.
11: Сколько миллионов у него забрали женщины, вот бывшие жены, это вообще ужасно.
10: Ну, естественно. 61 год. Марине Зудиной, актрисе, заслуженной артистке России, вдове Олега Табакова. Вообще не представляю, каково это, когда ты всю жизнь провела с таким талантливым человеком, который тебе говорит, дорогая, как дела?
11: Неправильно ты вот работаешь.
10: Неправильно ты это делаешь, смотри, как надо.
11: Марин, зачем?
10: Ну и на этом все, друзья. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Вот так сделал Михаил Шуфутинский, так, надеюсь, сделаете и вы. Всем пожелаем доброго утра!
11: Да, хайрлихта!
10: Это была ваша любимая рубрика под названием...
12: «Историческая справка». Реклама на Бим-радио.

0: Детство. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день X, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст временный сбой, придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Фарид Эфенде, рассказывайте.
9: Ну, поехали, поехали. Сегодня, друзья, прекрасная погода. Уже плюс 19, кстати, на секундочку.
8: Вот. Ну, красота.
9: Пока вместе облачно с прояснениями. Вот пока. Так и будет примерно до 11, потом с 12. Как выйдет солнце. И потом как станет плюс 24. Ну, прям жарко сегодня. Хорошо так, хорошо. Наверное, мотоцикл пересяду даже. А вот завтра, 4 сентября, это дождь обещают.
8: Ну,
9: с утра будет плюс 17, днем будет плюс 21. Но вот говорят, что днем пойдет дождь, и он будет идти. Прям до вечера будет идти. Потом в субботу 5-го тоже будет с утра дождь. Днем не будет, но вот вечером 3 капли аж. Ну и ночью тоже 3 капли. Ну вот, короче, дожди начинаются. А в воскресенье 6 сентября днем только 2 капельки обещают. Ну и в понедельник утром и днем тоже 2 капельки, и все. А что-то вообще дожди. Все, листать. Дожди.
8: Все, дождя.
9: Подожди.
8: А осень как бы так и должно быть обычно.
9: Ну, наверное, да. Ну, хотя, блин, ну, в этом году очень много воды было. Очень много.
8: Да, согласен.
9: Я реально вспоминаю. Вот, просто у меня же, ну, вот я же говорил об этом уже. У меня автополив есть. А он включался в этом году, ну, раза 3-4 за весь все лето, представляешь?
8: Ну, это
9: ну, просто я вырубил все, потому что, ну, смысл, вода кругом.
8: Ну, неплохо же это, причем.
9: Неплохо, причем, с одной стороны.
8: Это ну. же сейчас, вот сейчас, на самом деле, уходит от нас вот эта влага, которая может снегом выпасть зимой. А лучше пусть дождь стечет в землю,
9: думаешь, такая логика,
8: чем снег вот так накопившийся.
9: Ну, урожай в следующем году будет лучше, значит,
8: вот
9: ну,
8: это
9: водой
8: все.
9: Пропитается.
8: Конечно. Вот об этом и речь, на самом деле. И, кстати, по пробкам сразу вам расскажу, что 4 балла. Вот, и, наверное, было
9: уже?
8: Бы меньше, но в Дербышках вот 27 минут от Тополева до Сибирского тракта.
9: Да ну, все, что, учеба началась.
8: Да и центральная Кулгали от Мира до Гачлык 21 минута. Вот. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натан Рахлин 12 минут. Вот такие вот дела, друзья мои. Следим внимательно и поговорим сейчас о гонорарах Михаила Шуфутинского. Я нашел инфу.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
10: Шоу «Утро, мэны».
11: А я думал, сова.
8: Как уходит от нас вот эта влага, которая может снегом выпасть зимой? А лучше пусть дождь течет в землю,
9: думаешь, такая логика,
8: чем снег вот так накопившийся.
9: Ну, урожай в следующем году будет лучше, значит, вот это водой все пропитается.
8: Конечно, конечно. Вот об этом и речь, на самом деле. Кстати, по пробкам сразу вам расскажу, что 4 балла. Вот, и, наверное, было уже бы меньше, но в Дербышках вот 27 минут от Тополева до Сибирского тракта.
9: Да, ну, все, что, учеба началась.
8: Да и центральная Кулгали от Мира до Гачлык 21 минута. Вот. Мадышский тракт от Интернациональной до Натан Рахлин 12 минут. Вот такие вот дела, друзья мои. Следим внимательно и поговорим сейчас о гонорарах Михаила Шуфутинского. Я нашел инфу.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
10: Шоу «Утро мэны».
11: А я думал, сова.

0: Бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
1: Шоу «Утро мэны».
2: А я думал, сова.
1: Короче. Ну, во-первых,
3: ну, давай, рассказывай.
1: Всем вам напомнить, вот перед тем, как мы расскажем про Михаила Шуфутинского, мы как бы тоже ничего себе иллюзии, ничего себе радиостанция, собственно.
3: Да, секундочку.
1: И поэтому мы вам напоминаем о том, что вы все пользуетесь картами. Это бывает там тугизы, два гизы, как
3: два,
1: вы называете?
3: Два Яндекс.Карты. Яндекс.Карты.
1: Яндекс.Навигаторы, вот это вот все. Оставьте отзыв. Мы хотим очень сильно много отзывов. Если бы вы были у нас в гостях.
3: Допустим, на «Утромане» приходили?
1: Пожалуйста.
3: И прям такие, ребята, классно сходил, весело посидел.
1: Если были у нас
3: 100 рублей выиграл.
1: На вечеринке, я не знаю. Вы, если приходили к нам в вечернее шоу, вечерний открытый микрофон есть там по четвергам, по-моему, сегодня будет. Или вчера был, не знаю. В общем, что бы ни было, как бы вы с нами не соприкасались, обязательно оставьте отзыв. Мы всегда читаем, мы очень радуемся. И мы, конечно, набираем, коллекционируем и лучшие из них зачитываем в эфире. Так что обязательно отправляйте. Вот, красиво распишите, как можете, на самом деле, прям сильно можете не заморачиваться, просто сделайте это от души. Нам важно каждое ваше слово. Очень ждем, спасибо вам за это. А я пока...
3: Ну, и как бы примите участие в развитии радиостанции, потому что ваш отзыв нам тоже помогает.
1: Это правда, да. Абсолютно. Теперь давайте поговорим про Михаила Шуфутинского.
3: Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, давай.
1: Смотрите, значит, вообще в главный день его карьеры, это теперь среди года, это 3 сентября, естественно.
3: Как у Олега Михайловича день офицеров?
1: Вот типа того, да. Во-первых, в обычный или предпраздничный период гонорар артиста за частный концерт где-то 2,5-3 миллиона рублей. Вот, это, видите, мы с Фаридом не удивляемся, потому что мы ценники артистов плюс-минус знаем, и для нас это, ну, нормально, ну, среди артистов,
3: да,
1: конечно.
3: Да, я вот одной певице недавно тоже писал, да. Знаешь, сколько, я говорю, да, 3 песни только спеть, 3 песни, вы же все в Казани, может, придете поесть, да, можно прийти, 3 песни, 3 миллиона.
1: Вот, 3 миллиона,
3: я такой думаю, класс!
1: Ребята, 3 миллиона, мы с Фаридом думали, что если мы в целом один концерт соберем, где нам заплатят по 3 миллиона каждому, да, это мы можем один раз в год выступать.
3: Ну, все, блин.
1: И все в целом.
3: Ну, 2 максимум.
1: Ну, да. Ну, чтобы на отпуск хватило. И можно спокойно жить. Интересно. Окей. В этот день певец, возвращаемся к Михаилу Шуфутинскому, отказывается традиционно от любых частных мероприятий, от закрытых вечерин, от всего вообще отказывается. Потому что, хотя ему даже предлагают двойной, даже тройной гонорар за выступление 3 сентября, он от всего отказывается, отклоняет, потому что он предпочтение отдает и масштабному шоу в Кремле. Дело в том, что у Михаила Шуфутинского выступление в Государственном Кремлевском дворце каждое 3 сентября. Это очень важный момент. Mm-hmm. И по данным СМИ и телеграм-каналов, за вычетом организационных расходов, там, налогов, аренды зала, свет, звук, охрана, обеспечение райдера, за всем-всем-всем вот вычетом этого, Михаил Шуфутинский в этот день, только в этот день, зарабатывает чистыми...
3: Но...
1: Внимание!
3: Так!
1: Готовы?
3: Давай.
1: Наберите полную воздух, грудь. Готовы? 20. Готовы? 36 миллионов рублей!
3: Тут ты, расход... Расходимся.
1: 36. Знаете, я... Что я делаю не так со своей жизнью?
3: А, я, Альберт, об этом постоянно думал. Знаешь, я когда этих звезд привожу, каждый раз смотрю, такой думаю, твою мать, чем я занимаюсь?
1: Надо действительно взять, похоже, себя за таланты и уже, конечно,
3: вот недавно одному коллективу тоже звонил, вот бронировал на одну дату там. 7 миллионов, там, 7,5, вернее.
1: 7 миллионов 7, рублей.
3: 7,5, прикинь, 7. Я такой, думаешь, нормально, 50 минут попели.
1: Да. Я вот, знаете, что вам хочу сказать, друзья мои? Мы, естественно, не завидуем, мы просто радуемся.
3: Мы радуемся, вот, да.
1: Если мы так захотим, мы все тоже, естественно, сможем, потому что все в наших руках. Так что, дамы и господа, ни от чего не отказывайтесь, кайфуйте, получайте удовольствие. Ну а пока мы, давайте окунемся вместе с вами в нулевые, впереди еще и «Утромани». Чуть «Утроуки» не сказал, представляешь? «Утромани» сегодня у нас впереди, поэтому мы сейчас...
3: А давай «Утроуки» и по домам.
1: Было бы неплохо, но у нас Ума Турман.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 27».
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные.

Прозрачные истории и гарантии 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Утромены сделают твое утро.
1: А спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глазклиника» офтальмологическая клиника «Омикрон». Как всегда, хочу напомнить, что в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Внимание всем! Вы не ослышались. До 15 сентября 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь. Адрес Зенина 1. Это клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Специалиста?
1: Все, мы пойдем сейчас участника «Утромани» встречать.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
12: Не могу дождаться свидания.
13: Не могу дождаться спектакля.
14: Не могу дождаться тренировки.
15: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
16: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Тем временем в Казани у нас подорожная информация. Яндекс.Карта открыта, 5 баллов, движение плотное. Улица Мира от Парковой до Сибирского тракта 21 минута. Это Дербышки. Проспект Победы от Глушко до Губкина 17 минут. Галидин Мухаметова, улица Комиссара Гавишева от наклонной улицы до Кугалей 17 минут. Галидин Мухаметова от наклонной до Старательного переулка 12 минут. Мамадышский тракт от Интернационали до Натана Рахлина 12 минут. Мосты и дамбы свободны. В целом, ну, все как и всегда. Я думаю, что совсем скоро все это спадет, когда вот эти все школьные движения закончатся. Под ДТП. У нас, я вижу, на компрессорном ДТП, это вот когда вы едете в сторону, например, Дербышки или разворота там, ну, вы понимаете, в районе компрессорного там. В общем, пересечение с улицы Халитова в сторону Дербышек, правый ряд. Там вот как раз, видимо, соединение. Кто-то налево хотел идти, кто-то присоединиться. И, собственно говоря, по улице...
3: И на проспекте еще аж два ДТП вот указано.
2: О-о-о!
3: Один на перекрестке с улицы, собственно, Оренбургский тракт практически вот. Так вот, получается, под мостом, видимо, ДТП. Видимо, под мостом получается. А другая пораньше. Где она, кстати? Куда она делась?
2: Одна, ну вот смотрите, на Оренбургском тракте я вижу. На Оренбургском тракте я вижу. Это вот направо, когда вы ходите в сторону выезда из города, пытаетесь уехать, там ДТП в правом ряду. И вот одно, про которое Фарид сказал. И еще я хочу обратить внимание на пробки в Куюках. Там все, что в сторону Кулгали стоит, тоже очень бордово. И как и в сторону Богородского. Ну, это классические теперь уже нынче пробки. Вот, там надо, видимо, вот там дорога появилась, и она как бы неплоха, но там объем поток большой, объем большой. Надо, конечно, вот эти вот там улочки такие узкие есть. Надо, видимо, там, с ними что-то решать. Но это частный сектор, там тяжело что-то решить. Но, видимо, будем ждать какую-то новую дорогу когда-нибудь. Ну, а пока все очень неплохо. Давайте пойдем, друзья мои, двигаться дальше, потому что у нас на носу что? Сопля? Что? Нет, утромани.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна, салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин Quick Step на Альберта Ковалиева 32. Телефон 245-21-50. Ну, а мы с огромным удовольствием хотим вам сообщить, что сегодня участник Утромани
3: благополучно
2: отсутствует.
3: В общем, да, реально, должна была быть у нас участница, но, вот, к сожалению, что-то случилось.
2: Бывают там школьные времена и так далее, и так далее.
3: В Куйгах, может, застрял в пробке, не знаю.
2: Кто же его знает,
3: конечно. А может, в Дербышках.
2: В общем, друзья мои, вот такой вот вопрос. Поэтому, не вопрос, вот такой вот. Вот такая вот история. А мы будем задавать вопрос конкретно вам. Так что, дорогие мои, прямо сейчас можете потихонечку, помаленечку уже брать в руки телефоны плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
3: Да, пишите в МАКС.
2: Бим сообщение. Просто начинайте играть с нами. Просто начинайте отвечать на вопросы. И будет очень весело. Все, а мы пока будем задавать.
3: Давай.
2: Вот первый вопрос не такой сложный. Так что, внимание, мы начнем, пожалуй.
0: Утромани.
2: По легенде, в озере Шамплейн обитает гигантский змей.
3: Озеро Шамплейн?
2: Шамплейн.
3: Ага.
2: Так написано. Шамплейн, наверное. Наверное. Мне нравится Шамплейн. Озеро расположено между двумя городами, каждый из которых стремится перетянуть на себя звание родины змея. Ответьте словом, в котором обе гласные одинаковые, с чем один автор сравнивает этого змея. В вопросе есть подсказка.
3: Да, тут уже написали.
2: Что пишет?
3: Ну, и говорит, лох. Несское чудовище.
2: Нет. Вот Марат правильно писал, он был первым, он написал слово канат, и это абсолютно правильный ответ.
0: Утромены утроманят.
2: Да, действительно, есть такая легенда про озеро Шамплейн, то, что там гигантский змей обитает. Вот. Но и так как тут написано перетянуть на себя звание родин змей, два города рядышком находятся. Вот это вот борьба городов.
3: Вилларибы и Вилбаджи.
2: Условно, да. То, соответственно, он и сравнивает это с перетягиванием каната. Источник J.W. Ocker, The United States of Cryptids, A Tour of American Myths and Monsters. Да, это, кстати, все, что есть.
3: Рауф говорит, два раза читайте вопрос, я не успеваю.
2: Два раза читать вопрос?
3: Да.
2: Рауф не успевает. Рауф, если успевать, то можно успеть.
3: А вот нам пишет тот. Игорь Салям, вот я считаю, что очень подло, что участники не приходят на утромане. Жду, говорит, его. Ну, в смысле, утромане.
2: Ребята,
3: а тут раз, и участника нет.
2: Ну вы чё?
3: Ребята, мы тоже расстраиваемся. Знаете, мы же хотим поиграть с человеком.
2: Я вот не расстраиваюсь по одной простой причине. Ну, все может быть, понимаете? Машина не завелась. ДТП, не дай бог, все что угодно. Ребенок приболел, сам приболел. Это столько там нюансов есть. Мы же все взрослые.
3: Да, зимой, помните, как валил снег, иногда просто люди не могли приехать, просто застревали, выехать не могли. Да?
2: Такие вот мы. Так что, дорогие мои, сейчас мы продолжим с вами. Вопрос следующий. Серфер Энди Макдональд рассказал, что подвергся нападению акулы и привел в доказательство фотографию своей доски.
3: И после этого появился филеофиш.
2: Можно сказать, что у этой доски было нечто общее с логотипом известной компании. Напишите эту компанию.
3: Ничего себе.
2: Ну вот и все.
3: То есть вот этот укус был похож?
2: Серфер рассказал, что подвергся нападению акулы, привел в доказательство фотографию своей доски серферской. И можно сказать, глядя на нее, что у нее есть нечто общее с логотипом известной компании. Назовите эту компанию. Вот.
3: Ну, вот многие,
2: все пишут про Nike.
3: Многие пишут Nike. Кто-то написал яблоко.
2: Ну, имеется в виду.
3: Apple? Вот. Нет, ребят, там по-другому все было.
2: Тим, ну напиши вот по-английски вот то, что ты по-русски написал. Вкусная точка. Правильно, Макдональдс. Пепси. Ну и вот, чуть-чуть вас опередил, потому что многие... Но я все равно зачту Тиму, потому что Тим просто перевел это слово на русский. Написал он «яблоко», а речь идет про логотип компании Apple. Сейчас объясню, почему.
0: Утромены. Утроманят.
2: Просто там... Натурально акула отгрызла кусок доски. Угу. Ну и та стала, соответственно, напоминать надкушенное яблоко с логотипа Apple. Вот в чем был прикол, короче.
3: Ну и что-нибудь ему Apple заплатил за это?
2: Ну, конечно, да. Но на него подали в суд, и 2 миллиарда долларов теперь нужно.
3: Акула должна.
2: Теперь акула должна.
3: За использование.
2: Именно. Вот. Тим молодец, и все, кто написали Apple, молодцы. Неплохо, конечно, замечательно.
3: Тут мне многие писали Adidas. Я думаю, как Adidas может быть похож на укус?
2: Три полоски. Но если он только жестко царапал тебя, когда кусал так жестко. Ну, это акула. Она не делает, конечно. Вы тоже тут сидите, угорайте.
3: Акула делает так. Дамион гр.
2: Черт, я эти мемы даже не знаю. Да, ты, ну как, знаю, конечно, но вот как ты их точно воспроизводишь, это, конечно, просто вау. Окей, значит, внимание, просто буду говорить следующий вопрос, им говорить внимание, и вы все будете понимать. Погнали. Одна женщина неудачно воспользовалась аттракционом под названием Mind Eraser, то есть стиратель разума.
3: Ничего себе.
2: В результате удара головой эта женщина... Ответьте двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву, что она сделала, что с ней случилось. Неудачно воспользовалась аттракционом под названием Mind Eraser или Стиратель разума.
3: Это что за аттракцион такой?
2: Ну, там вот, скорее всего, сошла с ума.
3: Да вот СС.
2: Опа, Айрат, ничего себе. Айрат, Тим, Алексей.
3: Правильно писал?
2: Рауф, кстати, классно написал. Видел там, Рауф написал?
3: Да, вот, не для эфира так.
2: Да, она...
3: Ну, но оба на Е.
2: Да, как бы... Ну, я бы перевел это так. Она лиценулась лицом, понимаете? Ну, что-то такое, если вы понимаете.
3: Face him up table.
2: Вот, да, получается так. В общем, друзья мои, многие правильно написали, поэтому по грустной иронии название аттракциона оказалось пророческим. Стиратель разума, потому что после того, как она неудачно воспользовалась, нам случился удар головой, и она потеряла память.
0: Утромены утроманят.
2: Вот такие дела. Это, кстати, реальная история.
3: Я думаю, гол забила.
2: Да. Гол забил головой, если честно.
3: Да, да.
2: Ну, окей. Значит, Так, ребята.
3: Бедная женщина.
2: Давайте в завершение.
3: А что за аттракцион такой интересный? Вообще даже мне так
2: Mind
3: интересно стало.
2: Eraser. Да это просто, скорее всего, какая-то, например, может быть, это все что угодно может быть. Типа, там, американской горки или столбиков. Или, я знаешь что, вот я об этом с тобой разговариваю. Я хочу, чтобы у нас парк аттракционов появился.
3: Как, ну, как Диснейленд, типа такого, да? Вот такой большой.
2: Да.
3: Вот да, уже, было бы круто, конечно.
2: Уже ведется
3: как
2: разговор.
3: Как Порт-Авентура в Испании. Ой, вообще, ну, блин, да такой сил, мест притяжения было просто фантастика. Вот Порт-Авентура, там народу, даже в будни я там был два раза, вот, просто.
2: У нас тоже будет.
3: А билет сколько стоил?
2: У нас тоже будет.
3: 150, что ли, евро, прикинь?
2: Это очень дорого. Это у нас тоже будет.
3: Ну, ты заходишь, и все, весь день там можешь шататься.
2: Я понимаю. У нас тоже такое будет. У нас тоже такое. Уже работы ведут. Уже даже говорят, что...
3: О нем вот... говорили, что он будет где-то на стороне Верхнего Слона, там, за городом. Вот там хотели построить отдельно.
2: Уже даже проект мы показывали. Мы даже в Утроменах об этом разговаривали.
3: Ну, круто
2: было. Скоро все будет, ребята. Так, ну и давайте быстро завершение вопроса, хотя времени... Вот времени не осталось. Вот что же с вами делать? Я знаю, что мы с вами сделаем. Внимание, вопрос. Жители одной древней деревни попадали в свои дома через отверстие в крыше, к которому вела крутая лестница. Дело в том, что деревню держали в страхе дикие звери, поэтому дома обладали некой особенностью. Опишите эту особенность четырьмя словами, которые ходят в известной загадке. Вот. Ну, это очень просто же, это же очень просто. Мне кажется, вы сразу... Я хотел прерваться, там, идти, сказать, что вот, угадывайте. Но я думаю, что вы сейчас сами все...
3: Тут одним словом написали «землянка».
2: «Землянка». Вот. И Тим сразу правильно написал, без окон и без дверей. Ну, короче, Тим, молодец!
3: Все.
2: Все на этом, все. Вот, давай, Тим, приходи к нам в гости, будем тебя ждать. Мы вообще всех вас ждем обязательно в гости для того, чтобы вы отвечали правильно на вопрос. Потому что все абсолютно правильно. Без окон, без дверей, полногорница людей. Известна загадка, это была про огурец, естественно. Вот, а животные, ну, через верхнее отверстие не могли забраться. Ну, крупные животные. Они сейчас, скорее всего, закрывали через верхнее отверстие. В общем, жители деревни были умны, как и наши слушатели. Давайте, ждем вас всех обязательно. Приходите к нам в гости. Мы вам все обязательно тут расскажем, похихикаем, ну, а потом еще и денежку заработаем. Так что Вова, мы вас ждем в нашем любимом проекте под названием
0: «Утромани». Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В 2027 году может появиться прямое авиасообщение между Казанью и Мальдивами. Столицу Татарстана туроператоры внесли в список перспективных городов для организации рейсов на острова в Индийском океане. На благоустройство очередного участка набережной озера Кабан в Казани выделят свыше 310 миллионов рублей. Работы развернутся рядом с уже обустроенными прогулочными маршрутами. Специалисты возведут насыпи и подпорные стены, выложат брусчатку и проведут озеленение. Сдать объект планируют до 30 июня 2027 года. Пока город хорошеет, самое время зарядиться энергией. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бим-радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
5: Утромены сделают твое утро.
2: 8 часов, 3 минуты в Казани. В общем, всем еще раз доброе утро.
3: Хай, мирта. 3 сентября, ребятушки. Я календарь переверну. И снова 3.
2: Да. Ребятоньки, ну что я могу сказать? Мы в этом часе, у нас гости будут ближайшие самые. Это вот...
3: 9:10 у нас будет.
2: Да.
3: У нас будет, друзья, депутат Госдумы Российской Федерации, кстати.
2: Да, Райсович Медшин.
3: Да, придет гость к нам.
2: До этого у нас уже был герой России.
3: Да, у нас был, ничего себе, генерал.
2: Товарищ господин Лапин был у нас в гостях. Да. Был классный разговор, интереснейший. Он рассказал очень много всего, что сейчас происходит, например, с гуманитарной помощью.
3: Такой, ну, прям четкий генерал, да, понимаешь? Каждое слово как будто как гвоздь забивает.
2: И вообще люблю с такими людьми общаться, вот, потому что, ну, так чеканить слова... так четко говорить. Это вообще... вообще редко такое слышишь. Вот, поэтому
3: как
2: сегодня...
3: монументальный человек такой.
2: Ну, это есть. Ну, а как иначе-то? Ну, я сразу вспоминаю, конечно же. Ну, блин, вы даете. Я сразу обожаю. Так что, ребята, дальше мы вернемся с новостями интереснейшими, потому что у нас генпрокурор России предложил в 2027 году отказаться. От чего отказаться, вы узнаете после короткого перерыва, друзья.
3: Да.
6: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
7: Любимое радио. Первое в Казани.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
10: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
11: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
13: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
15: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
15: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
16: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Все не то, все... А, извините, а смотрите, значит... Генпрокурор предложил в 2027 году отказаться от проверок бизнеса, пострадавшего от атак дронов. Мораторий хотят распространить на проверки надзорных ведомств, включая прокуратуру.
9: Вот всегда так интересно, знаешь, так вот. Вот они пострадали, давайте не будем их проверять. Вот это так, как-то вот, ну, так звучит, как будто у нас действительно карательный орган какой-то. Вот проверка, это карать, все. Вот, давайте в этот раз пощадим их.
8: Ну, мне кажется, что...
9: Можно вообще не проверять, ёпки-палки, никого.
8: Мне кажется, просто здесь момент такой, что, ну, проверка — это определенная подготовка, это определенно напрягаются все отделы, перепроверяют все лишний раз. Это просто как бы лишняя нагрузка, с учетом того, что они сейчас в авральном режиме пытаются все перенести.
9: Ребят, налоговую нагрузку просто снизьте, и будет все хорошо. Снизьте налоговую нагрузку.
8: Вот, как хорошо.
9: Уберите транспортный налог, потому что он уже заложен в бензине.
8: В общем, Министерство экономики сюда приезжает, вот Фарид, берите, забирайте. Вы будете вам этот совет раздает, пожалуйста, я уже устал. Я уже все, не хочу, спасибо. Итак, смотрите, как интересно, как интересно. Дальше. Значит, все просят поставить нас 3 сентября. Видимо, всем мало.
9: Да, говорит, надо рекорд побить.
8: Чтобы вы хотите, чтобы целый день у нас звучал 3 сентября?
9: На репите просто.
8: Кто хочет, чтобы после каждого нашего выхода играло только 3 сентября? Напишите, пожалуйста. Это, конечно,
9: нас ненавидят, что мне кажется, потом.
8: Да. Так, из такого, вот мы вчера говорили, что у нас прямые есть вылеты, будут, точнее, прямые вылеты на Мальдивы.
9: Это вообще прям великолепно. Причем да. Мальдивские какие-то авиакомпании будут возить нас.
8: Да. Вот сегодня нашли, значит, самые дешевые билеты в Испании. 16 тысяч рублей всего. Вот. Но я уверен, что там 2 пересадки, я уже отсюда вижу. И 18 часов пути.
9: С пересадкой в Новой Зеландии.
8: Да, где? С пересадкой на Антарктиде.
9: Да.
8: Действительно. Так, смотрите. Естественно, в Испанию ездить дороговато. Надо у себя отдыхать. Например, на Камском море. И на обновление Камского моря Валаишева выделят 31,5 миллиона рублей в 4 раза больше, чем 3 года назад. Дело в том, что Камскому морю, к сожалению, этой весной не повезло.
9: Пострадал он сильно.
8: Там смыло песок. Какие-то освещения снесло буквально прибывающей водой. С этим ты ничего не поделаешь. Соответственно,
9: стихия, да.
8: Да,
9: форс-мажор.
8: Все лето там они, конечно, насыпали песка, потому что там где-то были провалы чуть ли не 2 метра. Ты идешь по этой дорожке, знаете, которая там такая деревянная.
9: Там не было уже столько.
8: Вот. Ну вот как раз к 30 июня 2027 года они должны завершить все работы. Там шторм повредил берег, инфраструктуру, подрядчики уже начали восстановление. Им выделили, ну, для того, чтобы, видимо, уже и заодно и обновить. Все равно его капиталить надо, заодно и обновить, и старое не восстанавливать, сделать нормально. Вот такой был разговор. Я надеюсь, что все вот так и будет. Вообще мне нравится, как развивается Казань. Вчера вот гуляли по...
9: Вообще великолепно. Мергазский дом станет каким-то элитным, говорят, тоже будут переживать.
8: Пожалуйста. Да. Здесь у нас...
9: Набережную вот, доделали, вот ты гулял, говоришь, да?
8: По набережной Кабану вчера гулял, вообще здорово, конечно. Виды открываются шикарнейшие. Есть и видовые места, где можно просто постоять, красиво посмотреть на озеро. Есть места, где вы можете просто... Отдельно выделенная зона, где вы можете просто посидеть и смотреть на озеро просто. Вот тут просто сесть, такие деревянные как бы. А есть еще амфитеатр такой. Нет, там, высокий.
9: Да вообще классно, он со всех сторон сделан же, правильно? Вот, по сути, тебе можно стоять, допустим, ты с этой стороны, твоя девушка с другой стороны.
8: Да.
9: И вы встаете и поете песню «Между нами утки».
8: Там же утки за кругом. Да, кстати.
9: Там же утки полно.
8: Это интересная идея. Это интересная идея. А ты на Волкова давно был, кстати?
9: Я с Сеченова.
8: Ой, напишут, не включайте 3 сентября, нам пишут сегодня. Вот.
9: А Игорь, знаешь, написал: «Доброе утро, утромены. Для казанских, говорит, водителей. Смиритесь, как летом движение, говорит, уже не будет до следующего лета. Просто примите это. Смысл, говорит, истерить на дороге, лезть, подрезать. Или не успевайте, выезжайте умейте раньше, планируйте свой день лучше. И помните, если упадете в ДТП, ваши планы в любом случае будут изменены. Спасибо.
8: Это абсолютно, да.
9: Крик души от Игоря.
8: Понимаете, стараясь наказать, по мнению вот, водителя, да, вот по вашему мнению, например, какого-то дурака, и попадая при этом в какие-то странные ситуации, связанные с ДТП, дураком останетесь только вы здесь.
9: В итоге, да.
8: Да, спокойно можно ехать, потому что контролируйте агрессию. Вы от того, что если вас даже кто-то подрезал, сами подумайте, вам это надо, кого-то догонять, что-то кому-то доказывать. Вот вы этому конкретному человеку что хотите доказать? Вас что, от этого пошатнется, типа, пацан вы или не пацан? Если у вас от этого зависит, пацан вы или не пацан, вы, может, и не пацан вовсе. Подумайте об этом. Вот. Ну, а тут говорят, господи, только не ставьте Егора Крида и Шуфутинского, только не ставьте. Извините, друзья. Сегодня такой день.
10: Все не так, я твой друг, ты мой враг. Как же так, все у нас с тобой.
11: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

0: Мишель.
1: Ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через зарплат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания в день, когда я совсем один.
1: Утро Мэни сделают твое утро.
2: Спасибо за Крида. Это не нам, это его маме.
3: Спасибо маме за Крида.
2: Да, Шуфутинский, наверное, целый год от сборов, который платит 3 сентября живет, нам пишет. Ну вот сегодня у него концерт в Кремле 36 миллионов примерно заработал. Мне кажется, в этом году больше. Мне кажется, в районе 40, может, 43.
4: Ну классно же.
2: Вот, а вы бы...
4: По сути, да, вот один концерт даешь, вот 3 сентября.
2: Да.
4: И все, уезжаешь на какой-нибудь Бали, и все, балдеешь.
2: Да, конечно. Это замечательно, это интересно. Кирюха у нас спрашивает: Алексей Райч Меньшин у вас не будет в эфире? У меня вопросик есть. Почему он не ходит на игры Рубины и Акбарса?
4: Алексей Райч, кстати, я с ним виделся 25-го. Он играл со звездами в футбол, когда вот «Новая волна» шла.
2: Да-да-да.
4: Там, получается, участники «Новой волны» играли со звездами. Там Игорь Крутой был, Николаев, Олег Михайлович Газманов был, короче, там. Наш Антон Волга-Волга был.
2: Ну, естественно.
4: Да, и Алексей Райч был в команде тоже звезд. И они выиграли, кстати.
2: Да. Просто как вам объяснить, вот когда у вас график расписан буквально с утра, с раннего утра до поздней ночи.
4: Да, да, да, вот в тот день, кстати, я с ним же успел чуть переговорить. У него вообще было все расписано.
2: Конечно, он, да! Он, конечно!
4: Он,
2: да.
4: Он даже не смог прийти там на один юбилей, который, как бы, ну, должен был туда прийти, но потом говорит, не получается, работа.
2: По-другому и быть не может, понимаете? И когда у вас расписано, вот у вас, представьте, вот такого уровня человек, если что, у него есть специальный протокол. Протокол этот составляет полностью весь его график, потому что есть обязательный мероприятие, который должен посетить. Это все в графике, это все отрабатывается. И если есть окошко, он может прийти. Если нет окошка, не может. Вот, например, Рустам Нургалиевич тоже.
4: Я только с языка, вы бы знали, какой график у Рустама Нургалиевича, вообще бы с ума сошли. Он в 6 утра уже обычно у себя в офисе. Я просто разговаривал с его СБшниками, они говорят, вначале мы вообще просто с ума сходили.
2: Товарищи СБшники, напомню, с вами Фарид разговаривал, он про вас говорит, ладно, я просто здесь рядом сижу, ладно, если что, на всякий случай.
4: И вот Альберт мне рассказывает как-то.
2: Да.
4: Не, ну они просто тоже говорят, они сначала тоже удивляются, что Рустам Нургалиевич очень рано встает, всегда очень рано встает. Но это тяжело же привыкнуть, представляешь, к этому. Они же должны еще раньше встать.
2: Я еще знаю такие истории, когда утром переговоры где-нибудь в ОАЭ.
4: Вообще, да.
2: После обеда ты должен быть во Франции на торжественном приеме. Ну, такие вот, например, были. И это за день. И потом ты еще возвращаешься обратно.
4: Так открывали мы как-то один газовый узел в Нижнекамске. Так, я думал, окей. Так Рустам Нургалиев в тот день 5 каких-то объектов открывал, помимо этого, понимаешь? Вообще. Ты просто фу-фу-фу-фу, как все это успеть, представляешь?
2: Я вот просто, Саша интересно сказал, сколько объектов открыло День города Рустам Нургалиевич, надо будет потом почитать. Но там
4: кстати,
2: объектов,
4: наверное.
2: Мы читали где-то объектов 6-7. Ходит Ильсу Раисович туда и сюда, пишет Марсель, даже чаще, чем Рустам Нургалиевич, пишет вот так вот. Так что вот такая вот у нас история. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас с новостями-то нынче. Ну, во-первых, всем большое спасибо за мемы с господином Шуфутинским. Такого обилия у нас не было никогда, если честно. И это просто прекрасно на самом деле.
4: Вы про набережную вчера не говорили случайно?
2: Про что?
4: Про набережную.
2: Про что?
4: В Казани планируют построить самую длинную набережную в России. Протяженность прогулочной зоны составит 12 километров.
2: Да, мы говорили как раз.
4: Знаешь, получается район Портовый, Михальчиков, Кремлевск, набережная
2: вот
4: соединят.
2: Это еще раз можно сказать, потому что я невероятно жду вот этого всего. Почему? Потому что можно прыгнуть на велосипед и поехать так по набережным там прокатиться.
4: Там же велодорожки есть, что получается.
2: Очень жду, чтобы вот на Казанке все-таки уже наконец-то где-то замкнулась набережная, и чтобы вообще это было вообще гигантское. Будет. Все, сел на велосипед и просто вот прямо по центру Казани ты все районы практически объезжаешь.
4: Вообще рахат.
2: Вот, надеюсь, набережная Казанки закончит день зербышка, чтобы там круг дать, так сказать. Осенью, пишут нам, в Россию придут 2 новых опасных штамма гриппа.
4: Ну вот началось опять.
2: Гонконгский и свиной. Так, свиного нам не надо, не халяль, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попов. Иммунитет к ним у россиян пока нет, поэтому, по ее словам, надежная защита сейчас – это вакцинация. Это к чему? Почему мы с вами часто, ну, не часто, а бывает иногда, что приходит грипп, потому что, ну, вообще, если кто не в курсе, да, это, естественно, это все дело, естественно, мутирует. Если кто не знает, приходит новый штамм постоянно. И здесь, конечно, так как это вирус, поэтому и он практически не лечится. Вот 7 дней. Ровно 7 дней. Любимая шутка врачей. Лечишься 7 дней, проходит, не лечится, за неделю проходит. Вот это их любимая шутка примерно. Хотя на некоторые, конечно, лекарства уже есть, на некоторые штаммы. Но приходят новые, и от них защитит только вакцинация, соответственно. Но она общая, ну, вакцинация, да, грипповая, и она от этих штаммов может вас защитить. Я один раз грипповал. Честно, я больше этого не хочу никогда. Это, конечно, жестко было. Но мне было очень плохо, похоже, было грипп-то свиной.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
2: А спонсор утреннего шоу «Утромен» ООО «Глазклиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза.
4: Класс,
2: клиника «Омикрон». Да, до 15 сентября. Еще раз напомню, 12 500 рублей за оба глаза. Лазерная коррекция зрения. Адрес прежний, Зинина 1. Клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
12: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином». ООО «Мартин».
14: Свет, ты определилась?
15: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
14: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
17: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
18: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
19: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды. Сегодня 3 сентября. Поэтому
5: рассказываю. Плюс 19. Ага. И сегодня нас ждет кьёш. Ребят, сегодня будет 24 максимум. А в 12, вот сейчас облачно с прояснениями, а в 12 просто будет солнце. Яркое, красивое. Муа-муа-муа. Ветер небольшой, 2,7 метра в секунду с юго-запада. Влажность воздуха 42%. Ну, прекрасно. А завтра обещают дождь, к сожалению.
4: Все начинается, да?
5: Да, 21 будет завтра днем. Максимально будет идти дождь днем, вечером и ночью. Потом у нас суббота тоже обещает с утра дождь. Днем не будет, но потом опять дождь вернется. Причем 3 капли вечером и ночью. Ой, блин, мне же надо газон достричь. Я, короче, стриг газон свой. У меня Херякс провод перетешь слабо этого газонокосилки. Я его сейчас отнес в ремонт. Ну и нож поточить заодно. И мне это получается так... Половина газа выстрелила, половина лохматый.
4: Сейчас, называется надо, полубокс.
5: Полубокс, да, мне, кстати, надо сейчас достригать, приехать домой. Ай, ну а что делать-то?
4: Ну вот такой он самый точный прогноз погоды, друзья мои. Так что давайте, вы там себя берегите. Кстати, по поводу берегите себя и по поводу осени наступившей. И по поводу тихой охоты мы сейчас с вами поговорим.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: В Казани, вот, пожалуйста, семья попала в реанимацию после ужина с грибами.
5: Опа-на.
4: Да. Вместо маслят...
5: Сидели с грибами вместе, кушали? Положили,
4: они, видишь, собрали, и где-то вот среди вот всех этих вот грибов они съели бледную поганку.
5: Ну, вот.
4: Женщина и ребенок вообще в тяжелом состоянии в реанимации. Мужчине уже становится лучше, а с начала сезона в республике зафиксировали уже 18 случаев отравления грибами.
5: Грибов много в этом году, кстати. Потому что, ну, сыра же очень много.
4: Да, поэтому, пожалуйста, мы вас еще раз просим. Если вы не шарите, если вы не знаете, не суйтесь, не суйтесь, не берите. Зачем вам это надо?
5: Возьмите с собой человека, который я все знаю, давай, это нормально все. Я так уже тысячу раз делал.
4: Да, сейчас все будет. Сейчас водочкой запьем, и там все продезинфицируется. Алкоголь вредит здоровью.
5: Ребят, не забывайте, главная истина. Большинство пищевых отравлений происходит после фразы: да оно же с холодильника, что им будет.
4: Да, это вот, да, самое оно, кстати говоря. Вы давно заглядывали в холодильник? Кстати, вы давно реально заглядывали в холодильник? Что у вас там в холодильнике происходит? Я периодически вот так вот, да, я вообще сторонник того, делать так, как написано на упаковке. Я всем советую, очень удобно. И там выясняется, что оказывается там, например, вот эти салаты, которые...
5: у них один день с руками.
4: Не-не, даже не про те салаты, а про которые маринуют же вот в деревнях, делают же такую закусочку делают и банку закатывают.
5: А, ну типа... Лечо.
4: Да. Вот. У нее срок годности, вы в курсе, что там не больше 2 суток, например.
5: После открытия банки?
4: Конечно, да. Поэтому если вы открыли, ее не месяцами, годами храниться надо. Ее через 2 дня желательно бы уже все.
5: Да, ребят, если вдруг вот вы берете банку, а там по краям такая плесень, вот то, что вы ее ложкой собрали, выкинули, и дальше кушать, это не говорит, что плесени внутри нет. Она уже везде там есть.
4: Абсолютно, да. Там уже с плесень проникла, поэтому не ешьте обязательно. У вас было такое, что вы что-то оставляли в холодильнике и сами такие, елки-палки, анонимно готовились?
5: А там новая жизнь уже появилась. Неизведанная.
4: Такое было, конечно, вот. Из обидного я как-то купил дыню. Ну, вообще, я люблю арбузы больше покупать, но...
5: Как в фильме, помнишь, Men in Black, когда он шкафчик открывает, а там целый мир, там люди такие, эти живут маленькие.
4: Славься, Джей! Славься, Джей! Купил дыню, поставил в холодильник, забыл буквально 2-3 дня, все. А дыню в пакете, я вообще люблю бахчевые в пакете таскать, ну, вы в курсе. И вот,
5: значит... О, да! Ты недавно потащил.
4: Видимо, дыня была из того, что в пакете, что ли. Ну, отсырел, плесень, она такая сладкая, прям аромат стал усиляться и усиляться. Я понял, что что-то не то. Причем не противно, а именно очень вкусный запах.
5: Чувствую пьянею, да?
4: Да, и в итоге пришлось, короче, купил дыню. Короче, я сделал очень интересно. Я просто вкинул деньги в экономику России. Я просто купил дыню, человек получил свои деньги, там, налоги с них отдал, туда-сюда. Я эту дыню дома подержал и пошел выкидывать. И чувствовали я себя идиотом еще как. Но вот иногда невнимательность, она... Ну, если честно, невнимательность и отсутствие времени, конечно, по большому счету. Вот, иногда лень. Ну, типа, лень сейчас дыни возиться, это все вообще. Ну, так, конечно, хочется. Я бы, наверное, возьму
5: дыню. Ну, дыня вкусная, конечно.
4: Вот, наверное, возьму дыню килограммов на 30 и уроню ее под... Ладно, нет, Гузеля пишет, как раз еду с грибов. Фотография шикарная.
5: Ох, ничего себе, там сколько грибов.
4: Теперь, говорит, боюсь пробовать. Но, судя по тому, что я вижу, вам тут бояться нечего. У вас там все четко.
5: Лисички вроде я вижу, опятки там вижу, да?
4: Да, опятки, больше ноги не фотографируются.
5: Шутим, шутим. Ну или хотя бы пемзой пройдитесь пока.
4: Потом, нет, не надо. Я уверен, у Гузели там все в порядке. Не надо, не надо. Доброе производство пенициллина в салата, говорит, ребята, что ли, получается у нас.
5: Ну, да, типа того.
4: Конечно, по-другому никак. Так что, опять еще раз напомним, себя беречь, ерунду не есть. Если что-то в холодильнике интересное оставляли, обязательно напишите. Вот. А мы, собственно, что, пойдем немножко посмотрим вообще, что у нас там есть по новостям, потому что потихонечку, там помаленечку интересные новости у нас прилетают. Будем надеяться, конечно. И тут уже господин Трамп высказывается, да? Но об этом чуть-чуть попозже.
6: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: вот, короче говоря, я ему говорю: опа, здравствуйте. Ну что, дорогие мои, хотите, наверное, немножечко новостей послушать от нас, да, немножечко?
1: Ну, да,
0: хотите,
1: да,
0: не
1: надо.
0: Хотите, немножко, елки-палки. В общем, давайте вас тянуть.
1: Ты его за мат превращаешь.
0: Да я не знаю, почему-то обожаю его пародировать. В общем, давайте поговорим про Трампа.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Уже просто много-много людей нам скидывало информацию.
1: Трам-пам-пам прям какой-то получается.
0: Да, о том, что Дональд Трамп заявил о том, что готов встретиться с Владимиром Владимировичем и обсудить мирный договор.
1: И строительство, обсудить строительство башни Трампа в Казани?
0: Не знаю. Я думаю, это уже не на нашем веку, наверное, будет. Но, тем не менее, мы, как говорится, не знаем, что его слова означают, потому что господин Трамп вообще человек интересный. Вы вообще обращали внимание, как это работает? Поехал в Китай. Поехал в Китай на переговоры. Выехал, говорит: мы договорились, акции полетели вверх. Он еще не успел приземлиться в США, вышли китайцы, сказали: мы не договорились, акции полетели вниз. Угадайте, кто заработал денег?
1: Да он вообще, он просто троллит всех иногда, знаешь, вот на этих всех вот биткоинов всяких там, на акциях там.
0: Ну как тебе сказать?
1: Он, говорит, так разбогател за президент свой.
0: Вот, да, ну понятное дело, что у него все, тем не менее, огромный бизнес, и это у них там нормально, и все просто он конкретно заявления свои выдает, а там конкретно все происходит, всем все нравится, очень интересно, здорово. Ну и поэтому, судя по тому, что иногда его слова не сходятся с, соответственно, с реальностью,
1: вот Рустам пишет,
0: пока надежда, пусть она остается у нас. Да, пожалуйста.
1: Рустам пишет, говорит, что о нем говорить, не надо говорить ему, этому Шулеру.
0: Шулер.
1: Он же, говорит, инвестор.
0: Ну вот что-то такое, кстати, реально. Ну реально, ну а что поделаешь? Вот так вот. Но тем не менее, возможно, вполне возможно, никогда не знаешь. Понимаете, даже шулеры иногда, ну так сказать, попадают в точку. Будем надеяться, что вполне возможно, что он скажет: ну ладно, все хорош, сейчас будем договариваться. Вот, ну а мы, соответственно, уже просто наконец-то выдохнем, вернем ребят домой, естественно, ну и сами немножечко будем в спокойствии. Вот, мы, мне кажется, этого заслужили. Будем надеяться.
1: Мы этого ждем, очень ждем.
0: Естественно. Так, ну что ж, ну а пока, значит, разводы должны быть экономически невыгодны. Следующая новость у нас. И введены в маргинальную зону, заявил священник Федор Лукьянов. Было бы правильно вспомнить опыт СССР, когда разводились через суд, обязательно указав или указывая мотив. Для борьбы с тенденцией расторжения брака Лукьянов предложил вернуться к указу 1944 года, который серьезно усложнял процедуру развода. Что это такое за указ вообще?
1: Не говори.
0: Это интересно, конечно. Давайте я его
1: быстро. И что, и люди, пусть мучаются, сидят, что ли?
0: Ну, типа
1: друг с другом, да?
0: Вообще, смотри, в этом вообще должна быть заложена другая логика. Почему, ну, когда тебе сложно разводиться, ну, по идее, ты должен свой выбор делать осознанно, не просто потому что пап-мам сказали, или не просто так, у меня уже возраст, пора, или
1: да.
0: Вроде ничего такая.
1: Ничего, да.
0: Нет, невозможно, конечно, так делать, естественно. Поэтому, дорогие мои, это, ну, все очень должно быть так выверено, скажем так. Вот, во-первых, по 1944 году исключительно судебный порядок, то есть братья через ЗАГС в 1944 году не расторгали, развестись можно было только по решению суда. Дальше, сначала дело рассматривал еще народный суд.
1: Был, такое было.
0: Пытался примирить супругов. А если
1: давали не удавалось, срок, там, туда-сюда.
0: Вот это все, да.

0: И дальше еще и публичность, и огласка. По закону разводящиеся были обязаны за свой счет дать объявление в местную газету. Такие-то, такие-то разведены.
1: В смысле, я вообще не понимаю. Ну, и все такие, ну ладно.
0: Для того, что... Тогда это не так работало. Тогда у тебя, про тебя соседи узнают, тебя уже все знают. Все на тебя смотрят, косят, ну вот это все, естественно. Обязательные мотивы нужны были, высокие пошлины. Потому что тогда судебные споры за оформление развода были от 500 до 2000 рублей при средних зарплатах того времени.
1: Ничего себе.
0: Ну, как бы, вот и думайте, конечно.
1: Сергей пишет, сам решу. Сам решу.
0: Но сейчас-то да, в 44-м году вас бы никто не спрашивал. Там, вы там ничего сами не решали. Вот, да, собственно говоря, из-за того, что сами ничего не решали в Советском Союзе, и сейчас выходцам из Советского Союза в 90-х годах было ой-ой, как сложно. Ну, вы представляете вообще? Я даже, ну, представляю, тебе государство все дает, буквально все дорожки тебе дают. Говорит, смотри, вот здесь учишься, тут тебе техникум, тут тебе училище, вот тебе высшее образование,
1: постоишь
0: вот заводы.
1: В очереди, квартиру
0: получишь. Вот квартира тебе и так далее, да. Как бы. Но ты, получается, по факту практически, ну, ничего не решаешь. Ты только решаешь внутри себя. Ты, типа, стоит оно дальше идти или не стоит. Тебе наука нравится или больше производства нравится. Туда. И когда резко этого не стало... Ну, представляете, тебе дальше сказали, все, дальше сам думай, как работать, сам да? Думай, как развиваться, сам думай о своих перспективах. Люди-то и потерялись, конечно говоря. Так что сам решу, это... Вы вообще думали когда-нибудь, те решения, которые вы в своей жизни принимали, вы реально их сами принимали? Или это какое-то вот влияние общественности, что скажут люди, вот это вот все, там родительские какие-то устои, семейные устои? Или вы реально сами прям все свои решения сами принимали? Или под воздействием чего-то? Вообще хоть раз с этим разбирали? Думали вообще об этом? У меня это вообще страшно. Я вот когда осознал, вот смотрите, я на своем примере вам объясню. Когда-то я был такой, знаете ли, полненький мальчик из самого обыкновенной семьи, которую очень хорошо воспитывали, быть добрым, не обижать никого, хотя я был сильно крупнее даже по росту некоторых пацанов, но я все равно был очень-очень супер безобидный был. К сожалению, к тому времени и в том месте, где я рос, к сожалению, я был именно таким. Вот. И, соответственно, меня, естественно, ну, сейчас это называется булили, там моменты были с издевками, это вечная моя была проблема и очень большие комплексы. И из этого я вдруг понял, что когда я какие-то шутки говорю, я получаю какое-то уважение, какое-то вот любовь. И я начал на этом строить свою жизнь. На том, чтобы радовать, веселить людей. И в один момент, ближе к 30, у меня была, знаешь, какая мысль страшная появилась? А я вот людей веселю. А я это... Почему их веселю? Потому что мне нужна их любовь? Или потому что мне нравится веселить людей? Или это какая-то психологическая история, которая да, какая-то меня заставляет? Такая, да. на которой я... А мне же карьеру на этом строить. И для того, чтобы через 10 лет я вдруг не сказал, что... Я больше не хочу развлекать людей. А семья такая, в смысле?
1: В смысле?
0: Деньги неси, в смысле не хочешь развлекать людей? Но чтобы такого не было, у меня такая серьезная мысль появилась. Представляете, вот то, чем я занимаюсь, это вообще, что это такое? И потом я понял, что оказывается... То, что у меня вышло из моего комплекса, поэт в последующем просто действительно стало моей частью меня, частью моей карьеры, частью моей жизни. И оказывается, то, чем я занимаюсь, мне, оказывается, сильно нравится. И оказывается, я очень сильно люблю смеяться. Потому что, когда я смеюсь, я получаю свой дофаминчик, я сильно радуюсь, у меня гормоны счастья прибавляются.
1: И мы продлеваем жизнь и себе, и другим.
0: Вот это оказалось основа. Поэтому, ребят, все, что мы тут делаем, это от души, от сердца, осознанно, и мы вас очень сильно любим. Вот. А вы отзывы нам не оставили. Оставляйте в 2GC его. Ну, оставьте по-братски. Че вы, елки-палки. Так, ну а мы немножечко прервемся. Совсем скоро уже вернемся. И с Анас-Ананас, чем расскажем вам, что там с пробками.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: весе.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама, оформив онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу мы другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
1: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7441. 16+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бытовые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Салам, Фарид.
4: Салам, салам, анасан, анасан, салам.
3: Ну, давайте инспектировать. Сегодня полегче. 4 балла мечтами затруднения. Нормально, кстати, нормально. Молодцы.
4: Да? А что, вчера хуже было?
3: Хуже было. 6 баллов вчера было.
4: Да, балл.
3: Улица Мира от Тополевой до Сибирского тракта. 34 минуты. Дорожная работа, видимо, продолжается. Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. 13 минут. Гвардейский Урама от улицы Макаренко до Николая Ершова. 10 минут. Комиссара Габишева от улицы Академика Завойского до Кулгалии. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до Натана Рахлина. 6 минут. Макировский дамба, центр Бишбал, 5 баллов. Все остальное свободно. Дорожно-транспортные происшествия у нас Вишневского, Николая Ершова. Это вот съезд на сторону Миллениум, такой разворотик там есть же. А наоборот, подъем.
4: Подъем,
3: вот с Вишневского подъем на Ершова есть же. Вот, и вот он, средний ряд там, будьте внимательны. Один нашел, второй компрессорный нашел. Это, мы же об этом ДТП говорили. Горьковский шоссе, вот когда вы уже подъезжаете, уже чуть-чуть вам остается, да. Подождите. Ну вот когда въезд в город, Таиф, вы проехали, там это получается у нас Нарсал. Проехали вы, получается. Сейчас скажу вам. Ну, там торговый центр строительный, тоже проехали. Вот в районе него ДТП в сторону города, левый ряд. Свежий, кстати, там уже пробочка есть небольшая.
4: Горьковское шоссе тоже есть.
3: Да, вот там, а где? Вот про него же рассказывают.
4: А, про него, вот, да, точно.
3: Все, да, давайте это. Если что-то видите, пусть пишут.
4: Анас Анатольевич, предлагаю тебе спеть татарскую версию 3 сентября.
3: Не надо мне, не надо. Я Михаила Шуфутинского знаю прекрасно. Мы с ним учились в одном вузе. И вот, я вам хочу сказать, что он мне денег не вернул тогда.
4: Да. За сосиску?
3: Да, он мне говорит, дай, говорит, я ему дал. Вот. А он говорит, потом верну, говорит. А сейчас у меня пенсия 26 тысяч, а он за концерт 36 миллионов зарабатывает. Несправедливо?
4: Наш.
3: Миша, я 3 копейки жду. Я до конца жизни, я тебя и там буду ждать потом с этими 3 копейками. Учтите. Никаких песен. Ну, или спою, не знаю. Я такой особо беспринципный. Ладно, давайте, Анас, с вами был.
4: Давай,
3: пока.
0: Бытовые заметки на Бим-радио.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Так, набим болталку, нам просят скинуть ссылочку, друзья, просто. И мы сейчас постараемся скинуть, успеть. Если что, просто заходите в Макс, прям набираете. Вот мы с вами набираем БИМ и болталка. Прям так и набираете. И все сразу выходит. Там 726 участников, постоянное общение, а суперадекватные, классные модераторы, веселый контент. Буквально жизнь кипит, как нигде. Картинки, веселости, календари переворачиваются.
4: Там все есть, конечно.
3: Кто-то вот вкуснейшие блины приготовил. Вообще ничего себе, какая красота. Это приготовила Сабина вообще. Сабина, что за блины у вас ажурные, красивые, конечно. Невероятно. В общем, ребятоньки, там интересно. Обязательно подписывайтесь на все наши соцсети. Тоже можете подписаться. Мы только рады. Вот. Ну, а еще из интересного...
4: Блин, реально классные.
3: Да. У речного порта могут расширить причал. Сообщил об этом гендиректор флота Республики Татарстан Роман Лизалин. Рассказал, что компания уже работает над этим с республиканскими властями. В частности, планируется причальная стенка более длиной. Так вот написано. Причальная стенка более длиной.
4: Более длинный.
3: Более длинный, оказывается. Ничего себе, у меня IQ просело в моменте, да, однозначно. Да, ну и смотри, на сегодня, цитата, на сегодня так уж получается, что технически одновременно на транзитных судах мы можем принимать не более 9 пассажирских судов. Угу. Но бывают такие пиковые ситуации, когда в день к нам приходит 18 и больше судов одновременно.
4: Ничего себе.
3: Сказал он. Ну и не смог сказать пока, как быстро реализуется проект. Ну, понятное дело, там, пока финансирование, пока проект. Это все долгая история абсолютно. Но на это обратил внимание еще Фарид Ханиф, министр транспорта Тарсана, на то, что, ребят, причальных мощностей не хватает, надо что-то делать. И вот, я думаю, с подачи Фарид Ханифа у нас пойдет, собственно, и финансирование, и...
4: Порт станет шире.
3: И это означает, что Казань все продолжает становиться туристическим мощнейшим городом с приемом туристов буквально по всем каналам. Буквально. Это очень важный момент. Так что, дорогие мои, мы с вами совсем скоро, возможно, будем наблюдать совсем другую картину. Возможно,
4: это
3: мы
4: точно.
3: Будем гулять с обилием туристов.
4: По 12-километровой набережной.
3: Ой, с удовольствием, конечно. 12-километровой набережной.
4: Вообще, да? Самый красивый город на свете у нас.
3: Ой, приятно, черт побери.
4: Да не говори.
3: Конечно, замечательно. Так.
4: Кстати, я обратил внимание, что у нас Айдар Райсов зашел в студию.
3: Ну все, значит, совсем скоро у нас состоится. Ну да, у нас диалог 9-10 состоится, так что вот и оно. Тут еще новость, о которой забавно можно обсудить, потому что на заправке в Казани появился 80-й бензин.
4: Это вообще удивительно. Причем цена 74 там, в чем-то рублей, я такой не понял. Мне кажется, это ошибка какая-то.
3: Да, конечно, так оно и есть, скорее всего. Это на...
4: Скорее всего, это был 95-й бензин, просто там на табло, видимо, ошибка какая-то.
3: Да, просто так написали. Вот. Ну, а может, и реально уже 80 продают по 75, то его знает. Это интересно, конечно, может быть. И у нас еще вот в завершение оставлять машину у аэропорта в Казани станет немного комфортнее. На привокзальной площади хотят построить крытую парковку площадью больше 6000 квадратов. Она будет рассчитана на 256 автомобилей. Главное, чтобы парковка там не стоила, как крыло самолета.
4: Оно стоит уже, Альберт, там 350 рублей сейчас заезд. Вот, да. Знаешь, что самое интересное? Вот, я недавно с этим столкнулся. То есть, условно, я стою в аэропорту там же в глубине, далеко же отъезда. Я вызываю такси.
3: 20 секунд тебе.
4: Да, хорошо, таксист подъезжает и говорит, а вы можете, говорит, шлабам подойти? Я говорю, почему? Я, говорит, уже заезжал, и теперь мой въезд уже платный будет. Я говорю, в смысле? То есть, он один раз уже заезжал на территорию? У него платный становится вот в этот день. То есть, прикол. Я говорю, вы мне предлагаете километр идти до шлагбаума? Я говорю, нет, спасибо.
3: Так что надо с этим, конечно, что-то решать. Поудобнее надо делать, поудобнее.
6: Утро мэны сделают твое утро.
7: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
8: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане сегодня местами прогнозируют неблагоприятную погоду. Днем возможны грозы и резкие порывы ветра. МЧС призывает граждан не искать укрытие под деревьями, рекламными конструкциями, дорожными знаками и возле ЛЭП. Особое внимание стоит уделить безопасности детей, а также оказать поддержку пожилым и людям с ослабленным здоровьем. В Госдуме прозвучало предложение закрепить единый срок выплаты первой стипендии для студентов-первокурсников. По мнению авторов идеи, это сделает выплаты более прозрачными вне зависимости от вуза, устранит разночтения в локальных регламентах и упростит контроль за тем, чтобы стипендии начислялись вовремя. 3 сентября в России шутливо называют «Шуфутиновым днем». Это народное прозвище даты пошло от строчки из песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». Ежегодно в этот день в соцсетях мелькают шутки, ролики и картинки на тему песни, и феномен давно перерос рамки эстрады, став узнаваемым культурным кодом. Дата теперь живет и как ироничный повод перевернуть страницу календаря. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
6: Утромены сделают твое утро.
3: Так, друзья мои, время 9 часов и 2 минуты. У нас впереди будет интереснейшее интервью. В гостях к нам пришел в гости, или в гостях у нас, называйте как хотите, депутат Государственной Думы, эксперт в области регионального управления Айдар Раисович Меншин. 9 часов 10 минут приблизительно мы начнем наш диалог. Сегодня обсудим важные моменты нашей жизни. Ну и, конечно, обязательно поговорим на интереснейшие темы.
4: Конечно.
3: Все как
4: конечно.
3: Всегда. Ну вот, а если будут вопросы, можно будет задавать. Ну а в целом, друзья мои, еще есть приятная новость для тех, кто, возможно, страдает от плохого зрения. Но перед этим подождите пока. Смотрите-ка, нам написали, во-первых, по твоему сообщению.
4: Да-да-да, по таксисту.
3: Повторный въезд в течение часа с момента выезда 350 рублей стоит. Вот. И нам пишут, да, неудобно это сделали. Это сделали, чтобы таксисты там толпами не стояли и не заезжали каждые там 6 или 10 минут. Но, по-моему, насколько я помню, это во всех аэропортах такая практика абсолютно.
4: Где-то... Не знаю, на самом деле, во всех ли такая штука.
3: Ну, я вот где не бывал, примерно везде так абсолютно. То есть они где-то стоят, получается, вне аэропорта.
4: Ну, они обычно там все у нас. Около нашего, около малых Каманов, то толпой стоят, как правило, видел не раз. А на съезде в сторону Усадов туда они тоже стоят.
3: Ну вот, соответственно. Ну, это практически везде.
4: Но смотри, тоже, вот почему, допустим, вот таксист, к примеру, он заезжает, ему вызов поступил. К примеру, он заезжает, а человек отменяет. Я вроде заехал уже, она разворачивается, выезжает, а теперь ему теперь час он не может заехать. Ну, тут тоже как-то такая ситуация.
3: Но это вопросы уже не к аэропорту.
4: Ну, а это как? Ну, это же аэропорт сделал.
3: Это аэропорт сделал как себе удобно. А вот почему пассажир отменяет, почему он это делает, почему он может отменить? Вот, перед с микрофоном дерешься. Вот. Ну, в общем, это, там много вопросов. То есть, это мы просто перекладываем, как будто. Есть же еще операторы таксишные, которые так делают. А так обычно, я когда из аэропорта выхожу, и, ну, вот, Тим пишет, он привез клиента, а взять заказ не может.
4: Вот тоже, да, условно. Вот он привез кого-то в аэропорт. Так бы он условно выехал бы, постоял бы, кого-то захватил бы обратно в Казань. А тут вроде он уже заехал. Вот тут тоже, конечно, такое тоже себе.
3: Ну, там платное просто ожидание. Что там, 100 рублей или что-то?
4: 350.
3: В час.
4: Ну, да.
3: То есть ты заехал, постоял 350 рублей.
4: Ты через 15 минут тебе уже 350 будет. Вот просто за то же заехал. 15 минут там бесплатно было же.
3: Да. Ну ничего, вы, значит, вот этот бесплатный 15 минут, получается, надо выехать и просто где-то рядышком стоять.
4: Да, ну просто тебе...
3: И опять проезд будет 350.
4: Но если тебя вызывают, уже 350 будет. В любом случае.
3: Это вечная проблема, вот Рафаэль правильно пишет. Ладно, друзья мои, пока. Информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу от Ромены ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем, клиники «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза в клинике «Омикрон» до 15 сентября. Это все верно, друзья. Коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь. Адрес Зинина 1, клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну, а совсем скоро, еще раз напомню, у нас диалог будет с депутатом, простите, Государственной Думы, экспертом в области регионального управления Айдаром Раисовичем Медшиным.
10: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
11: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
10: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Реклама на БИМ-радио.
12: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
13: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
16: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2-0+.
17: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
18: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
19: 0+.
20: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Дорогие наши слушатели, как мы и обещали, у нас состоится сейчас диалог. И в гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы, эксперт в области регионального управления Айдар Раисович Мишин. Айдар Раисович, доброе утро.
10: Всем доброе утро.
9: Доброе утро. Хайрли Иртавси. Мы сегодня поговорим о важных темах нашей жизни, жизни нашего общества. Уважаемые слушатели, вы номер сообщений знаете. Пишите, если вас будет что-то интересовать. Может быть, успеем пройтись и по этим вопросам. Ну, а пока, собственно, будем обсуждать, потому что сегодня, понятное дело, у нас, я, с вашего позволения, с места в карьер.
10: Да, конечно.
9: Сегодня в центре обсуждения в обществе у нас, конечно же, безусловно, специальная военная операция. Все ждут ее, собственно говоря, решения всех задач абсолютно. Успехи наших бойцов. Сегодня будут затрагиваться и непростые вопросы, которые меняют нашу жизнь. Соответственно, вопрос к вам вообще. Как вы считаете, как меняется вот наше общество сегодня?
10: Ну, во-первых, низкий поклон нашим бойцам, участникам специальной военной операции, отстаивающим национальные интересы нашей страны, нашей Родины. И главное, чтобы они вернулись живыми и здоровыми домой. И, вернувшись с победой, наши герои должны быть окружены заботой и вниманием на государственном уровне. Это является и ответственностью, и обязанностью, и общества, и государства. И этой задачей руководствуемся и мы, депутаты Государственной Думы, в создании законодательных условий поддержки как участников специальной военной операции, так и их семей. Мы приняли 183 закона, обеспечивающих эту поддержку. Mm-hmm. И поддержка государства, она должна быть системной. Не только тогда, когда мы 9 мая побеждаем, а должна быть системной, но равной, с моей точки зрения, или идентичной той, как организована в отношении наших уважаемых участников, ветеранов Великой Отечественной войны.
9: Ну да, это абсолютно справедливо. Мне еще вот что, о чем мы говорили, насколько сильно действительно люди сплочаются, как и помощь отправляют, как и...
10: Действительно, вообще специальная военная операция, она стала вот для общества таким серьезным испытанием, не только для участников, тех, кто непосредственно на полях сражений, а в целом для общества и для людей, вот, ну... Было-стало, что называется. И вот действительно это стало таким импульсом вот в изменениях. Пробудились вот действительно не спящие даже, наверное, находящиеся внутри такие ценности, которые, ну, важны и ценны. Они сильные, очень сложные в реакции. И вообще, в целом, вы правильно отметили, произошло такое усиление гражданской активности, вот, вообще в целом чувство патриотизма. Ведь для многих патриотизм перестал быть просто словом. Во всяком случае, я знаю многих людей, которые говорят о том, что это уже значение. Это греческое слово патриотизм. Родина, отечество, преданность родине. И вот это стало мотивацией для конкретных и действий, и поступков наших людей. Это и волонтеры. Посмотрите, какая армия волонтеров.
9: Да.
10: И тех, кто тебя и не называл никогда так. Абиляр, Бабайлар, дедушки, бабушки, молодежь. Настолько вот это стало таким фронтальным с точки зрения массовости, искренности отношений. Это и множество, большое количество тех мероприятий, которые связаны с этим. То есть это по-настоящему гражданское общество. И патриотизм здесь вот набирает или включает в себя вот то истинное чувство, которое и называется любовью к родине и преданностью родине.
9: Абсолютно. Мне вот сейчас нравится, вот, кстати, туда же схожу, в новые тенденции. Вот в школах прошло 1 сентября, играет гимн, поднимает флаг. Наконец-то это становится нашей обыденностью.
10: Совершенно верно. Это должно было быть всегда. Вы помните, ну вы, наверное, помоложе.
11: Я помню. Вот я помню. Я 77-го года.
10: В 6 утра звучал... гимн Советского Союза тогда, я чуть постарше.
11: А то у нас утренний зарядка начинался, я помню.
10: Вот, это все те вещи, казалось бы, они вот обыденны, а нет. Но это настолько правильно и сильно, что вот возвращение к этому. Вот вчера мы были на мероприятии, встречались с нашими людьми, чествовали людей труда и начинались гимна Российской Федерации Республики Татарстан. Это здорово, это правильно. Это по-настоящему правильно, когда человек понимает значение. А ведь мы еще и пускаем, ну, не все еще пока, к сожалению, знают слова гимна, да? И когда, вслушиваясь вот в процессе звучания гимна в эти слова, всматриваясь в это и понимая значение, это вообще очень-очень круто.
9: И вот благодарен у нас в Энергоуниверситете, в Казанском государственном, у нас Дина Иосифовна, которая, прекрасная Дина Иосифовна, которая легенда, которая научила нас как раз-таки словам. Прям учила мы, прям вот, хотя я был в молодежный лагерь, мы там заучивали эти слова, мы исполняли их довольно часто, и за это очень благодарен, потому что тогда, возможно, казалось, что насаживают, а потом я понял, почему это работает.
10: Посмотрите, сколько песен, да, которые мы, значение которых мы, собственно, ну я могу от своего имени говорить, пусть всегда будет
11: солнце, да.
10: Пусть всегда буду я.
11: Солнечный круг, небо вокруг.
10: Красивейшая песня, а значение, вот смысловое, да, оно пришло вот в сегодняшний, или с чего начинается родина.
9: Да,
10: с того, вообще. Что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Вот многие там с березы там, с любовью, а вот с чего начинается родина в любых испытаниях у нас никому не отнять, это как раз то, что сегодня является актуальным.
9: И вот в продолжении, значит, темы вот по поводу молодежи тоже хочется поговорить, потому что и вот наша идея сплоченности в том числе лежит и в основе труда. Мы вот видим, как меняется и рынок труда, в том числе структурно это происходит.
10: Ну, я бы не связывал сплоченность и рынок труда. Это если первая часть вопроса, о котором мы сегодня говорим, это несколько иное. И в этой связи я хотел бы ту часть или составляющую, важную составляющую, которая связана с тем, какие условия мы должны создать для наших героев, которые возвращаются и вернутся с победой домой.
9: Тоже очень немаловажный вопрос, да.
11: Чтобы они гармонично совершенно вплелись. Верно. Как бы, вот.
10: Сложных. Они пережили войну. Они пережили те чувства, которые нам в мирной жизни в этих условиях не понять. Аллах, не дай бог, чтобы мы это испытали. Они это испытали. И они, вернувшись домой, должны быть окружены заботой и вниманием, еще раз, системно. Системно. Не вот так импульсивно и искренне, как 9 мая это 45-го года, я безотносительно, я просто как то, что может быть отсечкой, как это произойдет. И мы должны создать условия для социализации, адаптации в мирной жизни. Вот мы в Татарстане, вообще Татарстан во многих направлениях является лидером и по оценки президента нашей страны, мы являемся, Татарстан является опорным регионом страны. Это серьезно. Это серьезная оценка. И я хочу отметить, что мы и в создании условий поддержки для участников специальной военной операции, для их семей, для ветеранов, мы и здесь первые. Мы первыми в стране организовали и сформировали программу специальной социальной ипотеки для участников специальной военной операции. Ряд других направлений, Батырлар, Ну, это соприкасается, сопряжено с федеральной программой «Время героев». Но у нас много тех направлений, которые мы совместно с Фондом защитников Отечества, вообще со всем обществом у нас в Татарстане формируем. И в Нижнекамске, в частности, вот мы с командой уже несколько лет реализуем проект «Победа возвращения героев домой». Это когда каждый, а я являюсь списочником, тем не менее веду Гагаринский избирательный округ, и все вопросы, которые, ну, кроме всех тех бытовых, иных, специальная военная операция, это в приоритете. И мы сформировали социальный паспорт всех участников специальной военной операции Гагаринского округа, 150 человек. И всех членов семей. Мы знаем о них все. И три вопроса, которые возникают как стандартно. Это в первую очередь здоровье, это реабилитация. Второе или следующее, это жилищные условия. Вот я уже сказал о том, что Татарстан первым в России создает или движется в этом направлении, в реализации. Это важный вопрос. И третий, особенно важный вопрос, это профессиональная социализация и создание условий для дальнейшей работы, трек, который должен быть связан с тем, что это молодые люди, как правило.
9: Ну да, да.
10: И с ограниченными уже,
11: бывает уже, да,
10: здоровье. Возможно. Поэтому вот здесь, вот точечно, мы должны создать систему и при этом работать с каждым. Вот этим вопросом в Татарстане, и мы в целом занимаемся и будем продолжать заниматься. Это очень важно. Ну, говоря о молодежи, или я почему вернулся, потому что это на самом деле сегодня, мы сегодня должны заниматься подготовкой к возвращению наших героев. По оценке где-то около 700 человек, 700 тысяч. Вот, и они же единовременно должны вернуться домой с победы, представляете? И мы должны не делать ошибок предыдущих локальных войн, как Афганистана, как Чечни, когда, отправляя также защищать национальные интересы нашей страны, мы не всегда, ну, скажем так, адекватны или соразмерно тому, что они сделали для Родины, для страны, ответили им этим. Поэтому вот этот урок мы должны извлечь и сегодня готовиться к тому, чтобы системно и последовательно создавать условия поддержки.
9: И здорово, что мы готовимся заранее. Это вообще абсолютно прекрасно. Возвращаясь к теме молодежи, вот как вовлечь молодежь, вот такое вот общее движение? Потому что вот мы немножко говорили про сплоченность, мы говорили, что это основа труда. Сейчас меняется все, и вот тот же самые структурные изменения рынка труда, как мы и говорили. Вот, молодежь сейчас в этом движении вовлечена в полной мере или уже идет работа?
10: Я думаю, что не полностью вовлечена, и, наверное, это объективно. В то же время, мое мнение, субъективное, может быть, мнение, но я считаю, что сейчас вообще замечательные условия для молодежи. Они, ну, каждый из нас был молодым в юности, в свое 100%. Время, классный период времени. Вообще молодость – это на всю жизнь только положительные эмоции. Но сегодня, и не потому, что у нас сегодня дефицит кадров, а в принципе условия самореализации, они значительно шире и выше. И возможности получить образование. Я добавлю или вернусь к мерам поддержки участников специальной военной операции. Там отдельным блоком идут профессиональные возможности получения профессионального образования не только для участников, но и вдов, и вообще семей, детей. И для молодежи сегодня. Вот многие, и я в том числе критикую ЕГЭ, если говорить в целом. Но в одном однозначно можно сказать, что ЕГЭ создало условия, равные условия для поступления в престижные, то есть конкурентные объективные условия. И возможности молодежи получить в Плехановске, в КГУ в нашем, ну, федеральном университете, в других престижных и сильных профессиональных учреждениях, и не только высших, и среднего звена, это важно, возможность большая. Но меняется общество, мы видим, безусловно, то, что было константой для нас, допустим, сегодня для молодежи это уже не то чтобы неприемлемо, но они более гибкий график хотят. Они с 8 до 5, образно говоря, не хотят работать. Это, в принципе, еще и триггером таким была пандемия, когда мы ушли на удаленку, и оказывается, можно работать в шортах и...
11: в удобном кресле дома.
10: Да.
11: Многие так и не хотят выйти оттуда.
10: Нет, это тоже... та возможность, которую мы получили через испытания и которую мы, в принципе, сейчас и применяем. Сегодняшний уже в здоровой, скажем так, жизни, слава богу, мы ушли от этого и, не дай бог, вернуться. Но объективно надо создавать условия для молодежи, чтобы она могла и хотела. И я думаю, что вот сегодня, во всяком случае, я на примере Нижнекамск, который мне ближе с точки зрения того, что я Нижнекамский избирательный округ, в него вхожу и работаю постоянно. И могу сказать на примере компании «Сибура» и «Татнефть», когда они для привлечения молодых кадров, тех, которые завтра будут обеспечивать для них экономику, добавленную стоимость, вообще эффективность, они сейчас борются за молодежь. Это правильно и нормально. Создавая условия не только на рабочих местах. Там вообще, вы знаете, вот Сибур, никогда не говори никогда, почти 500 000 000 рублей они вложили. Вот когда едешь из Нижнекамска в аэропорт, то слева-справа можно увидеть те изменения, которые произошли в благоустройстве и озеленении вне территории. Представляете?
11: Когда за городом уже получается.
10: И за городом, и не внутри промышленной территории, а прилегающей к ней. Это круто. Понимаете? Я к тому, что это уже партнерство. Вот Радмир Эльдарович Беляев, и мы об этом говорим, и это уже двусторонняя дорога, понимаете? Когда предприятие понимает, что для того, чтобы люди, молодые люди к ним пришли, надо создавать условия во всех направлениях. Татнефть очень много делает. Это вообще, в принципе, тот тренд, который меняется. Поэтому они должны и хотеть, и мы должны создать условия.
9: Это правда. И в завершение мы уже практически находимся на лимите нашего с вами разговора. Но, тем не менее, сейчас враг пытается всякими методами дестабилизировать ситуацию. Мы чувствуем это особенно в национальных регионах. В том числе старается влиять на нашу молодежь. У меня вот вопрос. Почему ему это не под силу все-таки?
10: Потому что у нас исторически, традиционно есть скрепы. Духовные. Вот исторически сложенные скрепы, когда простые такие фундаментальные базовые вещи, они внутри нас. Добро и зло, представление о справедливости, семье, труда, опять же, о патриотизме, о котором мы говорили. Это все то добрососедство. Вот посмотрите, Райс Республики инициировал программу «Курше». Казалось бы, да, но вот в большей степени такой инфраструктурный проект, но сколько в нем внутри, мы же вот сами всегда, соседство для нас это было важным, важной составляющей, когда, образно говоря, за солью, за спичкой мы ходили друг к другу в гости, не без звонков, без этого. Вот это и есть наше внутреннее состояние, и межнациональные конфессии, межнациональное согласие, и по оценкам экспертов, более 80%, ближе к 90% людей, респондентов оценивают межнациональное, межконфессиональное состояние в Татарстане как положительное. И это ценность. Западу и не снилось этого всего.
9: 100%.
10: Они хотели нас свалить, в первую очередь, через внутренние социальные проблемы или сложности, которые возникают, которые происходят объективно.
11: Хотели и хотят.
10: Хотели и хотят. Но уже сегодня они понимают, что этого не получится, потому что мы другие. Вот кто-то сказал, что русские, они не понимают нас.
9: Это...
10: И это, еще раз, это наша ценность. Посмотрите, у нас и православие, и мусульманство, и другие. Вот мы вчера...
11: Ты просто в Кремль зайти и сразу видишь, вот они рядом стоят.
10: Совершенно. И это ценность наиболее важная, чем та, которая вот окружает нас повседневным, как инфраструктура. Дороги важны, другие направления и так далее, да, но... Если есть вот духовные ценности, скрепы, это и есть сила. И она как раз и в этом.
9: И это прекрасно. И это отличное завершение нашего сегодняшнего интервью прекрасными словами. Напомню, в гостях сегодня у нас был депутат Государственной Думы, эксперт в области регионального управления Айдар Раисович Мешин. Айдар Раисович, огромное спасибо.
11: Рахмат сизге.
10: Да. Бизу рахмат, спасибо вам большое. Всем здравия, благополучия, мира и согласия.
9: Спасибо. Пусть все так и будет. До свидания.
10: До свидания. До свидания.
8: Утро, мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио. Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
12: Свет, ты определилась?
13: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
12: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
1: ООО «Казань Парк». УГРН 120-47-3. 0-12-912, 0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день X, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст временный сбой, придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время. Овны. Вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы. Этот день для вас день X, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы. Ваш хороший и добрый характер даст временный сбой. Придется бурно выяснять отношения. Раки. Перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы. Привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирно.

Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью, подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.

0: Не будет хорошо, плюс 24. Да, 19, все верно. Ясная погода, прекрасная, 24 максимум. Завтра обещают дожди.
1: Спасибо большое, это был самый точный прогноз погоды. Сейчас поговорим, что каждая третья организация в России за первые полгода 2026 года стала...
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Стала убыточной, сообщил Росстат. Ну, это нормально было. Это вы помните, когда вот как раз первый подъем НДС после января, после, ага, после вот этого всего, и люди просто пытались понять, сколько сейчас что будет стоить. Все резко поубавили, во-первых, аппетиты внутри организации, потому что все начали беречь заработанные деньги и посмотреть, что происходит. Ну и, соответственно, многие тоже так немножечко посмотрели. Так, а что, а где, а где, а где, а где? И более-менее сейчас все вот выправилось. Так что будем ждать, что будут говорить про вторые полгода 2026 года. Мне кажется, там информация будет, ну, поинтереснее, хотя бы повеселее.
0: Возможно.
1: Вот. Ну, вот это различного рода, естественно, изменения. Так, у нас на пленарном заседании, значит, Восточного экономического форума выступал Владимир Владимирович. Вот. И, соответственно, несколько тезисов из его выступления сейчас, чтобы вы понимали, ну-ка, что давай. Вообще в стране будет раз... Дальний Восток должен стать центром экономического роста, сообщил Владимир Владимирович. Сейчас объясню. Вообще, Дальний Восток, вот вы представляете себе, вы садитесь в самолет из Москвы и где-то 9 часов летите. Да, и это все территория России со скоростью 900 км в час. Вы приземляетесь во Владивостоке.
0: И самый край еще. А вот если с Калининграда вы летите.
1: Да, там, конечно, другой разговор. И так вот, Дальний Восток, вот там очень много, да, там есть. И вот сам... Владивосток, Дальний Восток, Владивосток, да, сам.
0: Сахалин.
1: Да, и так далее. Это, конечно, сейчас, на данный момент, туда потихоньку, помаленьку будут вкладываться. Потому что я вот, когда приезжал в Владивосток в 2015 году, местные говорили, что это город на 600 тысяч человек. Например, если брать такой центр практически там...
0: Как Челны, примерно.
1: На Японском море, по-моему, он находится на берегу. И вот вы представляете...
0: Там есть татарский пролив есть?
1: О, конечно, мы его любим, мы там были. И вот представляете, и местные там говорят о том, что ничего себе, говорит, вот был город, как город такой небольшой, говорит, зашли, много денег вложили, построили Дальневосточный федеральный университет, где учатся огромное количество корейцев, японцев, из Китая туда приезжают учиться и так далее. И, собственно говоря, сейчас туда продолжают вкладывать. Например, вот из продолжения выступления Владимира Владимировича, на Дальний Восток привлекают вложений за 11 лет на 25 триллионов рублей.
0: Ничего себе.
1: Потому что сейчас Россия активно участвует в инвестиционном взаимодействии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, например, если ты знаешь, вот Ормузский пролив, например.
0: Да, есть такой.
1: Дает сейчас всем понять, что если его вот блокируют, как сейчас блокируют.
0: Иран дает всем понять.
1: Да, но он конкретно одной стране дает понять, но страдают буквально все. То есть сейчас у нас, например, путь открывается вдоль нас. Россия говорит, пожалуйста, смотрите, у нас пути свободны.
0: Да, можете в Арктику, пожалуйста. У нас самый большой ледокольный флот, ребят. Мы можем вас оттуда, северным путем возить.
1: Далее, безработица на Дальнем Востоке снизилась до рекордных 2,2%. Также доходы людей выше среднего по стране. И пусть у нас тоже когда-нибудь так будет обязательно. Вот. Единый режим льгот в Арктике будет стартовать и на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года. Вот. И причем действующие льготы будут сохранять. Вот.
0: Я вот сейчас открыл Владивосток, у них сейчас там 3 балла.
1: Хорошо, нет. А у нас совсем скоро нас она сейчас расскажет, но я вам тоже проспойлерю, у нас 3 балла, все, уже все успокоилось. В общем, Дальний Восток, это интересно. Если никогда не были, если вам интересно туда сгонять, обязательно съездите.
0: Я не был ни разу, конечно, хочется
1: вот
0: побывать.
1: Еще я хочу вам сказать, там во Владивостоке выезжаешь там в определенное место, там такие мужички на Нивах стоят, вот, и там крабы... Там тебе гребешочек тебе свеженький, только-только вот из моря. Там чего только нет. И гребешочек там размером, ну, конечно, шайбу хоккейную.
0: И икра.
1: Икра есть, да, естественно. Потому что это было очень забавно. В 2015 году заходим просто в какой-то магазин у дома и говорим, а где у вас все? Где у вас там осьминоги, кальмары?
0: Крабы.
1: Крабы,
0: да.
1: Икра. Но у нас продавщица просто с глазами смотрит огромно и говорит, вы что, вон, вот у вас, вот посмотрите, вот у нас там холодильник. Мы подходим, а там условно, лосось норвежский.
0: Да-да-да.
1: Там 2000 рублей килограмм. Это что такое?
0: Краб американский.
1: Оказывается, просто уметь надо искать, как говорится, конечно. Вот такие вот нынче дела. Так, Антон пишет, дождь будет только в субботу. Под ночь ливень. И все, запоминайте. Вот. А Андрей вспомнил. Я служил срочную службу в городе Артем, пригород Владивостока. Да, кстати, я, спасибо, вы нам не напомнили. Город Артем я тоже припоминаю, конечно.
0: Город Артем?
1: Да, там есть такой. Вообще, надо во Владик вернуться. Классно во Владик. Едешь, там огромный мост такой, шикарный, невероятный. И просто подлодки стоят. Я каждый раз это вспоминаю, потому что это самый яркий вид, который я только мог себе найти. Так что, дамы и господа, обязательно...
0: Да, и когда таксист тебе говорит, вон, смотрите, это секретный подлодок.
1: Да, обожаю. Ну и еще немножечко дам информации полезной. Информация это на правах рекламы от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз-клиника» офтальмологическая клиника «Омикрон». В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. По адресу Зинина 1, клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Утромены» сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды и самый быстрый сейчас будет, пожалуйста, Фарид Эфенди.
5: Вот я обновил Яндекс.Погоду, так, раз, и она не обновляется.
4: Да ты чё?
5: Ну что ж такое-то сейчас? Ну, мне пока вот пока что плюс 19 как будто бы. Скажите, правда, неправда это?

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдезлэк». 11 сентября в 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдезлэк». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом».
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. С вами Анаш Ананасович и Фарид Галимов.
4: Без бунда.
3: 3 балла, 3 балла, мечтаем затруднений. Я считаю, мы с вами провели хорошую работу. Я вот вам сказал, вот так делайте. Вы начали делать и смотрите. Крупнейшие пробки, 8 минут. Большая крыловка от Серова до Вахитова. Пушкина от Левобулачной до улицы Дзержинского. Комиссара Габишева от Академика Завойского до улицы Кулали. Значит, мосты дамбы свободны. ДТП есть. Это как раз вот большая крыловка улицы Вахитова и так далее. Перед перекрестком, если со стороны Кировского едете в сторону Вахитова, в сторону метро Энергоуниверситета, там сейчас назад средний ряд ДТП до сих пор сохраняется, он там на месте. Больше под ДТП нет, ПДД нормально вы оказываетесь, не нарушаете.
4: Не, молодцы.
3: Тогда что можно сказать? Давайте, в общем, вам пожелаю я хорошего дорожного движения. Пробки давайте, и все будет хорошо. Спрашивают у нас, Ананасович выучил? Нет, текст. Татарскую версию хотите, что ли? Ну ладно, смотрите, может быть. Но я петь не буду, я петь не люблю. Это не мое это петь.
4: Пусть Миша поет сам.
3: Конечно. Сейчас 36 миллионов, вы не доположите. Кстати, когда он мне деньги вернет? А? У меня 3 копейки торчит, вообще режим мы с ним вместе. Это, конечно, интересный человек. Ладно, на этом все. Давайте, меня зовут Анас Ананасович. Завтра вернусь я.
4: Пока, Анас, пока.
3: Давайте, давайте, да. Не унывайте, пока.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
5: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: 8 часов и 56 минут.
4: Ничего себе.
6: Мы с вами продолжаем. У нас впереди утроки. Кстати, вопрос, что петь? Стоит сегодня очень ярко. 3 сентября мы пели уже вчера.
4: Да, почему-то.
6: Может быть, вы что-то знаете еще, какие песни? В общем, пишите. КВЗ готовит для ЮТР, это Казанский вертолетный завод, готовит для ЮТР 26 вертолетов Ми-8 МТВ-1. В поставках в рамках обновления флота намечено на 26-28 годы. И передает пресс-служба авиакомпании. Новые машины будут работать в Ханты-Мансийском автономном округе, обеспечивая связь с труднодоступными населенными пунктами.
4: Хорошо.
6: Может быть, когда-нибудь вот так вот восстановим наш флот малой авиации и начнем просто путешествовать очень легко и просто по всей стране.
4: Было бы очень хорошо.
6: Туда-сюда, на вертолет.
4: Главное, чтобы
6: посмотреть.
4: Дешево было. Это малая точно. Авиация очень нужна. У нас страна такая гигантская, а у нас почему-то вот эта малая авиация так как задушили ее, я не знаю почему. А было бы круто.
6: Ну, перестало быть. Кто за этим будет следить? Кто тогда? Кто в 90-х за этим бы тебе следил? Что малая авиация, чтоб летала и так далее, и так далее. Вопрос вообще там...
4: Частный модель надо, частный.
6: А тогда вопрос был, ну...
4: Было бы классно.
6: Я думаю, отдастся. Отдастся рано или... Конечно, ну, прыгнул самолет там, условно, не как в аэропорт, но сейчас я уверен.
4: Раньше летали, вот у нас прикинь, даже самолет летал. Чисто по Казань, ты представляешь?
6: Да, помню,
4: 120
6: конечно.
4: Километров всего.
6: Да, все мы Мимино смотрели, знаем.
4: Л-4, я лично 18. Летал. Л-410, чехословацкий такой был самолетик маленький.
6: Ну, сейчас видишь.
4: Ан-2.
6: Сейчас ты уже просто так не сможешь это сделать, как самолет. Теперь тебе это надо делать обязательно. Пункт осмотра, проверочные. Надо закупать рентген-аппарат, чтобы проверять все.
4: Сейчас сложнее, да.
6: Все-все-все. Кто этим займется? Малая авиация. Что это, где это и как это? Ну, вот автобусные сообщения. Пока так. Но, конечно, малая авиация, да. Ну, вот, как показывают практику в Ханты-Мансийском округе, например. Там вообще без этого не до некоторых населенных пунктов буквально не добраться, особенно
4: да,
6: по зиме.
4: Да, только по воздуху, да.
6: Да. В Татарстане минимальная корзина продуктов оценивается в 7305 рублей и 7 копеек.
4: Ничего себе.
6: Или 70 копеек. 33 позиции. Мясо 5 рублей, рыба 5 рублей. Яйца, мука, хлеб, круп, сахар, овощи и фрукты, пожалуйста. Вот там на 33 позиции все это разделено. За 7035 рублей.
4: 7000. Представляешь, вот какая
6: да.
4: сумма.
6: Красота, конечно. Ох. Ой.
4: А когда-то «Жигули» 3000 стоили.
6: А когда-то, я помню, мы картошку сажали, потом выкапывали и этим питались где-то полгода.
4: Постоянно, каждый год так было.
6: Минимум полгода.
4: Весь год и питались, кстати. Да. И сейчас оставались на следующий посев.
6: Обязательно. Оставляли. У меня, значит, одноклассник, Дамир, тебе большой привет, он из Краснодара, перевелся к нам, они были в 5-м классе. И он вообще радовался тому, что переехал в Татарстан. Он говорит: пацаны, в Краснодаре тепло, мы картошку и сажаем, и собираем 2 раза в год.
4: А, у них два раза
6: за лето. 2 раза, представляешь?
4: Какой кошмар.
6: Земля там вообще, конечно, не отдыхает. Ну что, будь здоров.
4: Ой, нам столько предложений по песням прислали с тобой вообще.
6: Да вы что? И что там?
4: Ой, что только нет там. Вот и лето прошло, предлагают. Овсиенко.
6: Вот и лето прошло.
4: Овсиенко, школьная пора, предлагают.
6: Школьная пора.
4: Аргентина и Майка 5-0.
6: Да, конечно.
4: Сентябрь, чайф, предлагают.
6: Песни интересные. Ну, а мы что? Мы совсем скоро вернемся, потому что у нас впереди поздравления с днем рождения. Еще одна будет важная информация. Игра, которая будет связана с Шафутиновым днем. Так что, дамы и господа, будьте ушки на макушке. Сейчас будем призы, там, подарки разыгрывать, вот это вот все. Для этого вам нужен будет телефон, подписаться в социальных сетях Бим Радио в Максе,
4: да.
6: ТГ и ВК обязательно. Ну и дальше мы всю информацию вам обязательно расскажем, буквально через несколько мгновений. Так что связь!
7: Утромены сделают твое утро.
8: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
9: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
10: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила: «Республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям, многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду». В Казани планируют создать самую протяженную в России набережную. Ее длина составит 12 километров. Маршрут свяжет районы Портовой и Миховщиков с Кремлевской набережной. Интересный факт. Панды не обустраивают себе специальных спальных мест, никаких гнезд или лежанок. Они просто засыпают там, где их настигла усталость. Если в этот момент панда оказалась на дереве, дерево и станет ее кроватью. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
8: Программа для именинников «Первый тост».
6: А я хочу напомнить, что поздравление на Бим-радио – это лучшее решение, если у кого-то из ваших близких день рождения, прямой эфир или в личные сообщения. Возможности есть разные. Главное, друзья мои, что вы можете сделать это 2 способами. Это, конечно, сайт bimradio.ru. Там огромная кнопочка «Заказать поздравление». И позвонить в редакцию 2-930-800. Менеджер по будням с 10 до 17 на связи. И по любым вопросам вас проконсультирует. Конечно. Ну, а, собственно говоря, вы услуга платная, напоминаю. Ну, такая приятно платная, скажем так, стоит рубль понт нолям, если совсем сокращать. Поэтому, друзья мои, заказывайте, дарите друг другу эмоции и будьте счастливы. Это самое главное.
4: Абсолютно верно.
6: Давай сразу тогда в группу ВКонтакте, что ли?
4: Да поехали. Мне вот еще написала, кстати, Олеся. Она говорит, у моего сына сегодня Влад день рождения. Представляешь? 30 сентября родился, парень, мальчишка.
6: Поздравляем от
4: поздравляем,
6: всей души.
4: Сидим, говорит, вас слушаем. Олесь, поздравляем тебя и сына твоего.
6: Ю-ху!
4: Ну и наши замечательные слушатели прямо в нашей группе ВК. Ольга Александровна, пожалуйста, Оксана Корещенко, Дмитрий Соловьев, Елена Алексеева, Динара Шайдульна, Олег Бушмакин, Руслан Гениатулин, Динар Халявив из Зеленодольска, Альберт Краснов, Артем Жестков, Александр Стахеев, Виктория Иванова, Дамир Салим Гариев, о, интересная фамилия, Антон Гонгалев. Нифига себе, фамилия какая интересная. Алексей Навроцкий, Амалия Тухватульна, Камиль Закиров и Алексей Андреев.
6: Странно, вот что ты только одну фамилию выделил. Ну да ладно, друзья, прямо сейчас у нас игра, которая посвящается 3 сентября.
11: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
12: Любимое радио. Первое в Казани.
6: Ну что, дорогие мои, мы вашему вниманию представляем игру, которая самая веселая музычка под игру, которую только можно найти. Да, друзья, у нас прямо сейчас предложение для вас. Участвуйте прямо сейчас в ребусе Шуфутинского. Найдите в посте или в посте, который только что вышел в социальных сетях Бим Радио, в Максе, в ТГ и ВК. Найдите там отсылку к Шуфутиновому дню и напишите нам на номер Бим сообщение плюс 792-724-2128 на студийный Макс, что это за символ дня. Первый, кто правильно ответит в мессенджере Макс Бим Радио, получит билеты в кино прямо сейчас и на все соцсети. Обязательно, обязательно подписывайтесь. Ну, а мы, собственно, пойдем вас пока подготовим немножечко, посмотрим, что, где, как. Фарид Эфенде, ну ты как там вообще?
4: Я нормально, что вот я же смотрю, какую песню спеть. Нам предлагают спеть песню «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?»
6: Ну, естественно. Сейчас посмотрим. Друзья мои, вы пока можете, конечно, я не могу, подожди.
4: Сентября!
6: Бесконечно. Пишите обязательно, в соцсетях находите пост, и кто первый ответит, тот и будет победителем. Мы вернемся уже в утроке. Что вам спеть сегодня? Пишите обязательно, плюс 792-724-2128 в любой мессенджер Макса. Я пожелаю вам всем, дорогие мои, удачи.
11: Я календарь переверну, и снова, снова...
12: Бим-радио. Первое в Казани.
13: Реклама на Бим-радио.
14: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
15: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
16: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
17: «Поднимаем
16: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
17: 18+.
18: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
15: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
19: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
15: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
20: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
15: 0+.
21: А вы продаете рекламу?
22: Нет, просто даем послушать.
21: Красивая. 2-930-800.
18: Бим Радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Так, ну сначала начнем мы с победителя, пожалуй, Фарида Фанда. Ну, во-первых, расскажи, что, где, как.
2: Ну, во-первых, правильный ответ, конечно же, костры рябин. То есть рябина даст правильный ответ. Рябина. Побеждает нас Антон Сычков. Вот он, победитель, он самый первый написал рябина. Ну и получает билет в кино.
1: Прекрасно, мы его поздравляем.
2: Антон нас, я думаю, слушает. Антон, мы тебе пришлем обязательно этот билетик. Так что никуда не девайся.
1: Красиво.
2: Да, что мы петь-то будем сегодня?
1: Слушай, я...
2: Да я предлагаю петь 30 сантиметров петь, чего нам мучиться?
1: Я нашел пародию, короче говоря, на эту песню.
2: Да, у меня же где-то тут текст.
1: Ну, а что ты сидел? Надо было сидеть, надо было как я искать. Ладно, нет, сейчас я тебе все пришлю, не переживай.
2: Ну, давай.
1: Естественно. Потому что, ну, надо нам с тобой спеть. Не, мы в коротком варианте споем.
2: Да, давай.
1: Конечно. И потом люди будут радоваться. Друзья мои, просто вы присылали невероятное количество, конечно, вариантов. Но мы с Фаридом решили,
2: Может, реально Овсиенко, школьная пара.
1: Ага. Когда? Шафутинов день? Давайте без богохульства, пожалуйста.
2: Ну ладно, давай, присылай мне пародию.
1: Все, вот твоя пародия. Да, она отправилась, возможно, не идеально. Она у тебя есть, но она у тебя там в Максе есть. Все, друзья мои.
2: Ага.
1: Таптыңма?
2: Вот это вот, что ли?
1: Да. Все верно.
2: Ну ладно.
1: Все верно. Мы вчера уже пели эту песню. Сегодня тоже споем. Если надо будет, споем и завтра.
2: И после. Вот.
1: Поэтому, ребята, но она короткая будет. Мы один куплет, один припев. Ладно, с вашего позволения. Потому что что ее петь миллион раз? Вы сегодня еще 3 миллиона раз услышите. Поэтому погнали, просто попоем немножечко. Ничего себе. Ничего себе.
2: Как будто Талькова песня.
1: Она так и начинается, потому что, да. Все верно. Все верно. Она быстро начнется, очень быстро. Рано-рано еще. Испугались?
2: Ты такой фальш-старт сделал такой. Дыхательный фальш-старт.
1: Да, я такой вот. Все, вот сейчас начинаем петь. Поехали.

0: Все, я больше не хочу. Все, погонгачить, наверное, давайте хватит.
1: Вот такая дурацкая пародия.
0: Да, ну мы просто вот спели, вот, просто нашли, чтобы вам было хоть немножко интересно. Потому что оригинал этой песни сегодня миллиард раз будет звучать, конечно. Мы вам желаем, чтобы у вас все было хорошо, как у Михаила Шуфутинского 3 сентября, понимаете?
1: Да.
0: Чтобы на ваши счета упали 36 миллионов рублей.
1: А, боже, и 40.
0: Конечно, чтобы вас любили, хулили и лелеяли.
1: Вот-вот-вот.
0: Чтобы вы просто были счастливы, улыбались почаще. Чтобы вы... Чтобы все было хорошо.
1: Чтобы вы.
0: Чтобы все у вас было хорошо, дорогие мои.
1: Чтобы все были здоровы.

0: с вами самое лучшее 3-сентябрьское
1: утреннее шоу
0: на планете Земля под названием «Утро Мэри». Вот так вот, вот это хорошо. Ну, мы вас, конечно, поздравляем еще раз с Шафутиновым днем. Готовьтесь к тому, что целый день сегодня вам будут скидывать мемы, вам будут что-то присылать, что-то говорить, хихикать, всякие песенки, пародии и так далее. Рафаэль пишет: прикольно. Прикольно. А также нам пишет: огонь, пацаны, огонь. Вот, вы нас с артиллерийской батареей не путаете случайно?
1: А, огонь батарея.
0: Мы, конечно, такие. Мы можем ее заменить, мне кажется, с такими-то песнями невероятными. Так, ну что, мы с вами будем потихонечку готовиться к завтрашнему дню. Завтра уже пятница. Представляете, завтра утром мы вам пожелаем доброе утро, и уже к вечеру вы будете отдыхать.
1: Абсолютно верно.
0: Это же невероятно, это же классно, это же вау-вау-вау.
1: Круто, тень просто.
0: Мы вас поздравляем с тем, что завтра пятница. Мы вас поздравляем с тем, что вы у нас классные, вы у нас любимые, мы вас любим невероятно. И поэтому передадим вас в руки сейчас нашим невероятным коллегам. У нас есть дневное шоу «Рабочий полдник»,
1: да.
0: Вечернее шоу «Вечерний трубим», естественно.
1: И «Привет-привет» тоже есть.
0: И не забывайте, что между шоу ведущий поддержит ваше хорошее настроение, общается, болтает с вами. Подписывайтесь на все наши соцсети. Это и в Максе, и в телеге группа «Бим Радио». А в Максе еще есть, к тому же, знаешь что? Там еще «Бим-болталка». Огромный
1: вот,
0: чат,
1: да.
0: 700 человек, которым жизнь, друзья мои, кипит. И это просто восхитительно за этим наблюдать и участвовать. Ну и, конечно, не забывайте, что слушать нас можно, скачав приложение на Android и на iOS. Бим Радио.
1: Хорошее приложение. Обновленное, классное.
0: После этого вы...
1: Умные колонки нас знают тоже.
0: Да, обязательно слушайте сайт bimradio.ru в конце концов. Ну, короче говоря, есть.
1: Ну и все, что.
0: Ну и все, что, реально.
1: Альберт Кузьяхметов.
0: С вами сегодня был Фарид Галимов. Вот, пожалуйста, напротив меня.
1: И Альберт Кузьяхметов, да.
0: И Фарид Галимов.
1: Завтра вернемся.
0: Вот, и скажите.
1: И Альберт Кузьяхметов.
0: И Фарид Галимов тоже.
1: И мы вернемся.
0: В общем, мы все с вами. После нас, естественно, прозвучит песня, которую вы не ожидаете ни в коем случае. Всем до завтра. Доброго денечка.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Утро, мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Все не то, все не так. Ты мой друг.

0: Реклама на Бим-радио. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах. И только

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». ОГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
5: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила, республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду. В Казани планируют создать самую протяженную в России набережную. Ее длина составит 12 километров. Маршрут свяжет районы Портовый и Миховщиков с Кремлевской набережной. Интересный факт. Панды не обустраивают себе специальных спальных мест, никаких гнезд или лежанок. Они просто засыпают там, где их настигла усталость. Если в этот момент панда оказалась на дереве, дерево и станет ее кроватью. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Ну что, доброго дня всем. Третий учебный день, третий день осени. Ну и 3 сентября можно уже переименовывать в день Михаила Шуфутинского. Крутая все-таки получилась песня, но еще бы. Крутой написал музыку, а затем на эту музыку Игорь Николаев наложил слова. Никто не привязывал 3 сентября к какой-то дате, хотя у Шуфутинского впоследствии 3 сентября родился внук. Так что, может быть, где-то это вот, ну, судьба злодейки, ну, не злодейка в данном случае, внуки — это всегда хорошо, это всегда прекрасно, но вот как-то так сложилось. Ну, и здесь надо сказать, конечно, большое спасибо интернету, Рику Россу, американскому рэперу. В 2011 году началась вот эта вся возня с мемами на эту замечательную песню. Ну и песня живет, торжествует всех с кострами рябин, друзья мои.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: 7 сентября скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
1: Доброго, всем замечательного дня, особенно тем, кто за рулем. И давайте посмотрим на Яндекс.Картах степень загрузки. 2 балла сейчас, ну это просто праздник. Какой-то максимум, дороги почти свободны. Улица Питера Витера от проспекта Фабиха Амирхана до улицы Дементьева 10 минут, 1,5 километра, 11 километров в час. Небольшой затор на Габишево от Завойского до улицы Кулгали 8 минут, 800 метров и 7 километров в час скорость потока. Ну, все остальное едет гораздо быстрее. На Карла Маркса от Гоголя до Лобачевского авария, значок стоит. Будьте предельно внимательны, показывает это значок аварии, что перекрытый и правый, и средний ряд. Ну, вот это все затруднения, которые сейчас есть на улицах нашего прекрасного, красивейшего на планете Земля, по моему мнению, города. Ну и всем удачи сегодня, берегите себя и свое движимое имущество.
0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2027 году может появиться прямое авиасообщение между Казанью и Мальдивами. Столицу Татарстана туроператоры внесли в список перспективных городов для организации рейсов на острова в Индийском океане. На благоустройство очередного участка набережной озера Кабан в Казани выделят свыше 310 миллионов рублей. Работы развернутся рядом с уже обустроенными прогулочными маршрутами. Специалисты возведут насыпи, подпорные стены, выложат брусчатку и проведут озеленение. Сдать объект планируют до 30 июня 2027 года. Пока город хорошеет, самое время зарядиться энергией. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бим-радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Ну что, любители, проверить свои знания, не забывайте, у нас совсем скоро с вами встреча о викторине «Смотри на мир ярче». Возможность получить сертификат от подарочный развлекательный центр за свои знания. Будьте готовы, совсем скоро призову вас к телефонному звонку.

наберите 292-102-8. В прямом эфире задам вам вопрос, предложу даже варианты ответов. Вы выбираете правильный и забираете приз, подарок с игрой, развлекательный центр. Все просто 292-102-8. На связи.

0: ярче с БИМ-радио. Смотри.
1: Ну что, друзья мои, это замечательная игра «Смотри на мир ярче». Здесь все просто. Напомню, спонсор игры «Смотри на мир ярче» у клиника «Смотри». Клиника «Смотри» — дерматология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника, короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и напомню, что у нас на году по нашей сертификации развлекательный центр, а бороться за него будет Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Всем здравствуйте.
1: Ну, с кострами рябин вас, соответственно. И вопрос. Не торопитесь отвечать, я вам еще три варианта ответа предложу. Значит, смотрите. Знаменитый сюрреалист Сальвадор Дали любил экспериментировать. Однажды его эксперимент со зрением был крайне неудачным. И три варианта ответа. Значит, он рисовал 30 часов без перерыва и временно потерял остроту зрения. Второй вариант. Он смотрел на солнечные затмения без защиты и получил ожог сетчатки. И третий вариант. Ему в глаз попала краска во время работы. Что выберем, Алексей? У вас телескоп есть?
2: Телескопа нет.
1: У меня был когда-то телескоп, хорошая штука. Единственное, из города надо выбираться за город, уезжать, чтобы вот ночью посмотреть. Но это такой романтик, что, как правило, хватало первого свидания, да. Ну что, Алексей?
2: Наверное, смотрел долго и обжег роговицу.
1: Вот по одной из легенд, Дали, увлеченный природными эффектами, решил понаблюдать за солнечным затмением невооруженным глазом и заработал ожог сетчатки. К счастью, зрение восстановилось, да, друзья мои. На солнечные затмения нужно смотреть все-таки через маску сварщика. Это самый оптимальный вариант. Маска сварщика. Вот, найдите, если собрать, найдите, у вас всегда есть знакомый сварщик. Ну, нет знакомого сварщика, спросите у меня. У меня всегда есть маска сварщика. Не знаю почему. Ну что, Алексей, вы молодец. Привет, кому передадим?
2: Привет, привет. Прежде всего вам, конечно.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за такие конкурсы хорошие.
1: Стараемся.
2: И большой-большой привет всем грузчикам седьмого причала.
1: Отлично. Там уж причал-то не остался, а грузчики все по старой традиции.
2: Грузчики все работают.
1: Ну да, все собираются, все убивает здоровье и убивает. Не ходите с ручкой, объясню, что, где и как. Вот так вот все просто в наших играх.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2027 году может появиться прямое авиасообщение между Казанью и Мальдивами. Столицу Татарстана туроператоры внесли в список перспективных городов для организации рейсов на острова в Индийском океане. На благоустройство очередного участка набережной озера Кабан в Казани выделят свыше 310 миллионов рублей. Работы развернутся рядом с уже обустроенными прогулочными маршрутами. Специалисты возведут насыпи и подпорные стены, выложат брусчатку и проведут озеленение. Сдать объект планируют до 30 июня 2027 года. Пока город хорошеет, самое время зарядиться энергией. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бим-радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30.

автомобильный конкурс будет на рабочем полнике где-то в 13.45 с замечательными призами. Сегодня будет много чего интересного, так что не пропускаем рабочий полник в 12.00.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день X, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст временный сбой, придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.

0: на Бим-радио.
1: Время рассказать вам про затруднения, которые имеются на дорогах столицы. 3 балла сейчас назад было 2 балла. Дороги были почти свободны, сейчас местами затруднения. Самые серьезные из которых Сибирский тракт. От улицы Мира до журналистов. 10 минут нужно, чтобы проехать 1,5 километра, и скорость потока 11 километров в час. Также Петра Витера от проспекта Фатых Амирхана до улицы Деметьев. 9 минут, 1,5 километра, 12 километров в час. На Университетской от Кремлевской до Правобулачной 8 минут, 700 метров, 5 километров в час скорость движения. Мосты и дамбы все зелененькие. Это, конечно, глаз очень радует. Особенно, если ты сейчас за рулем. На Ямашево стоит авария недалеко от улицы, как она называется, Адарацкого. Адарацкого, если едем в сторону Мусинова. Туда вот, не доезжая Мирхан даже. Или это другой левый ряд. Нет, это наоборот, при движении в сторону третьей транспортной дамбы, не доезжая до Адарацкого, будь внимательны за рулем, соблюдаем правила дорожного движения. Ну и, конечно же, дистанция до впереди будущего автомобиля.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили усовершенствовать систему зачисления в школы. На этапе распределения оставшихся свободных мест можно учитывать место работы родителей. При этом все действующие льготы сохранятся, а права детей, проживающих на закрепленной территории, никак не пострадают. Новый критерий станет лишь дополнительным ориентиром. Россиянам напомнили, при вступлении в брак сотрудник в России может взять до 5 дней отпуска за свой счет, нужно лишь написать заявление. Эти дни никак не отражаются на основном оплачиваемом отпуске. Его длительность остается прежней. Воспользоваться правом на отпуск могут даже работники, находящиеся на испытательном сроке, но в этом случае сам испытательный срок увеличится на количество взятых дней. Психологи поделились рекомендациями, как без лишнего напряжения вернуться к рабочим обязанностям после отпуска. Первые дни сделать переходными, не пытаться сразу закрыть все накопившиеся задачи. Если нежелание работать сохраняется, попробовать разобраться в причине. Это может быть нагрузка, проблемы с коллегами, ощущение бессмысленности дел или несоответствие работы личным ценностям. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
7: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
9: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
8: Мама, я в эфире!
9: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

атмосфера из Дэнди. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Аракаевым.
1: Доброго дня всем, замечательного настроения, отличнейшая погода, начало сентября, тепло, обещается небольшой дождик под вечер, с 18 до 12 часов, но это вечером, это уже после окончания рабочего дня. Сегодня день победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны, с чем вас поздравляю. Ну и памятный день солидарности в борьбе с терроризмом. Мы прекрасно помним, почему именно сегодня этот праздник. Были трудные времена для нашей Родины, но думаю, что все самое страшное уже позади, хочется в это верить. Ну, а у нас с вами впереди самое вкусное, самое интересное. Почему вкусное? Потому что мы разыграем сертификат на бизнес-ланч, баварский клубный ресторан «Максимилианс». Хотите выиграть его? Наберите 292-102-8. Участвует два человека, мы с вами будем отгадывать одну очень известную песню. Сегодня будет очень легко. Не потому, что сегодня 3 сентября, нет. Совершенно по-другому. Просто хорошая песня, добрая. Еще раз напомню, здесь 2-102-8. Участвуем прямо сейчас в музыкальный пересказ.
2: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
0: Любимое радио. Первое в Казани. It starts.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Время музыкального пересказа, где два наших замечательных слушателя будут бороться за приз. Ну и первым дозвонился Иван. Иван, здравствуйте.
2: Добрейшего денечка.
1: И вам тоже. Я смотрю, вам там солнце улыбается. Ну, чем занимаетесь сейчас, Иван? Где он?
2: Лежу на Черноморском побережье.
1: Вот кто вот он после этого? До свидания, Иван. Все, не, со стороны Сочей или со стороны полуострова вы лежите?
2: Со стороны Сочей.
1: Сочей. И где вы там?
2: Лазаревская.
1: Лазаревская. Так вам и надо. Вот вы валяйтесь на этих кирпичах и булыжниках, на этих камнях, на этой гальке, на этой. Гальке привет передавайте обязательно. Да, о, это известная крымская галька. Вам противостоит Андрей. Андрей.
3: Да, добрый день.
1: Выразите Ивану всю вашу ненависть, пожалуйста, по поводу того, что он там сейчас где-то на гальке валяется, понимаете ли?
3: Ну, выразить можно, ладно, пускай отдыхает кто-то, наверное. Но он, наверное, поработал, сейчас может отдохнуть. А мы уже отдохнули, теперь приходится работать.
1: А вы где в отпуске были, Андрюш?
3: Здесь, у себя,
1: понятно. Лопату об каску на тёще обколачивал. Все понятно.
3: Да, да, да.
1: Ну что, друзья мои, значит так, сейчас я вам буду рассказывать об одной очень известной песне. Кто вы меня, если догадались, перебивайте. Главное быть первым. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Так, итак, погнали. Значит, эта песня, сюжет у нее очень простой, и я бы даже сказал, такой кинематографичный. Можно кино снимать. Значит, главный герой поздно вечером хочет уехать от одиночества. От одиночества. Ловит, значит, он такси.
2: И... Такси, такси, вези, вези. Это Игорь Николаев.
1: Нет. А в финале будто бы надеется, что машина увезет его к близкому человеку. Музыку...
2: Зеленоглазое такси.
1: Поет.
2: Поет Боярский в основном.
1: А кто это сказал, что в основном Боярский?
2: Я, Иван.
1: Иван? Все равно вы проиграли, Иван. Потому что вы, потому что вы на море уже. Вы уже все. Нет, мы все по справедливости. У нас как в ГИБДД, все по-честному. Ну что, Андрей, вот так вот отдыхающий человек, у него и мозги не загружены, и соображает он быстрее. Отдохнуть тебе надо, Андрюша, отдохнуть.
3: Ну вот, выходные будут через...
1: Ой, знаю я, эти твои выходные, песни орать и с соседями ходить ругаться. Вот, выходные, отдохну. Печень там уже, как сейчас услышал, как ты сказал, выходные. Там печень сейчас, Андрюш, у вас забилась в истерике. Такая, что опять? Только отошли. Вот. Но, тем не менее, да, выходные совсем скоро же. Сегодня четверг. Привет, кому передадим?
3: Привет всем, кто узнал. Угу. Слуги Натальи, вам, Бим-радио. И всему городу, всем слушателям.
1: Хорошо. Наталье передавайте большой-большой самый горячий привет. Ну что, Иван, я поздравляю вас с тем, что вы вот... Конечно, он там голову проветрил себе, морской бриз вот этот все, вся эта вкуснота, как вот бы захотелось. Ну ничего, наступит и на нашей улице праздник, и мы где-то будем обгорать под южным солнцем. Привет, и кому и вам передадим?
2: Привет всему, всей городу Казани, по ЖКХ, все будет хорошо.
1: Ты ЖКХ? Никогда не будет ничего хорошо. Никогда. Даже не думайте. Они опять, вы, кстати, в курсе, они в октябре. Ну, не он лично, Иван, за этим стоит, да? Но они опять же на 13% же, ну это куда годится. Спасибо большое, Иван, трубочку не кладите. Расскажу, что, где, как забирать. Ну и давайте. Кстати, музыку, видно, написал Олег Кваша, слова Валерия Панфилова. Но изначально «Зеленоглазое такси» Кваша исполнял сам. И исполнял немножко в другом стиле. Вот сейчас мы послушаем версию Кваши, и Кваша уговаривал Боярского: спой, пожалуйста. Боярский: да песня нудная, медленная какая-то, ее на телевидении не брали. Пугачева пришла, сказал: я буду петь эту песню. Кваша сказал: нет, только Боярский или никто. И в этот момент Кваша разругался с Пугачевой, поэтому мы о Кваше после этого ничего и не слышали. Как хорошо, что ее не стало, сразу свежо и Крымом запахло.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили усовершенствовать систему зачисления в школы. На этапе распределения оставшихся свободных мест можно учитывать место работы родителей. При этом все действующие льготы сохранятся, а права детей, проживающих на закрепленной территории, никак не пострадают. Новый критерий станет лишь дополнительным ориентиром. Россиянам напомнили, при вступлении в брак сотрудник в России может взять до 5 дней отпуска за свой счет, нужно лишь написать заявление. Эти дни никак не отражаются на основном оплачиваемом отпуске. Его длительность остается прежней. Воспользоваться правом на отпуск могут даже работники, находящиеся на испытательном сроке, но в этом случае сам испытательный срок увеличится на количество взятых дней. Психологи поделились рекомендациями, как без лишнего напряжения вернуться к рабочим обязанностям после отпуска. Первые дни сделать переходными, не пытаться сразу закрыть все накопившиеся задачи. Если нежелание работать сохраняется, попробовать разобраться в причине. Это может быть нагрузка, проблемы с коллегами, ощущение бессмысленности дел или несоответствие работы личным ценностям. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, давайте начнем поздравлять. Начнем с официальной группы любимого радио, которой очень много участников, и некоторых из них мы поздравляем. Вот Рушан Рашитович справляет сегодня день рождения группы компании «Канавта Казань». Это место работы, очевидно. Далее Динар Хаялиев, он пишет, все будет ок, из Зеленодольска. Верим, Зеленодольск, большой привет. Анна Селиванова, команда Казани. Ну, где-то у них тут все про горы. Наверное, сейчас в горах. Беспокойная душа. Оксана Хузина, она же Батинева. Ну, здесь она где-то на берегу наших родных просторов. То ли озеро, то ли прудик. Красота. Алсу Казанская сегодня именинница. Мы ее поздравляем. Лейсера Сайфулина из Альметьевска. Тоже именинница сегодня. Анастасия Мухаметшина. Пусть то, что сегодня было мечтой, завтра станет частью твоей жизни. Спасибо вам, Анастасия, за пожелания. Ильсур Салахов, именинник, ох эти челочки, да. Ольга Александровна, будь горда, ни перед кем не унижайся. У нее красивый фото с подсолнухами. Успела? Садриф Эльдар Зуфарович справляет день рождения, заместитель министра спорта РТ. Гельмудинов Эльдар Ирикович, депутат Госдумы РФ 8-го созыва, председатель Совета Федерального национально-культурной автономии татар. Салихов Альберт Иршатович, глава администрации Вахидово-Приморского района города Казани. Гарифуллин Рустем Габдулбариевич, директор ООО «Татнефтедор», член правления холдинга «Таграс». Салихудинов Данис Ханифович, заместитель начальника управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ. Чего-то нет в нашей республике. Юрий Александрович Кузнецов, актер театра и кино. Мы его все знаем по роли Мухомора из «Улиц разбитых фонарей». Лика Стар, она же Лика Олеговна Павловна, певица, диджей, продюсер. Человек нелегкой судьбы. С лошади раз упала так в Италии, что потом 2 месяца просто лежала. Пошевелить ничего не могла даже. 2 месяца. Сергей Донатович Довлатов, писатель и журналист, в Уфе родился. Константин Алексеевич Васильев, художник, известный своими работами на былинно-мифологические темы. Близкий нам человек. Александр Васильевич Перышкин, ученый, физик, писатель, составитель учебников по физике, автор знаменитого школьного учебника физик, по которому учится уже более 70 лет. Хила Виса, певица, автор песен, музыкант, вокалист и лидер музыкальной группы «Мельница». Алан Чарльз Жардин, музыкант, гитарист и вокалист группы «The Beach Boys». Стивен Филипп Джонс, рок-гитарист, это основатель и гитарист «Sex Pistols». Михаил Георгиевич Худяков, археолог, исследователь истории и культуры народов Поволжья. Основные работы посвящены истории татар, Волжской, Болгарии и археологии Казани. Вот такие люди родились сегодня. И если у вас день рождения, мы вас искренне поздравляем с днем рождения!

0: Я календарь переверну и снова, снова.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Будем слушать Crazy in Love. Это...
0: Календарь переверну и снова, снова.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Будем слушать Crazy in Love. Это Бьонси, главный сингл дебютного.

0: Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Будем слушать Crazy in Love. Это Бьонс.

Также продюсер Рич Харрисон, он предложил сделать ключевым сэмпл из песни группы The Chitlitis «Are You Lady My Woman?». Это духовые в начале трека, и они в песне активно используются. Ну а Jay-Z добавил свой куплет почти в последний момент. Он пришел в студию ночью, за 10 минут на коленке написал это все. Его вступление публично подтверждает их отношения. Это было первое заявление, что Jay-Z и Beyoncé, у них там что-то шуры-муры какие-то. И для Beyoncé это был, ну, мы помним, что она Destiny's Child была солисткой. Для нее это был старт сольной карьеры. Прекраснейший старт. Ну, у нас все равно не Beyoncé, не вот это все, ну, как-то не очень. Но, тем не менее, считается, что этот трек, ну, прям мировой бестселлер.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус, банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
11: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
12: Свет, ты определилась?
13: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
12: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Заявки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: А вновь Яндекс.Карты, и мы вновь смотрим, что же происходит на дорогах столицы республики. Ничего страшного, хочу вам сказать, не происходит. 3 балла сейчас, местами затруднения. Ну и где же эти затруднения, где вы прячетесь? Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов. 19 минут, почти 2 километра. Пробочка 6 км в час, скорость потока. Потока на улице Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхан до улицы Дементьева. 9 минут, длина 1,5 км, 11 км в час, скорость движение, ну и все остальное значительно меньше. Мосты и дамбы все прекрасного зеленого цвета, ну что, так держать. Ну и всем ребятам, которые сейчас чинят асфальт на Сибирском тракте, хорошего, веселого, предвоенного настроения и высокой эффективности, конечно же, труда.
0: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Атнинском районе Татарстана с нового учебного года в школах появился факультатив по арабскому языку. Курс рассчитан на учеников, начиная с 3 класса. Занятия проходят 2 раза в неделю в Большеатнинской средней школе. Татарстан создаст специальный фотобанк для искусственного интеллекта. Он станет опорой для корректного отображения национальной культуры. Сейчас нейросети часто ошибаются в трактовке народных мотивов. Причина в отсутствии опоры на реальные исторические факты. База изображений поможет устранить эти неточности. Врачи объяснили, почему отказ от сладкого нередко приводит к раздражительности и упадку сил. Дело не в острой потребности организма в сахаре, а в устоявшейся привычке к сладкому вкусу и быстрой энергии. Ключевой момент – правильно подбирать альтернативы. Если заменять сладости высококалорийными продуктами, ощутимых перемен в самочувствии или весе можно не увидеть. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Гуляевым.
1: Да, доброго дня. Всем уже третий день осени, но погода пока радует, и мы же еще ждем лета вот этого бабьего, да? Все же с нетерпением. 23 градуса сейчас, но уже осадков нет. Выбили осадки из погодных планов. Так было с 18 до 19. Слабый дождь был, но теперь все. Никаких дождей. Заход 18:34. Как рано у нас все-таки темнеет. Что в этот день, ну, кроме Шафутинова дня, в 1722 году во время персидского похода русской армии и флота, русские войска и моряки Каспийской флотилии под командованием Петра I, генерал-адмирала Апраксина, нанесли поражение утимишскому султану Махмуду и без боя вступили в Дербент. Это Дагестан теперь. Ну а в 1741 году в ходе войны со шведами русская армия захватила город и крепость Вильмастранд в Финляндии после сражения у ее стен, что, ну, естественно, не может не радовать новые земли. В 1830 году начало Болдинской осени Александра Сергеевича Пушкина. А в 1880 в Петербурге в 12 часов дня на песках на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка была проверена возможность движения трамвайного вагона электрическую силу, идущей по рельсам, по которым катятся колеса вагона. Обычный двухъярусный вагон Конки первого в мире электрического трамвая двигался с 40 пассажирами со скоростью 12 км в час. Питание вагона создается через рельсовые пути при напряжении постоянного тока 100 вольт. Автором изобретения был артиллерийский офицер Пироцкий. Трамвай был построен русской электрической фирмой Подобедова. Но слишком сильна была конная мафия. Ну, вы же понимаете, вот это все. Эй, извозчик! И сразу все не получилось. Лишь в 1907 году открылось регулярное движение электрического трамвая. Представляете, сколько потребовалось? 27 лет, чтобы победить эту конную мафию. Ну, сейчас уже такого, конечно же, нет. Конечно же. В 1942 году скончался в госпитале от ран Рубен Ибарури, командир пулеметной роты, герой Советского Союза. Посмертно был тяжело ранен в бою, когда фашисты рвались к Сталинграду. Он принял командование вместо погибшего комбата и личным примером поднял солдат в контратаку. Рубен Ибарури – это сын генерального секретаря Компартии Испании Долорес Ибарури. Вот было ведь время.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Им радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, две песни послушаем, но вначале я вам расскажу об очень интересном. Мы подготовили в подарок для наших слушателей сертификат в ресторан. Хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок Бим-радио или вашу подготовку к грядущей 11 сентября вечеринке. Перезагрузка по-взрослому. Условия конкурса – выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать фразы «Я иду на вечеринку Бим-радио», прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под этим постом, и мы вышлем вам порядку номер участника. Важно, профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех приславших номера и подарим им сертификат в ресторан. Так что удачи, любимые. Подробности получения выигрыша уточняйте по телефону +7 843 2 930 818. Ну и перейдем к песенкам. Сегодня послушаем двух именинниц. Сегодня дамы. Дженнифер Пейдж с композицией «Краш» будет звучать первой. Это певица, автор песен и актриса. Она окончила школу, где специализация была вокал, танцы. И она еще актерский курс там посещала. Хотела стать драматической актрисой. Лет Дженнифер начала выступать как певица вместе со своим братом Ченсом Скоггинсом в местных кафе. В 17 лет путешествовал по стране с топ-40. У них есть набирают молодежь талантливую и погнали в тур на автобусах. А в августе 1996 года Дженнифер выступала в Атланте перед на Олимпийских играх. Представляете, 50 тысяч народу публики. И вот молодая девчуля. Дебютный альбом певицы был выпущен в августе 1998-го. Ну а первый сингл «Краш» стал хитом, его и послушаем. Дженнифер Пейдж сразу же поехала в гастроли, очень много пела даже для Иоанна Павла II в Ватикане. Представляете себе? В 2003 году выпустила сборник своих известных песен, тогда же завершила свою сольную карьеру. Занималась долго написанием и сейчас занимается написанием песен для других артистов. В 2010-м создала группу, ну потом тоже все это забросила. Ну, а вторая дама, Лика Олеговна Павлова, она же Лика Стар, она же Лика МС. Родилась она в Вильнюсе. Назвали ее в честь Лики Мизиновой, это возлюбленная Антона Чехова. В детстве занималась плаванием и даже стала мастером спорта, прикиньте. Но победила музыка. Стараниями диджея Фонаря она занялась диджеингом. Он же был ее первой любовью и научил работать за пультом. В 1991 году Лика начала сольную карьеру под псевдонимом Лика МС. Сначала играла страшный какой-то техно, но потом там набирал популярность рэпчик такой. И вот она ушла что-то такое попса-рэп. Такой первый хит у нее был «Биби Такси». Текст, кстати, для «Биби Такси» написал Андрей Лысиков, больше известный как «Дельфин». В 93-м она поменяла на Лика Стар свое имя. У Пугачевой на студии записала альбом «Падший ангел». Затем она забеременела, и конфликт возник с Обуховым, которой не нужна была беременная женщина на руках. И он требовал с нее какие-то космические деньги, она отсудилась от него. Потом в 96-м году вышел альбом «Больше, чем любовь». И там вот загремела, конечно же, на всю страну «Одинокая луна», которую и будем тоже слушать. Ну, сейчас же, потом вышла замуж, уехала с сыном от первого брака в Италию, где...

Ну и у нас впереди с вами очередной розыгрыш замечательного подарка. Победитель получит фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Все традиционно просто. Дозвонитесь 292-102-8. 292-1028 прямо сейчас и выиграйте приз от Мартина.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
1: Спецпроект «Бодрый старт» с Мартином на Бим-радио. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам. Тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые же давно стали классикой. Но от Мартина это не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что мой набор теперь выглядит просто: семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. Ну, а теперь давайте знакомиться с Ильей. Илья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что, как настроение у вас?
2: Да, замечательно.
1: Бодрячком. Это хорошо, нам такие люди нужны. Я очень верю, что вы победите. Верю в вашу победу. Я сейчас вам, задам вопросик. Три варианта ответа будет. Вы не торопитесь, хорошо, Илья?
2: Хорошо.
1: Итак, что является одним из главных принципов бренда «Мартин»? Первое. Высокое качество продукции. Второе. Выпуск только сезонных товаров. И третье. Производство исключительно сладостей. Что выберем? Илья.
2: Ну, я так думаю, что первый вариант, скорее всего.
1: Высокое качество продукции? Ну, да?
2: Да.
1: Молодец, правильно, действительно так. Аплодисменты звучат здесь импровизированные. Вы их просто не слышите, они настолько громкие. Привет, а кому передаем?
2: Привет всей радиокомпании «Радио», Роге Веронике, дочке Лифе, ну и всем, кто узнал.
1: Хорошо, большое спасибо, трубочку не кладите, расскажу, как забирается приз. И, кстати, проанонсирую, что впереди у нас вторая половина бодрого старта, это будет автоконкурс. Так что, господа автомобилисты, будьте на волне любимого радио, и также можете, находясь за рулем, выиграть замечательный приз.
0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».

0: На учебу, а у нас начинается новый сезон 11 сентября. Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки за пультом диджея Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+. Приходите, будет весело.
1: И снова. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
2: ООО «Казаньпарк». ОГРН 120-47, 3-0-12-912.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Атнинском районе Татарстана с нового учебного года в школах появился факультатив по арабскому языку. Курс рассчитан на учеников, начиная с 3 класса. Занятия проходят 2 раза в неделю в Большеатнинской средней школе. Татарстан создаст специальный фотобанк для искусственного интеллекта. Он станет опорой для корректного отображения национальной культуры. Сейчас нейросети часто ошибаются в трактовке народных мотивов. Причина в отсутствии опоры на реальные исторические факты. База изображений поможет устранить эти неточности. Врачи объяснили, почему отказ от сладкого нередко приводит к раздражительности и упадку сил. Дело не в острой потребности организма в сахаре, а в устоявшейся привычке к сладкому вкусу и быстрой энергии. Ключевой момент – правильно подбирать альтернативы. Если заменять сладости высококалорийными продуктами, ощутимых перемен в самочувствии или весе можно не увидеть. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

И напомню вам, наши уважаемые радиослушатели, особенно те, кто за рулем находится, что у нас с вами впереди встреча в автомобильном конкурсе в нужное время, в нужном месте с замечательными призами от Мартина. Что будьте готовы приехать, выслушать, где находится наш автомобиль, и, естественно,

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.

0: все.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00.

0: Загрузка по-взрослому вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+. Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на Бим-радио.
7: Ну что, уважаемые автомобилисты, Ленар готов раздавать подарки. Добрый день.
8: Да, Махмуд, доброго дня. Доброго дня, наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Сиразов. И это, конечно же, автоконкурс. Я всем желаю отличного настроения. День сегодня прекрасный. Ну и, конечно, постоянно хочется напевать. Я календарь перевернул, и снова 3 сентября. Да, похоже, это уже песня окончательно заела наши мозги на сегодня. Итак, друзья мои, сегодня с нами играет О. Мартин. И, конечно же, всем подъехавшим мы будем раздавать по бутылочке той самой колы от Мартина. Так что обязательно подъезжайте. Прямо сейчас я нахожусь на парковке торгового центра «Горки Парк». То есть, если вы, например, едете по улице Зорге, да, со стороны проспекта Победы в сторону улицы Даурской, поворачивайте на парковку. В общем, тут проедете через шлагбаум, будет магазин фейерверков, и вот вы меня увидите на парковке 2В. Я буду на аварийках в черном Volkswagen Passat, и, конечно же, вас буду ждать. Поэтому, если кто хочет колу, обязательно подъезжайте как можно быстрее. Я, Ленар Сиразов, уже на готове, и О. Мартин готов раздавать вам самую вкусную колу. Ту самую колу от Мартина. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это не только семечки и снеки, у бренда и своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно с собой взять на работу, тренировку или прогулку, а кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-то вкусного. Так что мой набор теперь выглядит очень просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. О. Мартин, ОГРН 102-500-391-2493, город Электроугли. Так что, друзья мои, обязательно подъезжайте уже ставший легендарный, заставший уже легендарный кока-колу от Мартина. Ну и, конечно же, я по адресу нахожусь. Это парковка «Горки Парк». Я нахожусь на парковке 2В. Когда въезжаете со стороны Зорге, вы меня легко увидите в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Так что до скорой встречи.
7: Да, торопитесь. Кола от Мартина ждет вас с нетерпением и с пузырьками газов. Внутри парковка «Горки Парк». И традиционно наш автомобиль всегда стоит на аварийных огнях. Это облегчает его поиск. Вперед за колой!

0: Им радио. Первое в Казани. Путевые заметки на Бим радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Ничего страшного, кстати, не происходит. Вообще сегодня все прекрасно. 3 балла сейчас. Местами затруднения, самые серьезные из которых Сибирский тракт, от улицы Мира до улицы Журналистов. 11 минут нужно, чтобы проехать 1,5 километра со средней скоростью 10 километров в час. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. 7 минут, 1 километр, 9 километров в час. Ну и на магистральной улице от Складской улицы до Тихорецкой 6 минут, 600 метров, 6 километров в час. Там авария, газель столб увидела, нашла, столб красивый, газель помятая. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростные режимы, дистанцию. Все это спасет и ваше здоровье, и ваше движимое имущество. Ну и напомню, что мы ждем вас на парковке Горки Парк.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
3: Все, кто сейчас в районе Гвардейской, зомби, рекомендуем, родина, рекомендуем. Горки Парк, парковка. Приезжайте, забирайте

на парковке торгового центра «Горки Парк». Приезжайте обязательно, глазами рыск-рыск. Ищем наш коробку мобиль на аварийных огнях. Подъезжаем, там Ленар. Да, и раздаем привет тоже по передаче.

0: в Казани.
1: Ну и вот нам пишут в наш МАК, за что большое спасибо. Написала Ирина, что на перекрестке Емашева-Мусина не работает светофор. Ну и сразу небольшая пробочка образовалась от Читаева до Емашева по Мусина. Нужно учесть и быть аккуратным. Светофор Емашева-Мусина не Шлиссен.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. Дежурные группы в детских садах до 20 часов могут появиться по запросу родителей. В Госдуме предложили запускать их при обращении минимум 10 семей. Старт механизма планируют на январь 2027 года. Опрос показал, что жители Казани охотнее выстраивают рабочие отношения с друзьями, нежели с супругами. Так, трудиться вместе с другом готовы 54% респондентов, а с супругом – лишь 23%. Доверие проявляется и в вопросах субординации. Подчиняться другу согласны 35%, супругу – 26%. При этом 45% опрошенных не против руководить близкими людьми. Психологи поделились способом снизить риск эффекта Манделы. Чтобы проверить достоверность воспоминаний, полезно задавать себе уточняющие вопросы. Эффект Манделы – это явление, при котором у множества людей формируются одинаковые ложные воспоминания о несуществующих событиях, фактах или цитатах. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на БИМ-радио.
3: Друзья, конечно же, продолжаем наш автоконкурс. Продолжается. Напоминаю, что сегодня с нами играет ООО «Мартин». И хочется сказать ООО «Мартин». Ну и давайте познакомимся с нашими победителями, которые подъехали ко мне, чтобы забрать заветную бутылочку колы от «Мартина». Итак, как вас зовут?
4: Добрый день всем. Меня зовут Борис.
3: Борис, очень приятно с вами познакомиться. Как дела? Как настроение?
4: Шикарное настроение, шикарная погода. Хотел бы передать привет всем казанцам. Всем хорошего дня. Передать привет своей любимой жене Лиле, любимому ребенку, дочери Дарине, которая сейчас на учебе. Ну, всем привет.
3: Он с такой, знаете, такой теплотой говорил, прям вот я прям, даже несмотря на то, что он в очках, я видел его глаза полные просто такой теплоты. Ну что ж, конечно, я вас поздравляю, вам приятного аппетита. Ну и, собственно говоря, друзья, наш второй победитель, он подъехал не на машине, он прям подъехал на самокате и спросил, говорит, мол, Ленар, а говорит, так нормально, засчитывается, да? Конечно, можно. Как вас зовут?
5: Меня зовут Марат.
3: Марат, очень приятно познакомиться. Марат, у вас получается два таких транспорта, да, то есть это получается ваша машина и самокат. А почему решили на самокате?
5: На самокате, потому что гораздо быстрее оказалось подъехать, чем на машине, чем светофоры собирать. Напрямую, буквально тут 2 секунды, я уже был здесь.
3: Удобно, конечно, когда в багажнике есть вот такое устройство, как самокат. Ну и, конечно же, вам дарю бутылочку колы от Мартина. Кому хотите передать приветы?
5: Всем большой привет.
3: Все. Он посмотрел на меня, сказал всем большой привет, Ленар. Все, на этом все. Ну и, конечно же, друзья, я что хочу сказать? Я тоже всем вам передаю привет. И хочу сказать, что я еще буду здесь находиться. Мне еще осталось много колы. Я нахожусь на парковке 2В. Это Горький парк. То есть, если вы, например, едете по улице Зорге от проспекта Победы, поворачиваете направо на парковку, проезжаете шлагбаум, и вот прям напротив шлагбаума я и нахожусь. Так что всех вас жду. С любовью, Ленар Сиразов.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
10: И только

0: Рояль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Сегодня очень легкий будет вопрос, а подарок стоящий. Сертификат картинг на 1500 рублей получит 10-й правильно ответивший. Отвечать будем просто. Мне нужно будет любую координату, любое название улицы, рядом с которым, с которой расположен, точнее, роща, она же расположена, да? У нас же вот есть березовая роща в столице Татарстана, а есть сосновая роща. Адрес, там улиц много, любую из улиц, к которой вот прилегает сосновая роща, вы мне пришлите в наш МАКС, +7 927 242 1028, +7 927 242 1028, МАКС, и только в МАКС, 10-й правильно указавший улицу, и получается, собственно говоря, подарочек. Если не будет 10-го, то мы, как всегда, поступаем, то первый приславший и забирает этот приз. Что же за улица проходит рядом с сосновой рощей?

0: «Однажды в Казани».
1: Однажды в Казани подводим итоги. Я попросил вас назвать улицы, которые окружают парк Сосновой Рощи. И много правильных. Некоторые, правда, подумали все-таки, что разговор идет про березы. Березовых рощ у нас две. Та, что в Мирном, и та, что по дороге в Дербышке. Но я говорил про Сосновую. Правильно писали те, кто указывал. Проспект Ямашева, улицу Правосудия, проспект Ибрагимова, улицу Декабристов. И даже Ленскую я тоже засчитывал, потому что из Ленской дальше идет проспект Ямашева. Вот такие улицы надо было писать. И правильно, практически все написали. Первым был вот Алексей. Алексей, если бы потом все не вспомнили, где это прекрасное, красивое место, особенно если у вас дети, погулять. На целый день прям люди уходят туда. Десятый оказался Наталья. Наталья, я вас поздравляю, я вам тут это написал. Смайлик, может, какой отправить вам для поднятия настроения. Вот эту кучу... А, не, вот, коробочка подарочная. Вот это отправлю вам. Вы там на вопросик ответьте, пожалуйста. Вот. Ну и все молодцы. Ходите в парки, друзья мои. Парки Казани сейчас, ну, просто в прекрасном состоянии. Ну... Мы азинские. Ну, у нас есть аллея вдоль проспекта Победы. Мы там гуляем.
2: Я календарь переверну. И снова.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу. А у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилинс». Пора отдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджея Йон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось. Новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
8: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Время любимых песен настает для наших слушателей. Что нужно сделать? Тут все просто. Дозвонитесь 292-102-8. Назовите свою любимую песню. Это все будет в прямом эфире. Ну и, конечно же, передаем приветы. 292-102-8.

Не забываем любимые песни. Прямо сейчас жду вашего звонка. 292-102-8. Послушаем то, что нравится вам и только вам. 292-102-8.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Дежурные группы в детских садах до 20 часов могут появиться по запросу родителей. В Госдуме предложили запускать их при обращении минимум 10 семей. Старт механизма планируют на январь 2027 года. Опрос показал, что жители Казани охотнее выстраивают рабочие отношения с друзьями, нежели с супругами. Так, трудиться вместе с другом готовы 54% респондентов, а с супругом – лишь 23%. Доверие проявляется и в вопросах субординации. Подчиняться другу согласны 35%, супругу – 26%. При этом 45% опрошенных не против руководить близкими людьми. Психологи поделились способом снизить риск эффекта Манделы. Чтобы проверить достоверность воспоминаний, полезно задавать себе уточняющие вопросы. Эффект Манделы – это явление, при котором у множества людей формируются одинаковые ложные воспоминания о несуществующих событиях, фактах или цитатах. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
3: Моя любимая!

0: моя любимая песня.
1: Ну что, друзья мои, это время любимых песен. Давайте поприветствуем Максима, производителя мебели из опилок. Здравствуйте, Максим.
2: День добрый, день добрый.
1: Ну что, как у вас настроение, как сентябрь стартовал?
2: Ну, пока неплохо, весьма тепло, остатки лета еще радуют.
1: Ну надо же, еще остатки лета есть. Ну что ж, здорово. Надеюсь, ваша вторая половинка тоже примет в процессе создания шикарнейшего бабьего лета. Девушки Татарстана, объединяйтесь. Ну что, послушаем и привет кому передадим.
2: Ну, привет всему Бимрадио, отдельный привет лично вам, Махмуд.
1: Спасибо.
2: Привет всей Казани, ну и всем, кто узнал.
1: Хорошо, спасибо большое. Мы, кстати, возобновили те встречи по вечерам у подъездов, так что вы тоже подтягивайтесь. Вам большое спасибо.
2: Обязательно.
1: Да, послушаем, что вы сказали.
2: Blur Song 2.
1: Да, есть такое, да, такая группа есть, да? Ну, спасибо большое вам, давайте, да. Ох, эти рокеры, ох, эти задницы.

внимание, внимание, внимание, уважаемые радиослушатели, в наших каналах ТГ, Макс и ВК сейчас вышел пост с видео «Разгадай ребус Шуфутинского». Найди в посте отсылку к сегодняшнему Шуфутинову дню и пришли нам цитату в студийный мессенджер Макс на номер +792 724 2102 8. Первый правильно ответивший слушатель получает билеты в кино. Ну что, жду ваших правильных ответов. Пишите нам в Макс +792 724 2102 8. Правильно первый ответивший получает билеты в кино. А кино это всегда прекрасно. Заходим в ТГ, Макс и ВК любимого радио.

0: Бим Радио.
1: Ну и я напомню, что в наших ТГ, Макс и ВК сейчас вышел пост с видео, там дискотек, люди танцуют. И нужно разгадать ребус Шафутинского. Найди в посте отсылку к сегодняшнему Шафутинову дню и пришли нам цитату студийный мессенджер Макс на номер плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Первый правильно ответивший получает билеты в кино. Там видеофраза скрыта, подскажу, на самом деле очень легко все. Ну и также напомню, что мы в ТГ, Макс и ВК Любимого Радио дарим сертификат в ресторан. Хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок Бим-радио. Или вашу подготовку к грядущей 11 сентября вечеринки «Перезагрузка по-взрослому». Условия конкурса просты. Выложить пост или историю со своими фото с прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать фразой «Я иду на вечеринку Бим-радио», прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под этим постом, мы вышлем вам порядковый номер участника. Важно, профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех представших номера и подарим ему сертификат в ресторан. Удачи, любимый! Ну а подробности получения розыгрыша проведения уточняйте по номеру 7-843-2-930-818+.
2: Реклама на Бим-радио. Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
10: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы республики. Сейчас в 14.50 выставляется 3 балла. Местами затруднения, самые серьезные из которых, это улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. 6 минут, и длина этого затруднения 1 километр. Скорость движения 7 километров в час. На Астрономической от Кремлевской улицы до Правого Булочной 5 минут, 600 метров, 7 километров в час. Ну, все остальное в полтора светофора. Мосты и дамбы все прекрасного зеленого цвета. Ну, просто можно порадоваться за дорожную ситуацию.
1: Путевые заметки на BIM-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что ж, пойду я переворачивать эту шуфутину в день. Большое спасибо за компанию. Всем замечательного настроения. Услышимся обязательно здесь, на волнах Любимого радио. С вами голос Лены Макута.

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Beam новости. Спонсор выпуска новостей на Beam Radio – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет, теперь он составляет 30 тысяч рублей. Эта величина соответствует стоимости базового набора товаров и услуг, которые нужны человеку для удовлетворения первоочередных потребностей. Эксперты назвали главные парфюмерные тренды 2027 года. В моде будут ароматы, создающие ощущение уюта и помогающие управлять эмоциональным состоянием. Они помогут расслабиться, настроиться на встречу, выстроить границы или стать ближе к людям. При этом стерильные запахи утратят популярность, в моде естественность и тепло. Пока индустрия ароматов готовится дарить нам тепло и комфорт, не стоит откладывать хорошее настроение на потом. Календарь напоминает: лето закончилось, а новый сезон только начинается. 11 сентября Beam Radio приглашает Максимилианс на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Живая музыка, любимые хиты, танцы, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. 18+. С вами были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: пару часиков к вам. С 15 до 17 здесь я, Сергей Белов. И в начале этого часа дядя Леня. Дядя Леня Агутин, собирающий стадионы, который нравится уже многим. А, всегда нравился, у кого есть музыкальный вкус. Ох, как на гитарке-то играет, а? Девчата. Как там раньше говорили, первый парень на деревне. Девки, ну вы понимаете. 15 часов 4 минуты, друзья мои. Сегодня на данный момент в Казани, знаете сколько? Плюс 24 градуса. Обалдеть, как приятно. Я смотрю сразу на субботу. Меня интересует суббота. Я наконец-то собрался на рыбалку. Представляете? Счастье полное. Так, 23 к вечеру только дождик, но там шашлыки, ветер южный приятный. Как я рад сегодняшней погоде и то, что, в принципе, на выходные нас тоже будет радовать летняя по-прежнему погода, хотя и осень уже календарная. Вы знаете, я тут решил одну идею с чемпионатом замутить среди девочек. С чемпионатом среди девочек, а вот на тему чего расскажу в самое ближайшее время. У нас Диспозито сразу после рекламы. Едем дальше.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: знаешь, на радиоволнах можно воспользоваться своим служебным положением и закинуть такую идею. Но прежде всего, наверное, в бимболталку. Правда, я не знаю, что будет на кону. Какой суперприз у нас будет главной победительнице или победителю. Я знаю, что очень многие ребята у нас хорошо делают шарлотку. А если еще из груши, говорят, кто вообще амброзия, нектар богов. Я про то, что не устроить бы нам чемпионат на лучшую шарлотку. Все, не покидает меня идея попробовать это кондитерское изделие. Готов найти яблоки, закинуть куда надо. Ну, а на выходе все же надеюсь на эту сладость. Хорошая мысль. Надо обсудить, что будет в призовом фонде, да? Ну, не просто же похлопаем по плечу. Хотя иногда просто поддержать добрым словом, сказать, какая ты молодец! У тебя самая лучшая шарлотка. Здесь только про шарлотку, опять-таки. Будет лучше похвалой для человека, для девушки. Я вот так думаю. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте. На данный момент у нас сегодня с вами четверг. Прекрасный день, прекрасная погода. И планов на вечер, я уверен, у вас очень много. Потому что вечерочек будет классный, сладенький, теплый. Ну и хорошая песня. Сразу после шоу «Шпилявых». Queen, Don't Stop Me Now. Сегодня меня точно никто не сможет остановить. А плюс ко всему еще игры у нас намечаются в ближайшие два часа. Так что непременно дождитесь для того, чтобы выиграть классные призы от Бим-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
3: Нет, есть дела поважнее.
2: Какие?
3: Любые.
2: Да ну на! Слушай, пилявых!
4: Давай.
5: Game over.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: И снова. Бим-радио. Первое

0: Сегодня идея шарлотками двигается, друзья мои. Я постараюсь. Я как локомотив. Сегодня я вам того советую. Не остановить нас в наших желаниях и в наших планах, чтобы все получилось. Идем дальше. Вот Лилечек. Верно, здорово прислала на Черлаке ДТП, друзья. Собирается пробка, знаете об этом. Ну а пока баста. Пока, моя Мишель. Таня и Вася, Вася и Таня с песней «Если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Кстати, мне нужен участник в проект «Смотри на мир ярче». Готов разыграть в этой игре классный приз. Желаете, звоните прямо сейчас по номеру 2 92 102 8.

0: любим радио.
1: Так, я всех приветствую, друзья мои. У нас игра «Смотри на мир ярче». Спонсор этого проекта, этой игры — ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону у нас подарочный сертификат, развлекательный центр. У нас есть дозвонившийся к нам Илья, Илья. Добрый день, здравствуйте, молодой человек.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, расскажите немного о себе, Илья. Или ты, или мы.
2: Ну, еду вот с работы.
1: Молодец. Домой. Ну, отлично. Что-то рано ты. 15:21.
2: Ну, закончил вот пораньше.
1: Все вы так заканчиваете пораньше. Пробки у нас начинаются с 16 часов. Вообще кто-нибудь работает у нас вот с 9 до 6? Как вы думаете? Есть такие люди, кто работает там с 8 до 5? Есть в таком режиме? А то как кто не позвонит, кого не спросишь, все эти белые воротнички. Вы же белый воротничок, наверное, да? Вы же в офисе работаете?
2: Нет, не совсем.
1: Не совсем. Но рядышком с офисом.
2: Ну, можно сказать.
1: Пусть будет так, да. Смотрите, у нас игра «Смотри на мир ярче», где у меня вопрос. Вопрос будет сегодня связан, конечно же, со зрением. Готовы? Будет, как всегда, три варианта, поэтому, в принципе, почти беспроигрышная лотерея для вас. Единственное, что нужно — желание выиграть. Есть такое желание?
2: Да, конечно.
1: Тогда пожелаю удачи. Поехали.
0: Смотри.
1: Вопрос звучит следующим образом. Агата Кристи, королева детективов, была немного близорукой, но категорически отказывалась носить очки в обществе. Поэтому она часто: а. не узнавала людей на улице и производила впечатление высокомерной, б. пользовалась моноклем, или в. водила машину с закрытыми глазами. Да, вот была у меня такая знакомая. Задний ход, зажмурилась. Я говорю: а что, как? Ну, говорит, 50 на 50. Либо кого-то стукну, либо нормально развернусь. Агата Кристи, королева детективов, была немного близорукой, но категорически отказывалась носить очки в обществе. Поэтому она часто не узнавала людей на улице и производила впечатление высокомерной. И это первый вариант. Второй вариант — пользовалась моноклем. Или третий вариант — водила машину с закрытыми глазами. Илья, ваш ход.
2: Ну, я думаю, второй вариант.
1: Пользовалась моноклем.
2: Да?
1: Отказывалась носить носить очки в обществе.
2: Да.
1: Ну, фраза «отказывалась носить очки в обществе, но пользовалась моноклем». Кажется ли вам это немножко это, да?
2: Странновато?
1: Ну, конечно же.
2: Я-то пришел так что-то подумать.
1: Ты заработал сегодня, Илья, надо было пораньше уезжать тебе. Ты что, ты там перетрудился? Парень, дорогой ты мой, ну ты что, что происходит-то? Надо было в час уже домой ехать.
2: Без вариантов, да. Тут, я думаю, это первый вариант.
1: Первый вариант. Молодец, молодец. Смотрите, счастливейший человек в 15:21 минуту. Он едет уже домой отдыхать и выигрывает попутно. Прям мизинчиком цепляет приз. Подарочный сертификат, развлекательный центр в игре «Смотри на мир ярче». Действительно, королева детективов отказывалась носить очки в обществе, поэтому она часто не узнавала людей на улице и производила впечатление высокомерной дамы. Илья, вас поздравляю, давайте на радостях ваш привет послушаем. Потом трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой презент.
2: Ну, всем привет. Кто меня узнал, всем диджеям с радио.
1: Спасибо.
2: Вот. Вроде все.
1: Ну и отлично. Тогда продолжаем слушать классное радио.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс» встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера — Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». У

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет, теперь он составляет 30 тысяч рублей. Эта величина соответствует стоимости базового набора товаров и услуг, которые нужны человеку для удовлетворения первоочередных потребностей. Эксперты назвали главные парфюмерные тренды 2027 года. В моде будут ароматы, создающие ощущение уюта и помогающие управлять эмоциональным состоянием. Они помогут расслабиться, настроиться навстречу, выстроить границы или стать ближе к людям. При этом стерильные запахи утратят популярность, в моде естественность и тепло. Пока индустрия ароматов готовится дарить нам тепло и комфорт, не стоит откладывать хорошее настроение на потом. Календарь напоминает: лето закончилось, а новый сезон только начинается. 11 сентября Бимрадио приглашает Максимилианс на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Живая музыка, любимые хиты, танцы, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: уроки не учены.
1: Да и просто хотел
0: 3 сентября — это день, ну, помимо того, что Михаил Шуфутинский отметил его красным днем календаря, это день, когда нашим детям уже начинают задавать домашнее задание. Его надо, конечно же, форсировать, друзья мои. Ну, а когда приходят выходные, мы с вами, взрослые, думаем, как же от всего этого дела отдохнуть. И вот, пожалуйста, есть отличная идейка. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки за пультом диджея. Ведущий вечера... Красавчик наш, утренняя пташка Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, но новый сезон у нас начинается. Обожаю! Встречаемся 11 сентября в 20.00 в Максимилианс. Подробности на максимилианс.ру. Для лиц старше 18 лет, друзья мои. Ждем каждого из вас 11 сентября.

0: карточка этого коллектива. Бойсбенда. Одного из самых, кстати, узнаваемых бойсбендов. Так, давайте прикинем. Ну, наверное, после ребят веселых. Это самый узнаваемый бойсбенд нашей страны. Как сказал автор текста Константин Арсеньев, сама вот эта фраза «Снегири, Нигири» родилась как спонтанная скороговорка, а снегири с красной грудкой похожи на птиц, раненых в сердце, а их улет символизирует уходящее. Вот это все с мечтами.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: под названием «Пересказ по-зумерски». Давненько я в нее не играл, и вы тоже, соответственно. У нас на кону будет сертификат в кафе национальной кухни. Приз классный, ваше участие обязательное. Все это здесь, на Бим Радио. Доброго дня!
1: Реклама на Бим Радио. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов. Шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: я календарь переверну.
1: Бим-радио. И снова-снова Бим-радио. 15.49. Всем доброго дня. Давайте игрушечку прямо вот сейчас в массы. Называется пересказ по-зумерски. Я не помню, то ли Камила Ягудина придумала, то ли мы вместе с ней. Всех еще раз приветствую. Сямесес Дуслар, микрофон Сергей Белов. И вы, многочисленные слушатели Бим-радио, сейчас имеете шикарную возможность выиграть сертификат в кафе национальной кухни. Для этого вам нужен инструмент, мобильный телефон, номер, который должен быть в принципе у любого уважающего себя казанца. Плюс 792-72-42-8. Это в Максе наш номер. Пишите здесь, в мессенджерах. Ну и в бим-болталке, мне кажется, вы тоже должны. В бим-болталку желаете? Желаете? Молодой человек, желаете в бим-болталку? Если желаете, то отправьте запрос вот на этот номер. Плюс 792-72-42-8. Я с большим удовольствием вас туда перенаправлю. Итак, сейчас кратко, витиевато рассказываю на языке зумеров классическое произведение того автора, который однажды, кстати, побывал в Казани и произнес очень известную фразу о том, что Казань — это город меж креста и полумесяца. В принципе, уже мощное подспорье вам с этой подсказкой. Смотрите. Ну и, конечно же, название связано с сегодняшним днем. Да, вот как? Судите сами. Короче, это такой эпичный приключенческий вайб про одну европейскую страну 17 века. Вот. Если будете отправлять, то знайте, что 9-е сообщение станет победным. На номер плюс 792-72-42-8. 9-е сообщение победное, автор получит сертификат в кафе национальной кухни. Продолжай. Его, в общем-то, на чем остановился? Это эпичный приключенческий вайб про одну европейскую страну на территории одной европейской страны, если быть точнее, 17 века. Там целая движуха вокруг королевского двора. Интриги, крутые схватки, парни в плащах выручают друг друга даже в самые лютых ситуациях. В сюжете полно крутых поворотов, тайные миссии, погони, опасные враги, хитрые схемы, где на кону и честь, и жизнь. И вот все это, друзья мои. Роман, кстати, выпускали как сериал. Главы печатали в журнале, всегда обрывали на самом сочном месте, чтобы читатели точно ждали следующую часть. И они ждали. В основе, кстати, реальные исторические личности и события, так что это не просто выдумка, а с приправой из настоящей истории. Ну и фраза вот эта легендарная стала культовой настолько, что до сих пор всплывает везде, от мемов до футбола. Книгу столько раз экранизировали, что счет, мне кажется, пошел уже на десятки. Есть и старые черно-белые версии, современные блокбастеры. Каждый режиссер добавлял какой-то свой стиль. Есть даже любимые киноленты наших слушателей. Ну а о каком произведении идет речь? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Коль сегодня вспомнили Францию, пожалуйста, прима французской эстрады. Патрисия Касс.

0: большинстве своем вы, конечно же, все молодцы. Я вами горжусь. Действительно, это произведение Александра Дюма. Называется «Три мушкетера». 3 сентября. «Три мушкетера». Все это сегодня в нашей такой волне этого числа, шуфутиного дня, друзья, мы делаем такие приятные игры, которые, кстати, повторятся уже в следующем музыкальном часе. Ну, а в завершении этого классная песня. Давайте послушаем, прибавим.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Мамадышском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Ирек Богуславский. Он подчеркнул, что сильная экономика является основой развития страны, позволяя укреплять обороноспособность, системы здравоохранения и социальной поддержки. Депутат Госдумы также отметил, что с 2022 года из Татарстана в зону специальной военной операции и освобожденные территории направлено около 3300 тонн гуманитарных грузов. Минфин России не станет вводить ограничения на внесение наличных через банкоматы для граждан. Ранее такая мера рассматривалась как часть плана по обелению экономики. Интересный факт. Мужчины влюбляются гораздо быстрее женщин. 8 секунд против 15 дней. Такое различие можно объяснить разными критериями оценки. Мужчина быстро считывает внешнюю привлекательность и общие впечатления. Женщина чаще стремится лучше узнать человека. Ей важно убедиться в его надежности, понять, насколько он интересен и как проявляет себя в разных ситуациях. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: австралийская команда NXS в начале этого музыкального часа. Друзья, всех приветствую. Интересная новость. В казанском метро запретили гадание и передвижение на самокатах. Ну, а если серьезно, то уже подписано постановление премьер-министра нашей республики, в котором говорится, что вводится запрет на передвижение на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности только в чехлах и через специальные неавтоматические пропускные пункты. Плюс ко всему, запрет на попрошайничество, торговлю, гадания и предложение услуг пассажирам. А что у нас в метро гадают? Гадают в метро? Да, почем, да? Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Как тут не вспомнить Сосопа в Лиашвили. Кстати, у нас после рекламы Шаде. Давайте я вам поставлю песню про Шаде. И всех еще раз поприветствую. Меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте, друзья.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим Радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800-0+.
4: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
6: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
5: Любимое радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаш ты, а полбу получат идущие рядом.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: какая-то магия, да, происходит сейчас с этим вокалом, вокал Адели на Beam Radio. Друзья, объявляю в самое ближайшее время еще одну игру под нашим соусом Дня Шуфутинов день, конечно же, 3 сентября на календаре. Одна игрушка, классный приз, сертификат в картинг-центр. Да, на приличный номинал, между прочим. Нужно два участника. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.
1: Первое в лучшем городе мира. В Казани.
0: Для тех, кто не успел записать, 292-102-8.

0: радио. Первые в Казани.
1: И на календаре снова 3 сентября. По этому поводу очень много игр сегодня у нас происходит с классными призами. Сертификат в картинг-центр на 1500 рублей сейчас у нас на кону. А играть мы будем с двумя участниками. Первой дозвонилась к нам Альбина. Альбина, здравствуйте, приветствую вас.
2: Всем привет-привет.
1: Здравствуйте. Ну как 3 сентября? Не надоел еще с этим совсем происходящим?
2: Нет, вообще,
1: с кострами рябин-то еще не...
2: Нет, все замечательно.
1: Отлично. Давайте спросим то же самое Азата. Его поприветствуем в эфире. Азат, здравствуйте. Добрый день. Азат. А где у нас Азат? Азат. А у нас что получается? Подождите. Азат, Азат. Первый, я второй. Так, Азат не отвлекается, поэтому я просто сейчас сделаю рокировку. Альбин, поменяем участник, хорошо?
2: Подождем? Да, конечно.
1: Вот уже прям тут же входящий вызов у нас. Быстро работают ребята, давайте знакомиться. Кто это? А это кто?
3: Роман.
1: Роман, Роман, здравствуйте, Роман. Как у вас дела, Рома? Рома, Роман.
3: Все супер, у вас как?
1: Отлично, супер. Будем играть в такую игру. Смотрите, я вам сейчас дам минуту, и кто за эту минуту назовет как можно больше и завершит эту минуту ягоды. Ну, вы понимаете, костры рябин, поэтому первое, что напрашивается, это какая-то ягода. Название ягод сейчас вспоминайте. Кто больше вспомнит за минуту, тот и побеждает, тот и получит сертификат в картинг-центр на 1500 рублей. Готовы, хорошие мои?
3: Да.
1: Ну, что ж, я тогда ставлю таймер, и начнем мы, наверное, с Альбины, поскольку она, ну, во-первых, девушка, во-вторых, она первой дозвонилась. Поэтому все, внимание, и Альбина, начинаем с вас. Поехали.
2: Малина.
1: Роман.
3: Я был сейчас.
1: Да.
3: Рябина.
2: Виктория.
3: Земляника.
2: Ежевика.
3: Клубника.
2: Земляника.
3: Смородина.
2: Клюква.
3: Что там у нас еще есть?
1: Что там у вас еще есть?
3: Что у нас ягода растет? Черника.
2: Арбуз.
3: Голубика.
2: Боярышник.
3: Дыня.
1: Как что?
3: Дыня.
1: Дыня, пусть будет дыня.
2: Боярышник.
1: Боярышник был.
2: А, вишня.
1: Вишня.
3: Брусника.
1: Брусника.
2: Черешня.
1: Черешня. Ага.
3: Песня. Была?
1: Была. Ага! Получается, побеждает Альбина. Альбина, я вас поздравляю. Круто, круто. Сертификат в картинг-центр на 1500 рублей. Там немного запутались. Пару раз назвали одно и то же. Но все же Альбина побеждает у нас. Роман, давайте с вами разберемся. Потом Альбину отпустим как победительницу. Вас с приветами. Послушаем. Будут приветы.
3: Поздравляю с 3 сентября.
1: Угу. Вот, спасибо.
3: Ведущим, спасибо. Ага. Ну, всем хорошего настроения.
1: Ну и вам тоже попутного ветра в паруса. Альбиночка, свет моих очей, мои поздравления. Вы какая молодец. Вы представляете, какой мы вам вечером сделали вайб. Какое настроение у вас сейчас вечером будет?
2: Повод
1: бежать в магазин за тортиком, вы же понимаете, да? Так вот,
2: да.
1: Мы вас поздравляем. Тоже на радостях послушаем ваши приветы.
2: Ну, привет всем, кто меня узнал. Ребята, Бак, готовьтесь, идем в картинг.
1: Ну, кто идет-то с вами? Скажите, пожалуйста, имена-то этих счастливых людей.
2: Ой, ну, народу это? Много, я надеюсь.
1: Да.
2: Кто? Мой муж Тимур.
1: Ой, ой.
2: Подруги Оксана, Лиля,
1: да
2: Наташа,
1: что?
2: Сергей, ой. Андрей,
1: все.
2: Марат. Ну, в общем, ну и там Антон, уже, и продолжение.
1: Уже на персональную вечеринку можно закрывать, вы понимаете? Плюс ко всему вас приглашаем, мы вас просто приглашаем посетить 11 сентября нашу классную вечеринку под названием «Перезагрузка по-взрослому». Все это информация на правах рекламы в ресторане «Максимилинс» в 11 сентября в 20.00. Подробности на сайте maximilins.ru. Но это я подспудно сказал, попута. Альбина, трубочку, пожалуйста, не кладите. Я объясню, как вы получите свой приз. Всем остальным также пожелаем классного вечера здесь на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Бер ике, эш дурт, яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
10: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Всех рад еще раз приветствовать здесь на волне БИМ-радио, друзья мои. 16.30. Отличный денечек, отличный вечерочек. И выходные нам шепчут о том, что будут интересные события происходить в Казани. Ну вот и не в Казани. Во-первых, на территории острова Град-Свияжск у нас будет Свияжская уха. Я вот что-то планирую прям, потому что вот как здорово с утра в субботу выехать на рыбалку, а потом к обеду на Свияжскую уху. Прям чувствуете, да? На лодочке подплыть, ушиться, завернуть тарелочку в себя, с черным хлебушком. Ну, а у вас в Казани тем временем 5 и 6 сентября легендарная Кремлевская набережная станет точкой притяжения для всех ценителей хорошей еды и уличной культуры. Фестиваль «Вкусы Казани» вновь соберет на одной площадке лучшие гастрономические проекты города и республики. Вход, конечно же, бесплатный. В этот раз заявляют рекордное число участников, 125 проектов, в их числе популярные рестораны, локальные продюсерские бренды, фермерские хозяйства, уютные кофейни, авторские кондитерские, модные точки стритфуда. Плюс ко всему детская зона с анимацией и развлечениями для самых маленьких гостей. Музыкальная сцена. В субботу, 5 сентября, хедлайнером вечера станет группа Терри. А в воскресенье, 5 сентября, Кристина Си. Но еще раз подчеркнув, что вход на фестиваль свободный для всех желающих. Приходите. Казань, как всегда, нас радует. Наш любимый город.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Мамадышском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Ирек Богуславский. Он подчеркнул, что сильная экономика является основой развития страны, позволяя укреплять обороноспособность, системы здравоохранения и социальной поддержки. Депутат Госдумы также отметил, что с 2022 года из Татарстана в зону специальной военной операции и освобожденные территории направлено около 3300 тонн гуманитарных грузов. Минфин России не станет вводить ограничения на внесение наличных через банкоматы для граждан. Ранее такая мера рассматривалась как часть плана по обелению экономики. Интересный факт. Мужчины влюбляются гораздо быстрее женщин. 8 секунд против 15 дней. Такое различие можно объяснить разными критериями оценки. Мужчина быстро считывает внешнюю привлекательность и общие впечатления. Женщина чаще стремится лучше узнать человека. Ей важно убедиться в его надежности, понять, насколько он интересен и как проявляет себя в разных ситуациях. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: От любимых слушателей.
4: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Удивительная команда. Мы сегодня их уже вспоминали. Один из самых ярких, самый узнаваемый топ-бойз-бенд нашей страны. Ну вот в советские времена, если были веселые ребята, то точно в 90-х. И дальше старт был за Иванушками Интернациональ. Ну и пьедестал за этими тремя ребятами, которые дают активную концертную деятельность. Нужно отдать должное. Отлично держат программу, при всем при этом участвуют в каких-то передачах, снимаются в фильмах, и это очень здорово. То есть ровненько так, друзья мои, все согласно своему имиджу. И вам тому за дел. Чтобы сегодняшний день у вас не был профуканный, непременно надо что-то придумать, если еще не придумано. А выходные, если погода позволит, я уже сказал про все эти мероприятия классные. Давайте их посещать, давайте вместе радоваться жизни и слушать Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте еще раз.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова и Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь?

0: меня замуж.
1: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
3: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: считаю, что это вообще гимн всем холостым и свободным ребятам. Да. Кто со мной, друзья мои, в этот прекрасный вечер? Хотя, честно говоря, у меня еще работы, знаете ли, намечаются до часов так 9 до полдесятого точно. Ну а потом можно, кстати, прогуляться по улице Баумана, посмотреть на вас, красивых блондинок, брюнеток, рыженьких, себя показать, друзья. Так что пошел я в народ, уступаю это место моим коллегам из вечернего Трубима, команде «Звери». Большое спасибо мне, Сергею Белову, тоже. Я точно могу вам сказать за все ваши слова поддержки, за огромное количество сообщений. Спасибо, thank you very much. Одного парня вы сегодня точно сделали счастливым. Вот если бы еще Шарлоточка оказалась в студии, было бы вообще прям в десяточку. Давайте, я пошел. Всем хорошего вечера. Счастливо, друзья. Пока.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Кто-нибудь перебейте меня, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Вот я запросто могу вас перебить, у меня тут кнопки волшебные есть. Да, добрейшего вечера, 17.01 на часах уже в студии. Это значит, что вечерний трубим на своем посту. Уж не побоюсь я этого слова. Кто там звонит? Подождите, мы вообще не звали никого еще звонить. У нас сегодня четверг. У нас сегодня гостевой эфир, значит. У нас пришла замечательная гостья. Давайте мы с ней будем знакомиться наконец-то. Гость у нас... Татьяна, можно просто по имени?
1: Да.
2: Татьяна.
1: Здравствуйте. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: Татьяна Шамсутдинова. Невероятно интересная женщина. За эфиром поговорили, еще будем разговаривать.
2: Я еще не успел. Для меня будет как бы это таким приятным сюрпризом. Я люблю в процессе с человеком общаться и понимать, кто же он, что же он. Это очень интересно всегда.
1: Расскажите, пожалуйста, немного о себе, Татьяна. И тема у нас тоже сегодня обязательно будет. Но давайте сначала вы представитесь, что должны о вас знать наши слушатели.
3: Добрый вечер, дорогие мои. Меня зовут Татьяна Шамсутдинова, и я вообще очень крутая женщина.
2: Нормально. Я люблю скромных женщин, это прекрасно.
3: Скромность – мое второе имя, да. Мне 52 года, девочке в 46 лет я пережила и инсульт. Я себя вытащила за волосы. И со мной до сих пор знакомятся на улице не потому, что я хожу в декольте или в ультракоротко. Я... В какой-то момент своей жизни поняла, что мне не хватает женственности. Я пошла ее...
1: Добывать,
3: потому что танк-то 34, в общем-то, без украшений. Я пошла ее добывать. И вот дальше все случилось.
2: Так, я так полагаю, что мы сегодня даже для женщин узнаем, где можно добыть эту самую женственность, если вдруг вы чувствуете, что ее надо добыть.
1: На самом-то деле, вот здесь Татьяна делится секретами, что нужно для того, чтобы выглядеть молодо и красиво. И здесь есть список, то, что нужно заниматься с танцами, и нужно заниматься сексом. Как часто? Давайте мы узнаем об этом.
2: Слово
1: там
2: какой
1: на грех
2: наводящий.
1: Я обалдела, вы тоже обалдеете.
2: В эфир-то такое
1: срочно,
2: слово
1: говорит. Срочно, срочно ищем, ищем с кем. Если у вас нет, да.
2: Сейчас
1: ищем
2: опять кнопку
1: как?
2: Нажму.
1: Это еще там без прелюдии. Ну ладно, об этом поговорим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: А что мы со слушателем-то нашим обсудим, дорогие?
1: Как движение и позы влияют на нашу жизнь? Что значит женственность? Что значит мужественность? Может быть, даже на языке тела? Вот такая у нас сегодня будет тема. Обязательно слушайте. И дальше мы действительно расскажем, сколько нужно вешать в граммах.
2: Давайте-ка, бим-болталка, присоединяйтесь к нашим беседе. И, безусловно, мессенджеры, если вы хотите задать свои вопросы нашей сегодняшней гости Татьяне. Плюс 792-72-42-102-8. Вот уже от зубов отскакивает, но все равно поглядываю. Ну что, добро пожаловать.
1: Скоро не будет отскакивать, если ты будешь... 4. Ну ладно, потом. Все, пошли на рекламу.
2: Мне нравится, что я не всегда тебя понимаю, в этом есть пикантность.
0: Вечерний трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: сервисе.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Три часа ночи! Кто это?
1: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
0: Господи, конечно, сплю.
1: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
2: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Чувствуйте, разговорчик у нас сегодня будет интереснее.
1: Тот случай, когда третий не лишний.
0: Совершенно верно.
1: Да, всем здравствуйте. Еще раз вечернее шоу. А тут еще комар, кстати, у нас в помещении летает.
0: Ну и вы, наши дорогие слушатели, можете подслушивать.
1: Да, значит так, у нас сегодня четверг. Открытый микрофон здесь, на Бимрадио. У нас гостья прекрасная, обворожительная Татьяна Шамсутдинова, которая рассказывает сегодня про язык тела, про женственность, где ее добыть. И поэтому плюс 7-9-8-2-42-102-8 это наши мессенджеры. Что для вас женственность, что для вас мужественность в целом? И как это, на ваш взгляд, проявляется в движениях и вообще проявляется ли? Давайте немного о Татьяне расскажем. Татьяна, вы окончили университет имени Ленина, Мехмат.
2: Да.
1: Далее у вас была работа, потом замужество, двое детей, 26 лет в браке.
0: Достойно.
1: Да, дальше у вас случилась неприятность, это инсульт. У вас не работала левая рука, правильно?
2: Ну, назвать инсульт неприятностью, это очень лайтово. Это случилась катастрофа.
1: Беда.
2: Это катастрофа, потому что в один час жизнь перевернулась полностью. Инсульт – это когда в голове что-то там разрывается, сосуд, и у тебя тело отказывается.
1: А как так случилось? Вы переживали, нервничали, что поспособствовало? Получается, сколько вам лет было?
2: Мне было 46 лет. Противозачаточные таблетки, я думаю, что на них. Это не подтвержденная информация, но я очень про них думаю, потому что они сворачивают кровь.
0: Угу.
2: И я их принимала не совсем так, как нужно было.
0: Ну, то есть произошла вот та история, вот это противопоказание, которое нужно со специалистом как раз и все уточнять. А инсульт вообще действительно вещь очень неприятная. Она получается вот так в мгновение, и ты не понимаешь,
1: что происходит. Катастрофическая, не неприятная.
2: Да. Я была дома одна, и у меня в моменте отключилась левая сторона. Вот просто отключилась левая сторона. И я понимаю, что мне уже что-то... Чувствую, что что-то не то. Я, во-первых, тут же урухнула, потому что попробуйте стоять на одной ноге
1: Без предупреждения,
2: я просто рухнула тут же. И я понимаю, что что-то очень серьезное. Причем, знаете, так интересно, у меня вообще не было паники. Вот я вообще ничего не думала. Я знала, что мне надо вызвать скорую и доползти до двери открыть. И я вот уже звонила сама в скорую. И вот так. Ну, меня уже начала сводить. Я успела вызвать, назвать адрес. Мне очень повезло. Скорая приехала. Они с той стороны стоят, до двери ломятся. Войти же нужно. Mm-hmm. А у меня до двери я измерила 10 метров. И я ползла. Вот попробуйте дома прийти, лечь на пол. У вас не работает рука, нога. И вы одной рукой и одной ногой ползете.
1: Я так детям делала, но что я не могу по дому что-то делать. Чтобы они мне помогали убираться, больше не буду тогда.
2: В общем, я одной ногой... Как ползти вообще одной ногой? Я отталкивалась от стены и на полу лежа ногой и ползла. Я доползла эти 10 метров. Мне нужно подняться и открыть замок. Потому что снизу я не достаю. А дверь не зайдет. Скорая помощь не зайдет, если я дверь не открою. Попробуйте опять вот на одной рукой и одной ногой поднять этот замок, открыть.
1: А если бы вы просто под дверью, ну, встать не можете и стали бы имитировать... Ну, чтобы соседи
0: невозможно,
1: вызвали кого-то.
0: Невозможно, понимаешь, когда происходит инсульт, парализует речевой аппарат.
1: Да, у меня у папы три было, я примерно представляю, что это такое. Хорошо, ну, в смысле, ничего хорошего, но это уже случилось. Дальше у вас, наверное, была реабилитация. И в какой-то момент вы поняли... Как вы поняли, что вы недостаточно женственная? Почему вы не обращали на это внимание раньше?
0: Ну, я так понимаю,
1: что вам говорил ваш муж?
0: Вот эта вот катастрофическая точка отправки и стала, да, как бы переосмыслением всего, что происходило в
1: жизни. Почему именно женственность? Почему вы обратили внимание на свою женственность в такой ситуации?
2: Потому что пока я выживала и вытаскивала себя за уши из инсульта, я прокачала типично мужские качества.
1: Сила, я все сама.
2: Угу. Потому что я не могу.
1: Ну, все, что у меня есть, короче.
2: Да. Все, что у вас есть, Ярослава, да. Целеустремленность, сила воли. Я занималась по 5 часов каждый день, 6 дней в неделю.
1: Точно про меня. А чем занимались?
2: Вот этими своими упражнениями. У меня был список, лист формата А4, и я каждый сделала галочку. Я занималась, потому что я хотела быть нормальной, не быть своим близким в тягость. Я не могла себе позволить. У меня двое детей, муж, и я не могла. И когда я это, наконец-то, стала нормальной, я смотрю, что-то не то. На меня мужчины на улице не оборачиваются. Дома меня как-то все боятся.
1: А это не кризис какого-то возраста? Что на меня не смотрят мужчины? Нет?
2: Я не связалась с кризисом среднего возраста и с каким-то возрастом вообще с кризисом не связала. Я просто решила, что, надо разбираться, в чем дело. И мне попалась видюшка с кинетикой, и я смотрю, мужик показывает движение, и он женственный. И я поняла, что я хочу быть такой же.
0: Давайте
2: вот
0: расскажем.
2: Этот мужик.
0: Угу. Расскажем, что такое кинетика вообще, то есть вот для тех, кто, как говорится, не в теме. Наука о языке тела, жестах, позах и движениях, да, как изменяя движение, меняешь свою подачу и внутреннее состояние, то есть через физику, грубо говоря, получаешь внешний какой-то вот этот вот ресурс.
2: Да. И именно так. Меняя свои движения, ты меняешь, во-первых, свое внутреннее состояние не 100%. То есть это не то, что ты взял по-другому тапочки и стал себя чувствовать королевой. Но ты все равно по-другому меняешь. Вот смотрите, могу прямо сейчас с вами поэкспериментировать.
0: Да, давайте, с удовольствием.
2: Поставьте ножки в рядышком, прям близко-близко друг к другу.
0: Так.
2: Их засуньте под стул. Вот так себя обхватите.
0: Ножки под стол засунуть.
2: Ножки под стул. Прям
0: под стул.
2: Под стул, да. Вот так, согнитесь.
0: Носку кожи лишь.
2: Еще ниже, лишь, прям низко. Вот, и почувствуйте, как вы себя чувствуете. Лишь, прям вслух говорите.
3: Как бабушка, скукоженная на лавке.
2: Ну вот, видите?
0: Ну такой, да, зажатый сразу получается ощущение. То весь стянутый какой-то.
2: Если мы уйдем от эзотерики, почему так происходит? Потому что мы занимаем мало объема. Грудная клетка у нас сдавливается, нам тупо не хватает дыхания. У нас голова, значит, если мы часто находимся в таких позах, у нас мозг получает меньше кислорода. Мы реально становимся старее бабушками, потому что мы просто плохо думаем.
0: Угу.
2: Так, что вы спросили, я забыла?
1: А тут вообще, а можно вам вопрос от слушателей задавать?
2: Да, нужно.
1: А здесь просто есть один неудобный.
0: Насколько неудобный?
1: Не 18+. Человек, испытывающий инсульт, никогда не поймет, что у него инсульт. Вот такое мнение.
2: А я и не понимала, что у меня инсульт. Я поняла, что, что это что-то очень серьезное, мне надо вызвать скорую. То, что у меня инсульт, мне сказали уже потом. В реанимации, потом, да.
1: Угу. Хорошо, с этим понятно. Вот вы пошли, значит, обучаться женственности, увидели вот этого мужчину, суперженственно.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Как вы раньше относились к женственному мужчину? Что значит женственный мужчина? Это повадки женщины, что... Как можно по внешнему виду определить, что мужчина женственный? Я как-то на поступки сейчас смотрю, и внешне особо уже не особо... Ну, как вчера вот, да? Вот вчера у нас...
0: Может, вот так вот как-то вот?
1: Вчера вот мужчина был, который учил меня на барабанах играть. Мне показалось, что он слегка...
0: Да,
1: Денис, привет.
0: Вам показалось.
1: Показалось, да. Вот я не поняла. Мне показалось, что он слегка женственный, а он, оказывается, не женственный.
2: Ну, смотрите, мы путаем внутренние составляющие и внешние. Человек, мужчина, может быть очень мужественным, но внешне он может быть мягким. Вот вспомните фотографии военных. Великая Отечественная война.
1: Угу.
2: Кто пришел с войны? Я когда их разбирала, у них в основном позы у всех мягкие. Очень мягкие, потому что эти мужчины доказали себе в первую очередь, что они мужики. Им не нужна была вот эта внешняя проявленность, эта жесткость. Им
0: маскулинность,
2: вот так
0: называют.
2: Да, да, им этого хватило на войне. И тогда, и до этого жизнь была такая, что, в принципе, статус мужественности, он не подвергался сомнению. Мужчина был всегда главой семьи, он был сильнее. Так была устроена жизнь. И им не нужно было доказывать визуально, что он мужик. Он знал все про себя. Нынешняя у нас жизнь же изменилась, и мужчины как могут доказать хотя бы себе, что они мужественные? Чисто мужских дел осталось не так много. Женщины везде расползлись, расплодились, да? И вот это женственные положения тела, женственные позы у мужчин остались, потому что это, ну, от отца взял, это бывает, передается по наследству, это не важно. Но сейчас на фоне очень мужественных женщин мужские, женственные позы, они становятся немножко ему в минус. Они его мужественность ставят под сомнение.
0: Ну, а что это за позы такие? Вот просто пока что не быть голословным, понять хотя бы.
2: Вот когда я вас увидела, вы стояли в типичной женской позе. Это когда расстояние между...
0: Это я всегда так.
1: Зато я нет.
2: Вы мягкий, да, вы очень мягкий. Расстояние между коленками меньше, чем расстояние между пятками. У вас коленка была подсогнута, и вы вот так вот стояли. Это женская поза. Ярослава, сколько я за ней не наблюдала, она ходит по мужскому типу, как по лыжам.
1: А мне мешает там кое-что между ног.
2: Да-да-да. Это
0: зимой замерзает, звенит еще.
2: Да. И у нее всегда вот ноги поставлены практически на ширину плеч. И движение, траектория движения у нее прямые, нету плавности. И больше мужские. Вот у нас
1: не
2: радио.
1: Приходится, да.
2: Это вот радио, если вот показывать видео, то прям пальцем тыкаю, и сразу понятно, что вот мужчина или женщина, силуэт мужской или женский? У вас был женский силуэт, у вас был мужской силуэт.
1: Это у Петра женский, если что, тут Татьяна показывает.
2: Да, пальцем.
1: У меня мужской. Нас все устраивает.
0: Так и работаем.
1: Да. Да, и а поэтому... махнемся на денек.
2: И поэтому, понимаете, это вообще кинетика, это не про то, что вот правильно или неправильно. Это вообще не про это. Вам удобно в мужских движениях,
1: да,
2: вам удобно в женских.
1: Пока все устраивает.
2: Если вас все устраивает, живите, ради бога. Я не пришла сказать, что вот нет, так нельзя. Так не надо. Кинетика — это про уместность. Бывают ситуации, в которой женщина должна выглядеть мужчиной. Я шла в какой-то раз вечером по переходу, и там стояла толпа не очень дружественно настроенных мужчин. Неужели я шла в женских движениях?
1: Бедрами виляя.
2: Да нет, конечно. Я максимально приняла мужские позы, пошла в развалочку, так по, ноги по этой по лыжне, раскачивая плечами. Я прошла мимо.
0: Мы ненадолго прервемся, но у нас сейчас будет блок полезной информации, после чего продолжим наше общение с нашей сегодняшней гостьей Татьяной. Плюс 7-927-242-102-8. Присоединяйтесь, будет интересно.
4: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: ТТС.
6: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином – ООО «Мартин».
7: Свет, ты определилась?
8: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
7: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость. Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Новосавиновском районе прошел дождь. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 23 градуса, по ощущению плюс 17. И вот как раз-таки небольшой дождь сегодня до самого вечера местами пройдется. Завтра, в пятницу, 4 сентября, днем плюс 22 градуса, к вечеру ожидается плюс 14 и также небольшой дождь в течение дня. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Вечерний Трубим.
4: Всем здравствуйте. Вечернее шоу Трубим. Сегодня свободный микрофон здесь, на БИМ-радио. И с нами сегодня наша гостья Татьяна Шамсутдинова. Сегодня мы говорим про женственность. Я тут даже своим походником прошлась. Говорю, так, вот бедра, вот если вот так вот добавлю, станет ли женственнее моя походка? Оказывается, что нет. Так что, девчонки, внимательно слушаем. Какая должна быть походка у женщины, Татьяна? Вот вы сказали про поребрик, может быть, тоже еще раз в эфире это озвучить?
6: Женская походка от мужской отличается именно постановкой ног. То есть мужчины как ходят? Как на лыжах, по лыжне. Ножки немножко друг от друга на каком-то расстоянии. Это физиологически обосновано, да? Когда девочки так ходят, мы, во-первых, себя обкрадываем. У нас пропадает вот это красивое движение, волна бедрами. Во-вторых, когда ты так ноги ставишь по мужскому типу, у тебя сразу начинается вверху раскачка. Ты начинаешь подключать к этому еще и плечи качаешь. Женская походка – это как будто ты идешь по поребрику, по одной прямой.
4: Угу. А если ты торопишься, тут вообще не до походки.
6: Вспомните Мерлин Монро, как она бежала на поезд. Ну, в фильме «В джазе только девушки». Она очень торопилась. Тык-тык-тык-тык. Ну.
4: Ну, у нее там и наряды были соответствующие. Угу. И это кино. В конце концов, не будем забывать. Это я в защиту нас, девчонки, кто ходит как мужи, ну, эти, не по поребрику. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как движения и позы влияют на нашу жизнь? Что для вас женственность? Что для вас мужественность? И, может быть, как-то на языке тела вы это можете описать. Вот, мужчины, приходите вы в кафе, видите, что женщина как-то там, не знаю, что-то бедрами сделала или вот плечами. И для вас это женственно. Не пленитесь, напишите, пожалуйста. Очень интересно, обращаете ли вы вообще внимание сейчас, есть ли у вас на это время возможность, а главное, желание подмечать женственность в современном мире? А вообще обращать внимание, как вы думаете, Татьяна, мужчины на женственность? Или вот сейчас другое важно уже, чтобы просто любила, готовила?
6: А мужчинам от нас вообще нужно, по-моему, только женственности нужна.
4: Да, конечно, что... а потом вот эти предъявы.
6: Ну, это вы
4: не... А ты мне что? Это я сам себе могу дать. А ты мне что?
6: Вот именно. Смотрите, постирать, заработать, приготовить, убраться они могут сами, да? Они что не могут? Он спрятался.
4: Петр, мы вас видим.
7: Да я просто, знаешь, так это... Почему ты спрашиваешь Татьяну, что мужчинам нужно от женщины?
4: Нет, и от Татьяны.
7: И вот мне хочется спросить, как бы, чтобы я тебе дал этот обратную
4: связь.
7: Нет,
4: мне хочется Татьяну спросить вот по ее опыту жизни.
7: А Татьяна все правильно говорит, вот совершенно
4: вот,
7: верно, так
4: вот,
7: и есть.
4: Вот, поэтому я спросила.
7: И причем мужчина действительно считывает это вот так вот на подсознательном уровне, когда она идет как по поребрику. О!
6: Это просто красиво. Понятно, что это должна быть уместность. То есть, если ты идешь 2 килограмма картошки, там у тебя обвешаны детьми, коляска и все на свете,
4: детьми.
6: То какой нафиг поребрик? Ты идешь лишь бы дойти.
7: Совершенно верно.
6: Но мы же иногда и ходим без картошки и без детей, да? И тогда, если вам нужна женственность, ходите по поребрику.
4: А как не забывать вот это вот, знаете, я тут с детьми, раз, пошла на свидание. Ярослава, включаем походку по поребрику. Это же, ну как вот уметь переключаться, женщина, современным...
6: Просто навык. Ты же как-то научилась чистить зубы на автомате, да?
4: Угу.
6: Это просто навык.
7: И в эфире говорит, научилась ведь? Научилась ведь? Ну вот.
4: Ну ладно.
6: Вопрос уместности. Вот нужна тебе сейчас женственность, тогда ты ее включаешь. А если ты пошла выбивать деньги с арендодателей?
4: Ну дай мне денежку, ну пожалуйста.
6: Ну не проси.
7: Надеваешь олимпоз, берешь биту.
4: И по ребрику, ну дай денежку.
7: Ну побольше, побольше. Там пени накапали.
4: А что, как мало там пени? Ой, какой май. Ну, всяко можно, да, раскрутить там.
7: Букву последнюю только не закидывайте в это слово.
4: Я собиралась, да. Так, есть сообщение, но не по теме, конечно. Салют, миленький человечек, соскучился по твоему голосу, оказывается. Ну и Петь, привет, конечно.
7: Ага, спасибо.
4: Адель, вы одинокий мужчина, если ничего не изменилось с последнего нашего здесь с вами разговора. Вы вот, Адель, на что обращаете внимание? На
7: Адель,
4: языки?
7: Это певица, которая?
4: Нет, это наш любимый слушатель.
7: Да?
4: Да.
7: Ну ладно, хорошо.
4: Вот вы обращаете внимание, вы ходите по свиданиям, наверное, на женственность. Или что вообще, мужчины, вам сейчас, вот ответьте кто-нибудь, пожалуйста, не пленитесь. Важна ли вам женственность вот именно в современном мире от женщины? Не так, что, нет, понятно, что это важно, но насколько для вас это важно? Вот Марат пишет. Добрый вечер, Бим. Девушкам главное улыбаться, а то иногда посмотришь на лица девушек, все замученные, злые, суровые, а так улыбнулась, и уже как-то по-другому смотришь на них.
6: А еще комплименты мужчинам хорошо делать. Они у нас такие все суровые мужики, а вот просто проходя мимо сказать, блин, какой классный мужчина, ты же ему день сделала, ему же так приятно.
7: Вот.
4: Как день сделала?
7: Просто хороший
6: день. Хороший день, да. У него будет хороший день, чтобы прошла мимо красивой женщины и сказала ему что-то хорошее.
7: А хорошее
6: и женщинам
7: слово...
6: тоже комплименты
4: делают.
6: А
4: представляете, рядом с ним идет жена. Я такая говорю, мужчина, вы прекрасны.
7: А хорошее слово и кошке приятно.
4: Которая с питбулем рядом стоит, да?
7: Понимаете? Не надо стесняться.
4: Быть адекватной достаточно, пишет Денис. Вопрос гостю.
7: Давайте.
4: Разнообразие в половых отношениях. Сейчас гость у нас скажет чуть кофе.
7: Бог ты мой.
4: Я подавилась.
7: О чем вы там?
4: Ой, да, я не вовремя. Разнообразие в половых отношениях при живой жене. Это нормально?
6: Во-первых, жена живая, она законная или они в разводе? А во-вторых, вопрос, конечно, не ко мне, я только отвечу, могу свой собственный опыт, да? Я абсолютно семейный человек, у меня дома домострой, и поэтому, ну, нет, для меня вот муж и муж, и все, и жена, и жена. То есть феминизма никакого нету. Ну, в моем мире, где я живу.
4: Так, плюс 7-9-8-2-42-102-8, это наши мессенджеры, и мы говорим про язык тела, про женственность. Что для вас женственно, мужчины? Важна ли вам женственность? Что для вас вообще женственность? Вот во мне женского, например, ну нет, хорошо, есть во мне вообще что-то женственное, Татьяна?
7: Даже имя у тебя мужское, вот что поделаешь,
4: да,
7: ну как так угораздило-то?
4: Мама мальчика просто ждала.
7: Бороды только нет у тебя.
4: Сына мама хотела, родилась я. А, ну, есть во мне что-то, вообще зачатки жен... Так, Петр, хватит ржать, пожалуйста. Ты вообще же
7: женская. Молчу,
4: молчу. У тебя походка.
7: Молчу, молчу.
4: Спасибо. Да, Татьяна, есть у меня вот вообще зачатки женственности?
6: Есть, конечно. Я же говорю, что вы по визуалу девочка в пубертате, но девочка, не мальчик. Вы, безусловно, женщина, женственна.
4: У меня еще прятки тут розовые, да?
6: Да, но это женственность, которая еще не выросла, не расцвела, не раскрылась. Это бутон. И она просто вот, ну, с шипами, как любой бутон.
4: А мужчина может раскрыть бутон?
6: Да.
4: Или женщина сама должна
6: вот
4: раскрыть
6: давайте
4: бутон?
6: Прям из опыта, из
4: да,
6: моего.
4: Давайте.
6: У меня был ученик, парень, который пришел, он, во-первых, пришел узнавать, как сдавать экзамены, потому что на экзаменах все рушатся именно за счет невербалики. Все
4: губы кусают вот это все.
6: Да, да, да. Угу. Они начинают себя с телом сдавать, что он списывает. Он учился, как сдавать экзамены и себя не выдать. И параллельно мы прокачали ему мужественность. Угу. Он пошел на свидание с барышней, которая была, ну, такая Том Сойер в юбке.
4: Угу.
6: Потом обратная связь рассказывает. Мне, говорит, мне было очень сложно первые 15 минут забрать у нее жесткость, потому что мужественность и женственность в паре – это всегда разговор о жесткости. Кто более жесткий в паре?
4: Угу.
6: Вот вспомните, у вас даже среди подруг есть. Вот ты с этой подругой более жесткая, а с этой подругой ты мягкая.
4: Угу.
6: И вот первые 15 минут он забирал у нее жесткость. Он именно прям как самец такой доминировать начал чересчур, чтобы она...
4: Расслабилась и стала девочкой. Отдала ему свои вот эти вот причиндалы звенящие.
6: Да. И потом она расслабилась, и у них было прекрасное свидание. От мужчины очень много зависит.
4: Угу.
6: Но мужчины...
4: Но мужчины боятся.
6: Они боятся.
4: Боятся
6: же подойти
4: таких
6: еще надо
4: женщин,
6: к ней.
4: Как
6: да.
4: Я понимаю, да. Петр, как дела?
6: Задумался.
7: Все нормально, я слушаю вас.
4: Петр меня не боится.
6: А он тебя просто знает уже.
4: Будешь сахарок? +7 927 240 2 102 8 это наши мессенджеры. Что для вас мужественно? Извините.
7: Я просто как буддийский монах, понимаешь?
4: Да, да.
7: Ты говори, говори.
4: Ты мой золотой соведущий. Дай бог тебе здоровья. Про мужественность и женственность мы сегодня говорим. Ярослава, не до конца раскрылась твоя розочка еще здесь. Вот нам Россия
7: написала.
4: Ничего, всему свое время. Все шипы отпадут, а дальше будет самое интересное.
7: Еще больше интересного, конечно же, здесь у нас в прямом эфире. Будьте с нами, будьте как мы. Как говорится, будьте лучше нас.
5: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус, банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиника».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Детский парк «Тейка Бум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
2: О, Казань-парк. ОГРН 120-47 300 12-912.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день Икс, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст временный сбой, придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.

0: Трубим.
1: Они тут за эфиром что только не обсудили уже. Я вам по секрету. Я пока не включаю кнопку просто, потому что ну, бесполезно сейчас будет шум, гам вот это вот. Что только не обсудили. Сейчас постепенно мы к этому придем. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наши мессенджеры. Можете вот сейчас смотреть. Внимание, вот это болтун.
2: И нам не
1: первый.
2: Стыдно вообще ни разу.
1: Ну и, конечно, наш замечательный гость Татьяна. Рад еще раз приветствовать. Вы тоже можете присоединяться, задавать свои вопросы. Еще раз напомню, мессенджер плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Сегодня мы говорим, как движение позы влияют на вашу жизнь, как выглядеть мужественно, как выглядеть женственно. И где это найти, причем? Если это вдруг где-то потерялось?
2: Да, я сразу спину выпрямляю. И здесь вот Татьяна пишет, ваша тезка. Да, кстати, гость у нас Татьяна тоже сегодня. Пришла, говорит, об ведущих. Это вот вы нас тут. Ну, то, что ты, Петр, как женщина, ты, Ярослава, как мужчина. На самом-то деле мы попросили честный разбор. И мы приняли, я вот, например, согласна с тем, что сказала Татьяна, потому что действительно мне вообще не до женственности. Ну, сами понимаете, это дети, беготня. Но иногда, знаете, хотелось бы. Это, оказывается, не все так плохо. Оказывается, зачатки у меня есть. И Татьяна даже сказала, что для этого нужно сделать. А еще то, что бутон обязательно может раскрыть нужный садовник, симпатичный, накачанный. Да? Ну ладно, может
1: бывает
2: быть, не
1: они лысеющие, знаешь, в игре вот такая есть про садовника. Вот он там лысеющий, правда, немножко.
2: Главное, чтобы не убийца, как в этих всяких раньше. Бимчик, любимчик, привет. Для меня мужественность — это когда рядом с мужчиной могу почувствовать себя маленькой беззащитной девочкой. Понятие замужем очень подходит сюда. За мужем, как за стеной. Если это есть в отношениях, тогда и женственность, она приходит и расцветает. Легко быть женственной, когда любима и счастлива, как мне кажется. А если этого нет, то да, тогда приходится доставать этих, как кукей, и быть, и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Поэтому любите, будьте любимы. Лариса, я с вами полностью согласна. Вот прям абсолютно, я вам сердечко даже поставила. Татьяна, вы вот как к этому сообщению?
3: Абсолютно поддерживаю, согласна полностью. Потому что женщине от мужчины нужна забота, опора и защита.
2: Ну, вы знаете, у меня вот были такие отношения, когда мне говорили, ты что, плачешь? Не плачь, ты же не плакса. И это настолько важно. И, ну, естественно, в следующих отношениях уже неохота плакать, потому что осадочек остался, и думаешь, я же не плакса какая-нибудь. И не плачешь. Отсюда и рождаются вот эти мужские повадки.
3: Ярослав, в нашей стране Ярослава.
2: Да, спасибо. Ярослав.
3: Ярослава,
2: ну,
3: я
2: да,
3: скажу.
2: В общем-то, сейчас я кукаю.
3: Не-не-не, я после инсульта, у меня плохо губы работают. Тем более. Ты что это?
2: Главное, чтобы у мужика работали. Ага, продолжайте.
3: Не плачь, в нашей стране говорят обычно мальчикам.
2: Буланова еще говорит.
3: Еще говорит Буланова, да. А женщина должна плакать. У женщины, ну, это естественно ее... Это ее естественное состояние. Она должна выливать эмоции отрицательные. Если она не выльет отрицательные эмоции, она просто их взорвет, взорвет все окружающее. Она придет и будет ругаться. Детям достанется, мужу достанется. Поэтому лучше ей вылить. Вот у нее пришлось что-то,
2: конечно,
3: накопилось. И она вылила,
2: конечно,
3: и это управляемо. Он рядышком стоит, погладил, сказал, ну что ты, моя хорошая, ну поплачь.
2: Ну, да, да. Вот плечо еще сухое,
3: да,
2: есть.
3: Раз, да, развернулся. Да, да. И ты все это вылила, и потом дети счастливы, здоровы, муж тоже пошел, рубашку поменял, и нормально. Ты отрицательные эмоции из себя убрала.
2: Понятно? Вот и все, вот и все. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что для вас женственность, что для вас мужественность? Как раскрыть в себе женственность? Мужчина, может быть, вы знаете, как в женщине раскрыть ту самую женственность? Не плачьте.
0: Бим-радио. Дёвые заметки на Бим-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах в данной минуте. 6 баллов, движение затруднено. Благодарим за это Яндекс.Карты. Крупные пробки рассказываю, где расположились, чтобы вы туда не попали. Проспект Ямашева от проспекта Фатыха Амирхана до Чистопольской. 44 минуты время проезда. Улица Бурхана Шахиди, улица Саид Галеева, улица Кировская Дамба от улицы Чернышевского до Несмелого. 16 минут. 13-минутное затруднение на Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до Дементьева. Улица Петра Витера от улицы Дементьева до до Фатых-Амирхана 12 минут. И также 12-минутное затруднение замечено на Левобулачной от Тазигизата до улицы Татарстан. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба свободна в обе стороны. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 8. И третья транспортная дамба в центр 9 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну что, 18.01 уже на часах в студии. Это значит, что это второй час вечернего Трубима здесь на 102.8. И у нас сегодня гостевой эфир. У нас открытый микрофон. И у нас сегодня в гостях Татьяна. Удивительная женщина с удивительной историей. С удивительными знаниями, я бы даже сказал так, которые она с удовольствием может с вами поделиться. Напротив меня моя замечательная коллега.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ярослава меня зовут.
1: Мы в курсе.
2: Да, но вдруг кто-то...
1: И вам тоже не хворать.
2: А кто-то подзабыл.
1: Маргарита.
2: И тема у нас женственность, мужественность. Ваше сообщение +7 982 42 102.8. Я спросила мужчины, что для вас женственность или там, не знаю, может, мужественность. И женщинам такой же вопрос. Мужчины сегодня поактивнее. Вот Артем пишет: терпеть не могу молодежь с длинными кудрявыми волосами. Они еще одеваются, как девчонки. Не поймешь порой, кто идет, парень или девушка. По мне, так мужик должен быть мужиком, а не девкой. Есть еще сообщение, кстати, длинные искусственные кудряшки у молодых парней. Это мужественно? Вот Азат спрашивает.
1: Ну, все что-то к кудряшкам, да, пристали,
2: я так понимаю? Ну, это мода, это просто мода, ничего личного, просто мода. Женщины же делают кератин на волосы, выпрямляют, мужчины делают завивку. И женственно ли это, Татьяна?
3: Вот смотрите, мы не можем рассматривать женственность и мужественность в отрыве от культурного кода. В нашем культурном коде у мужчин волосы принято быть короткие. Если мы вспомним викингов, да, у них вот все время у них длинные волосы.
1: Какие-то... Ну, слушайте, русичи тоже носили длинные волосы.
3: Да, но согласна.
1: И джигиты, кстати, носили джигиты... длинные волосы. Но там больше все-таки из-за погодных уже условий приходилось, да, иногда и голову брить налысо, но бороду оставляли.
3: Ну вот если вспомнить прям Русь такой сказки, да, Иванушка, царевич, там косты ни у кого не было. И вот слово «распущенность», распущено. Это и поведение, и волосы. И вспомните, распущенные волосы, когда могли быть у женщины распущены, только в момент близости дома. По улице с распущенными волосами не ходили. Была прическа, была коса, было какое-то покрытие головы, потому что если женщина выходила замуж, как могли определить, что она замужем? Она...
1: Ну, покрытая голова.
3: Покрытая голова, да. И вот недавно начали по улице ходить девушки с длинными распущенными волосами. В мою юность такого еще не было. И слово «распущенность» и «распущенные волосы» – это все в одну сторону.
2: Синонимы, получается.
1: Да. А еще длинные волосы был признак аристократии, а холопов стригли.
2: Добрый вечер, Бимка. Добрый вечер, мой любимый дуэт. Добрый вечер, Татьяна. Во-первых, хочу высказать восхищение этой сильной девушки. Да-да, девушки. И меня... У меня всего 51 годиков. Победить такую болезнь – это уже подвиг. Это я говорю как бывший медик. А насчет темы «женственность – это естество». Да, все правильно. Не надо прятаться за новомодными стандартами. Я, когда приезжаю в Казань, всегда хожу в кафе в одном из ТРК. Там, например, компания девушек сидят за столиком. Сразу видно, кто загадка, а кто открытая книга. Загадка – это та, которая ведет себя естественно. Другие, наоборот, двумя пальчиками держат чашку кофе, на кончике вилки еду. Поэтому нравится девушке загадка. Надеюсь, вы меня правильно поймете.
3: Конечно, потому что я прекрасно понимаю, про что говорит наша слушательница. И опять-таки про уместность. Вы пришли провести хорошо время, да? И если вот эти движения, вот, пальчик в сторонку, кофе там двумя...
2: Это чашечками, не показуха или случайно?
3: Это именно показуха, потому что если это естественное движение...
2: Она
3: если...
2: руками будет есть, конечно.
3: Нет-нет. Если вы дома кушаете вилкой с ножом, в ресторане вы будете есть так, что никому не будет глаз царапать. Для вас это будет естественное движение. А если вы только раз в месяц в ресторане пользуетесь этими приборами, то, естественно, это будет выглядеть как показуха. Поэтому в данном случае, конечно, та девчонка, которая ест так, как она привыкла, она естественная, а естественность всегда привлекает.
2: А внешне, если, например, у него губы тонкие, а рядом сидит вот аккуратненькие пухленькие губки, а мужчина обращает ли внимание, отталкивает ли его сейчас эти новомодные губы, не вот большие-большие утки, а именно чуть-чуть?
3: Вы у меня спрашиваете про губы, да?
2: Да, как вы думаете?
3: Я думаю, что мужчина не смотрит конкретно.
2: Вы вот просто сказали про естественность.
3: Он не смотрит конкретно, о, губы, только увидел, только губы. Это какой должен быть размер.
2: Губы.
3: Да. Как вообще люди смотрят? Они видят сначала силуэт в целом, наш взгляд, так наш мозг устроен, что мы первые несколько секунд оцениваем силуэт в целом. И там нужно понять, мужчина-женщина, то есть пол. Я очень поддерживаю того зрителя, который раздражен непонятным полом, потому что если наш мозг не понимает, кто перед ним, мужчина или женщина, он напрягается. Угу. непонятно, как себя вести. Но мы должны понять, наш мозг, где доли секунды. Мужчина и женщина, с какой его статус, какой его возраст, опасен или не опасен, свой или чужой.
2: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Есть еще много вопросов, можно ли быть женственной, но не сексуальной. И наоборот, об этом немного позже.
0: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
9: Свет, ты определилась?
10: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
9: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис. Шоу Шепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: царстве,
1: невероятный у нас происходит просто царстве. Здесь в эфире. Это непереставаемый просто поток женщин.
0: Это есть же мужицкий дождь?
1: Ой, да.
0: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр, пожалуйста, вам слово.
1: Что, пожалуйста? Спасибо, ага. Я вас послушаю.
0: Ага.
1: Татьяна Шамсудина у нас сегодня в гостях. В общем-то, открытый микрофон. По четвергам у нас обычно такая история происходит. Мы говорим о языке тела, можно сказать так. А я вот тут такую информацию еще интересную раздобыл, что, Татьяна, вы были куратором в онлайн-школе. Что за школа, хотелось бы узнать. И амбассадор ШКИ, это что такое?
2: Амбассадор школы кинетического имиджа.
1: А, есть... школа кинетического имиджа, да. Это вот расшифровка.
2: Да-да-да.
1: Так.
2: То есть я прошла обучение, и мне выдали диплом, что как бы я вот обладаю некими компетенциями.
1: Угу, угу.
2: И меня пригласили работать куратором в школе женственной кинетики. То есть к нам приходили девушки. Причем это очень дорогое удовольствие, да, скажу я вам. И мы их обучали женственности.
1: Обучались, кстати, вот вы сколько, получается, вот эта школа кинетического искусства, да, по-моему?
2: 23, весь 23-й год. Год.
1: Год обучения заняло.
2: Да. Нет, можно обучаться сколько хочешь.
1: Нет, это история во всю жизнь, да, да, безусловно. Да. Если ты начинаешь чем-то увлекаться, все больше и больше граней.
2: Ну, вот, до этого момента я год обучалась.
1: Угу. Так, и вот еще, смотрите, вот есть у меня такая информация. Просто многие, на самом деле, не то чтобы задаются таким вопросом, но как-то он проникает в голову человека о том, что, знаете, вот мне уже за 40, и мне кажется, уже все поздно. Поезд куда-то ушел, наш поезд в огне, как пел один товарищ, которого мы не будем сейчас озвучивать. И казалось бы, что все, да, уже позади. Но нет же, вот есть живой пример передо мной сейчас. Сидит 49 лет, первое выступление на махонькой, но сцене.
2: Да, после инсульта я пошла на танцы и занималась танцами. Между прочим, очень-очень советую. Это настолько мозги развивает. И тренажерка мозги развивает, вроде бы, да?
1: А мне кажется, вот как раз танцы, они еще и развивают особо женственность.
2: Смотря какие танцы. Вот вы чем занимались?
1: Я танцами не занимался.
2: Нет, ну вот вы мне показывали вот, вот постановку.
1: Ног. Винчун.
2: Да-да-да. Вот это вот вообще не просто не про женственность, не про мужественность. Это вообще что-то.
1: А, кстати говоря, вот один из как бы моих крашев, как скажет молодежь, это, да, товарищ Брюс Ли. Ваше поколение знает этого человека.
2: Брюс Ли, да.
1: Он был чемпионом Гонконга по ча-ча-ча. Он был танцором.
2: Я не представляю, как выглядят танцы ча-ча-ча. Просто не вижу.
1: Это можно в интернете посмотреть. Ну, так ладно, хорошо. Получается, то есть вы выступали, вы пошли заниматься, это восточные танцы?
2: Да, я пошла.
1: Пластика, то есть вот.
2: Я пошла пластику. Да, и, между прочим, на видео очень видно, что мое тело двигается по-другому. Вот левая рука, она двигалась совсем по-другому, чем правая.
0: А как вы относитесь к пилону?
2: Смотрите, чем бы мы ни занимались, эти определенное количество времени, это будет сказываться, войдет в привычку. И если женщина достаточно долго занимается пилоном, эти движения войдут в нее, и ее будет, этот повышенный секс будет считываться. Но пилон это
1: то все-таки... хваткость женская.
0: Секс.
1: Будут мужчины видеть и убегать. Скажут, елки, она сейчас как схватит меня, как этот пилон.
2: И это все-таки в сторону дешевого времяпрепровождения, да? Слово нельзя это говорить?
0: А есть вопрос у нас. Есть. Можно, вот помните, до рекламы, можно ли быть женственной, но не сексуальной?
2: Можно быть женственной. Вспомните, пожалуйста, королеву в «Трех мушкетерах» Алиса Френдлих. Она там максимально женственна и совершенно не сексуальна. В том смысле, в котором мы обычно привыкли говорить. Про пилот хочу вернуться.
1: А Леди Винтер?
2: А Леди Винтер, ну вы что?
1: Там коварная женщина.
2: Там сплошное женщина. Вот это вот то, что... Можно говорить это слово в эфире?
0: Секс, что ли?
2: Да.
0: Ну, секс, да.
1: Имя, сестра, имя.
2: Да-да-да.
0: Добрый вечер. Недавно был в аквапарке. Вот там столько женственности увидел. Час с воды не мог вылезти.
1: Молодец какой.
2: Так он, наверное, не женственность увидел, а сексуальность.
1: Шкрябал дно плитки. Давайте про танцы все-таки. Мы никак не можем завершить эту историю. То есть вы пошли заниматься восточными танцами,
2: да.
1: Чтобы, ну, опять же, вот пластику какую-то, мне, да, разработать.
2: Да, честно говоря, это просто было рядом с домом. В моем доме были эти танцы. Я занималась и там сделала руку. Научила, не то что сделала, оттуда выросли упражнения для руки. После инсульта у меня вот пострадавшая рука, она была некрасивая. И меня это очень задевало. И когда мы занимались восточными танцами, там же ставят и руки, и ноги, все там ставят. Вот восточные танцы – это максимально концентрат женственности. Там одни сплошные женские позы. Расстояние между пяточками больше, чем расстояние между коленочками. Руки. Там все-все про женственность.
1: Ну и все достаточно действительно очень плавно и вот, ну, да, пластично, как, да, по-другому, да, и не скажешь.
2: И не вульгарно.
1: И не вульгарно. Ну да.
0: Добрый вечер. Пачку денег и расцветает, как бутон розы.
2: Ну, не согласна. Вообще ни разу не согласна.
1: А что расцветает? О чем там это? Вот в контексте я немножко тоже не уловил, как бы.
0: Вечер в хату. А, добрый нормально. Вечер, Ярослава и Петр. Мужик должен быть лысым, чтобы жена его не смогла за волосы таскать. И гоняла, да, баба, еще здесь вот не хватает вам. Привет, мои прекрасные Ярослава и Петр. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Еще вопрос гостя. После одной попытки познакомиться у меня сразу комплекс начался. Год хотел познакомиться, вежливо начал общение, но в ответ была фраза: «Ты себя в зеркало видел?» И смех неприятный. Пожалуйста, покажите. Давай еще раз. «Ты себя в зеркало видел?»
1: Примерно вот такой, наверное.
0: Да, после этого не смогу подойти познакомиться, чувствую себя неполноценным. Как это перебороть?
2: Ну, наверное, действительно, посмотреть в зеркало и посмотреть, решить, за счет чего девушка так среагировала. Как вы выглядели на тот момент, и, может быть, вы выбрали не ту женщину, просто...
1: Может, она просто задеть вас хотела, и все.
2: Да, и, скорее всего, выбрали не того человека, к которому подойти. То есть это не ваш уровень развития, не ваш статус, все что угодно.
0: А правда говорят, чтобы, кстати, я смотрела давным-давно у психолога еще тогда, ну, молодая была, и психолог сказала, чтобы развить в себе некую женственность, и, ну, вот, раскрепощенность, нужно по дому ходить без одежды. И перед зеркалом, в том числе сейчас вот Рафиль мне напомнил про зеркало. Насколько это вообще рабочая схема, чтобы женщина такая раз, волосы направо уложила. Раз, никто не ржет, кстати, неприятным смехом.
2: У меня, у мамы была подруга 70-летняя, она в жару дома ходила, раскрепощенная, раздетая.
0: Прекрасное зрелище, я не сомневаюсь в этом.
2: Напротив был дом. Короче, кончилось тем, что к ней пришел мужчина лет на 20, ее моложе, знакомиться.
0: Кончилось
2: все, да?
1: Прикольно.
0: Сколько?
2: На 20 лет ее моложе был он. То есть ей, наверное, к 70, ему 40. У них был долгий роман.
1: Вот так вот.
0: И секс, наверное.
2: Ну,
0: а
2: я
0: опять сказала это слово. Какой кошмар. Плюс 792-72-42-102-8. Это наши мессенджеры.
1: Я просто хотел добавить такую еще историю, что на самом деле в эллинской культуре это было вполне нормально. И люди воспринимали обнаженные тела друг друга спокойно. Это вот к вчерашнему, кстати, почему скульпторы все время лепили голых натур, обнаженных. Совсем скоро, кстати, мы будем играть в новую игру. Сейчас для всех будет интересный сюрпризец.
0: Да.
1: Дождитесь, скоро пригласим вас поиграть.
4: Бим радио.
1: А у меня немного информации на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября БИМ-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки за пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Реклама на БИМ-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: ТТС.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
10: Свет, ты определилась?
11: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
10: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
13: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев.
15: А горький вкус твоей любви.
14: Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Коколова 2-0+.
3: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2», ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
15: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
1: +2 92 102 8 номер телефона в студии БИМ-радио. Нам нужно по традиции два игрока. Мальчик и девочка, звоните прямо сейчас. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 21 градус, к вечеру ожидается плюс 18, малооблачно, небольшой дождь. Завтра в пятницу, 4 сентября, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 17, после 15.00, имейте в виду, ожидается небольшой дождь до вечера. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Это вечерний Трубим.
5: Ну, в общем, что-то новенькое у нас сейчас будет.
4: Ага.
5: Пока это я тоже не очень представляю. Для меня это тоже сюрприз. Коллега тут нас чиняла неплохо иногда. Да. Ну, ты расскажешь нам, конечно.
4: Да, я расскажу. Смотрите, дорогие.
5: Я сначала давай скажу, что у нас на кону билет в кино на два лица. Вот победитель сегодня их и заберет. А теперь, пожалуйста.
4: А какая рифма к слову «лица»?
5: Улица.
4: Молодец.
5: Есть мистер. Еще другая рифма, о которой вы сразу подумали. Я просто не стала ее говорить.
4: Конечно. Да-да. В общем, мы будем искать рифмы. Что нужно будет сделать?
5: Это ж надо будет как-то игру назвать.
4: Зарю. Бронеплетка.
5: Бронеплетка.
4: Да,
5: так, очень хорошо.
4: Смотрите, что нужно будет сделать? 10 слов у Петра, 10 слов у меня. Нужно будет, дорогие наши сегодняшние участники, вы сегодня вместе с нами открываете...
5: Погоди, ты сейчас их не пугай, я сейчас вот фейдер подниму, а там гудки будут частые. Давай сначала познакомимся. Первый
4: до
5: нас дозвонился Денис. Здравствуйте, Денис.
6: Алло, алло, привет.
5: Привет, привет.
6: И снова 3 сентября.
5: Обалдеть.
4: Я вас календарь.
5: Шафутинский кусил сегодня?
6: Что?
4: А если бы вас Шафутинский сегодня укусил, за какое местечко он бы вас хапнул?
6: За попу, наверное. За попу.
5: За горящую рябину.
4: Все понятно. Ладно, хорошо, неплохо.
5: Сегодня... Познакомимся с вашим оппонентом, это Юля. Юля, здравствуйте.
7: Здравствуйте, всем привет.
5: Юля, вы любите стихи?
7: Обожаю.
5: А вы, может быть, сами их сочиняли? Бывало такое? Нет?
7: Нет, люблю, когда мне читают.
5: Вам посвящали стихи, было такое, да?
7: Да, конечно.
5: Замечательно. Денис, давайте спросим. Денис, а вы когда-нибудь писали стихи?
6: Если только очень-очень маленьким ребенком.
5: Очень маленьким ребенком вы писали. Ну, это же вы гений, получается.
4: Ну, там вот рифма к слову «любовь», например.
6: Морковь.
4: Морковь, конечно,
5: молодец,
4: да.
5: Молодец какой. А еще кровь. Вот три основные рифмы. Кровь, любовь, морковь. Ладно, хорошо. Юля, последний раз вам кто стихи посвящал? Читали вам?
7: Друзья на день рождения.
5: Так, всем привет, зовусь Незнайка, от меня вам была лайка.
7: Не так ли потом?
5: Примерно, да, и сыграли песню. Ну, здорово. В общем, понятно, да, будем рифмовать.
4: Только все должно быть прилично. У нас... Нет, ну давайте уж постараемся как-нибудь. Все слова, кстати говоря...
5: Сдерживайтесь, короче.
4: Да. На эти слова, что у нас сегодня в игре, есть приличные рифмы, это я вам точно говорю.
6: Итак,
4: Денис...
6: Подалю.
4: Что?
5: А, подалю.
6: Подалю.
5: И по Ожегову, кстати, тоже можно, да.
6: Хорошо.
4: Денис, вы дозвонились первым. С кем будете играть?
6: Ну, с Ульяной я проиграл, с Ярославой я проиграл в прошлый раз, я буду играть с Петром.
5: Вот это поворот!
4: С Ульяной! Меня как-то кто-то называл
5: вот
4: Ульяной, так это были вы.
5: Владимир, извините. Ульяна, Ленин. Ладно, слушайте, ну, мне, конечно, будет сейчас в новизну вообще правил, хотя бы мне объясните, пожалуйста, я как-то чтобы... Вот у меня написано 10 слов.
4: Да, смотрите, у вас есть 10 слов, на них есть рифма. За одну минуту, Денис... Денис.
6: Да, я тут.
4: Что у вас голосочком? Рифма к слову голос. Волос, все правильно.
6: Молос. Колос.
4: Колос. Холост еще можно при это. Так, смотрите, вы, Петр, можете подсказывать Денису, если Денис что-то как-то растерялся. Вы можете вот как в зубах примерно накидывать, что там, какое-то слово.
5: Ну ладно, давайте попробуем. Это, в общем-то, у нас сегодня такая немножко проба пера. Да. Вы готовы, Денис?
6: Да, готов.
5: Давайте стартовать тогда. Рябина.
6: Малина.
5: Нормально, пойдет. Лист.
6: Крифт.
5: Что?
6: Крифт.
5: Трист?
6: Дрифт.
5: Ага, вот так даже началось, хорошо. Осень. число есть такое. Вот число есть такое после 7.
6: 8.
5: Молодец. Малинка.
6: Калинка.
5: Калинка?
6: Угу. Калинка.
5: Краса.
6: Коса.
5: Молодец. Лужи.
6: Белужи.
5: Зимой они бывают, когда, вот знаешь, это холодно. Лужа.
6: Стужа.
5: Молодец. Дожди. Дожди. Корнелюк еще поет ее. Дожди. Я оставил любовь позади, а?
6: Позади. Дожди позади.
5: Позади нее длинный хвост. Знаете ли, Денис пелась в песенке одной.
4: Денис, сложно было?
6: Очень.
5: Вот. Надо потому что стихотворным искусством заниматься каждый день.
6: Вот надо, да.
5: А не,
6: вот
5: только, надо не только в детстве, Денис, как вы это говорите, уникум.
6: Надо тренироваться, да, согласен.
5: Люди в школе начинают стихи писать, а он говорит, я в детстве вообще, когда маленький был, молодец. Слушайте, шесть.
4: Выиграл, получается.
5: Шесть слов.
4: Ну, шесть.
6: Не, ну, прикольно, новая, новая игра.
5: Нормально. Вообще. Есть какой-то объем, да, букет хороший?
6: Огонь, просто огонь.
4: Видишь, нормально все. Юленька, вы готовы? Вы поняли, что нужно делать?
7: Да, конечно.
4: Смотрите, я сразу скажу то, что рифма может быть любая по части речи. Наречие, глагол, вот как вам слышится, главное, чтобы это было прилично. Вы готовы?
7: Готова.
4: Погнали.
0: Это вечерний Трубим.
4: Спасибо. Погода.
7: Невзгода.
4: Хорошо. Ночи. Бывает длиннее, бывает.
7: Короче.
4: Ага. Туман.
7: Обман.
4: Ага. Рощи. Мать мужа.
7: Мощи.
4: Хорошо, тоже неплохо. Вода. Я буду любить тебя.
7: Вода всегда.
4: Да, молодец, умничка. Трава.
7: Трава.
4: Еще сзади едешь в машине, говоришь, ты вообще-то не их везешь, аккуратнее. Трава.
7: Тормоза.
4: Нет, не совсем. Трава, вот бревно по-другому еще говорят. Пошли рубить их.
7: Дрова.
4: Да, трава. Птица. Огурцы и помидоры там выращивают. Птица.
7: Птица.
4: Ну, а еще бывает... Хорошо, зима. Я все могу.
7: Зима, холода. Зима, лето.
4: Отстой, а не рифма у вас, Юль.
7: Все. Бим радио. Давайте дальше.
4: Птица. Так все дальше.
5: Птица.
4: Смотри, птица,
5: на
4: теплица, например, да.
7: Птица.
4: Вот, видите?
6: Косица.
5: О, Денис присоединился. Денис, мне кажется, вас сейчас прорвет. Вы прямо это с вечера писать начнете сегодня.
6: Я сейчас да, возьму перо, бумагу.
5: Вот, перо.
4: Можете
5: обязательно.
4: Ручку взять,
5: обязательно,
4: да ладно,
5: перо.
4: Что выпендриваться.
5: Ладно, что у вас там
4: мне
5: получилось?
4: Мне как будто 6 получилось.
5: 6-6, ничья, давай засчитай. А какая у нас что за суперигру будет?
4: А на суперигру мы будем стихи вспоминать. Пушкин, Лермонтов,
5: и что, кто
4: Есенин.
5: Более выразительно
4: кто
5: расскажет?
4: Кто вам больше нравится? Вот у меня открытые три стихотворения.
7: Продолжить строчку надо.
4: Конечно.
5: Отлично.
4: Будем вспоминать стихи школьной программы. Кто больше нравится? Лермонтов, Есенин, Пушкин, быть может?
7: Пушкин.
6: Блок.
5: Блок?
4: Блок – это сложно.
5: Сказал
4: как
5: Денис.
4: Такое.
5: Блок – хороший выбор, кстати.
4: У меня нет от меня открытого блока. Это кто это у нас сорвался?
5: Разбежавшись.
6: Ура, я победил.
4: Это Юля.
5: А мы сейчас попросим Юль перезвонить. Юль, перезвоните к нам, пожалуйста. Как-то, ну, может, связь просто оборвалась. Бывает такое.
4: Нет, она говорит, блок. Не хочу я с вашим блоком сегодня играть. Я пока... Вот, давайте я буду открывать стихотворение тогда. Александр Блок у нас сегодня с вами в суперигре.
6: Я пошутил.
5: Ах, вы шутник какой, Денис.
4: А с нами разве можно шутить, Денис?
6: Можно.
4: 3 сентября.
5: А, ну вы тогда пока болтайте. Я сейчас сам Юле позвоню. Как-то она это, не шавелится.
4: Денис, а чьи стихи вы помните? Вот, например, вот этот «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». Что ищет? Вот помните?
6: Он...
4: Автора помните?
6: Автора не помню. Что ищет он в пути далеком? Нет, не помню. Не помню. Я старый.
4: Насколько вы старый? Но вы помните, что на улицу надо, чтобы одеться, там, как-то кроссовочки на себя?
6: Помните? Да,
4: видите, все не так плохо,
6: помню.
4: Значит, можно учить стихи. Лермонтов, да. Это парус стихотворение называется.
6: Это Лермонтов, да, это парус, точно. Это Лермонтов, это парус.
4: А таблеточки не забыли сегодня выпить, Денис?
6: Да, я выпил.
5: Таблеточки или что-то другое? Алло.
6: Да.
5: Юля.
7: Я вернулась.
5: Батюшки.
4: Вас вернули с того света.
5: Куда вы удалились, Юля? Что случилось? Что это за сейсмические такие волны оборвали нашу связь?
4: Итак, супер игра. Будем вспоминать стихотворение. Ну, давайте... Александр Блок, так Александр Блок.
5: Так давайте Александр Сергеевич. Вот проще всего. Это же светило солнце русской поэзии.
4: Да.
5: Несмотря на эфиопские корни.
4: Александр Сергеевич, я открыла сложный. Про осень стих. Мы, конечно, можем попробовать.
6: Попробуем.
4: Мы это попробовали.
5: Юля, вы готовы?
4: Уже сегодня.
7: Давайте попробуем.
5: То есть задача закончить строчку, да, фразу вот зарифмовать.
4: Так, ну это будет сложно, правда. Александр Сергеевич сегодня явно будет сложно, поэтому давайте возьмем вот стихотворение «Ночь», «Улица», «Фонарь», «Аптека».
5: А, ну Блок все-таки.
4: Блок. Кто первый закончит правильно, тот и выиграл.
5: Давайте.
4: «Бессмысленный тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так».
6: И тишина.
4: Ну, там буква «и» следующая, а нет, да.
5: И со... мертвые с косами стоят.
7: Нет, умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как старь.
4: Аптека, улица, фонарь.
6: Фонарь.
4: А, молодец, Юля.
5: Вот видите, Денис, Юля не постеснялась взять паузу, открыть телефон на нужной странице и процитировать.
6: Да,
5: а вы тут, понимаешь, мертвые с косами стоять, и тишина.
4: Главное, что мы все вместе вспомнили стихотворение. А, Юленька, вы молодец, к вам вернемся позже. Денис, сколько вам лет, что вы вот считаете себя старым?
6: Ну, я не настолько старый, чтобы себя считать старым, но мне 45 лет.
5: Я не настолько старым, чтобы считать. 45 вам?
6: 45.
5: Так, Дениска, ягодка опять.
6: Ягодка, да.
4: Ягода, малина. Да. Денис, может...
6: Так, и тишина.
4: Ну, там буква «и» следующая, а нет, да.
5: И со... мертвые с косами стоят.
7: Нет, умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как старь.
4: Аптека, ночь, улица, фонарь.
6: Фонарь.
4: А, молодец, Юля.
5: Вот видите, Денис, Юля не постеснялась взять паузу, открыть телефон на нужной странице и процитировать.
6: Да,
5: а вы тут, понимаешь, мертвые с косами стоят, и тишина.
4: Главное, что мы все вместе вспомнили стихотворение. А, Юленька, вы молодец, к вам вернемся позже. Денис, сколько вам лет, что вы вот считаете себя старым?
6: Ну, я не настолько старый, чтобы себя считать старым, но мне 45 лет.
5: Я не настолько старым, чтобы считать. 45 вам.
6: 45.
5: Так, Дениска, ягодка опять.
6: Ягодка, да.
4: Ягода, малина. Да. Денис, можете приветы передать в прямом эфире.

0: сколько вам лет, что вы вот считаете себя старым?
1: Ну, я не настолько старый, чтобы себя считать старым, но мне 45 лет.
2: Я не настолько старым, чтобы считать. 45 вам?
1: 45.
2: Так, Дениска, ягодка опять.
1: Ягодка, да.
0: Ягода, малина. Да. Денис, можете приветы передать в прямом эфире, а потом обещайте мне, что вы откроете стихотворение Александра Блока и дочитаете его до конца.
1: Обещаю.
2: А и перо обещаете вас взять сегодня, начать сочинять?
1: Сочинять не обещаю.
2: Надо было сказать, Денис, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо, иногда, кому да. Приветы?
1: Всем привет. Всей Казани, всей республике, всей России и всему миру.
2: Вот это вот я понимаю. Вот это я понимаю. Привет еще. Галактики, Млечный Путь. Заодно можно было еще отправить пламенный привет, Денис. Но это, наверное, в следующий раз. Обязательно звоните к нам, поиграем с вами с удовольствием. Вы интересный товарищ. Ну, 45, на самом деле, все только начинается. Мы сегодня как раз 2 часа об этом и разговариваем. Давайте чествовать нашу победительницу, Юлия.
3: Здравствуйте, еще раз.
2: Здравствуйте.
0: Юля, мы вас поздравляем. Вы молодец, находчивая девчонка, оказались шустрая. И тоже прочитали стихотворение сегодня, вспомнили. Привет, кому будете передавать?
3: Привет, конечно же, всей Болталке, девчонкам спасибо за помощь. Всей Казани, всем, кто знает.
0: Юленька,
3: и вам, любимым ведущим.
0: Юленька, так это вы. Вот Ленар всегда говорит, Юлька, девчонка, огонь. Так это он про вас?
3: Видимо, да.
0: Ну что, девчонка, огонь, трубку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок. А новая игра к нам вернется завтра.
2: Да, можно и не орать было об этом.
4: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.

0: Бер ике, эш дурт, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41. 16+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-900.

0: Ну, слушайте, напомню, да, что у нас сегодня открытый микрофон. Сегодня у нас в гостях Татьяна, невероятно интересный человек, очаровательная женщина. Я заценил вот эти все вот у вас украшения, очень интересно. Все вот это стильно подчеркнуто, прям действительно, прям женственность, она так вот прям вот и резонирует.
1: Но неужели только украшениями женственность
0: резонирует?
1: Я их всех сниму и останусь женственной.
0: Безусловно, так и будет,
1: а
0: вы останетесь женственной. Это же все детали. А дьявол кроется в деталях.
1: Да, это позы, жесты.
0: Совершенно верно. Вот именно об этом мы сегодня с вами разговаривали, дорогие наши радиослушатели. Спасибо за участие. Хорошие вопросы задавались.
2: Есть еще?
0: И давайте зададим.
2: Добрый вечер, любимые ведущие любимого радио. Здравствуйте, Марат. И ваши гости в студии. Про парней с длинными кудрявыми волосами. В моем понимании, это швабры с бигудями. Про девушек с толстыми или тонкими губами. Если губы не накачаны, то это красиво. Если накачаны, то это мерзко смотреть. Ой, Марат, я вас умоляю. Мне кажется, вы не сразу узнаете, накачала себе женщина губы или нет. Ну, не все же делают вот эти вот большие.
0: Так может, она на пасеке лепешки работает, понимаешь? И неудачно,
2: да,
0: вот мед вытащила.
2: Может, она целуется много. Я сам отец дочери 27 лет. У нее в голове такой ерунды не было. Куда смотрят родители? Парням жвачку приклеить, когда спят. А девкам ремня всыпать, чтобы дурь из головы вылетела.
0: А, кстати, вспомните, кстати, статую этого Микеланджело. Кто там делал-то? Все, забыл. Буонаротти.
2: Как у тебя...
0: Ну ладно, короче, там кудрявый чувак, кудрявый, с кудряшками.
2: Привет, ребята, гостья замужем, очень строгая дама.
1: Я строгая дама, я замужем. У меня очень строгий принцип.
0: Ну это внутренний стержень.
2: Принципы, от
1: это
2: слова
1: принцип. Это советское воспитание.
0: В том числе, наверняка, да.
1: Ну вспомните фильмы, на которых мы росли. Господи, там было черное и белое.
0: Нам песни «Строить и жить»,
1: да,
0: помогало.
1: Да, да.
0: А не вот это вот, понимаешь, все,
1: да,
0: сейчас,
1: да,
0: что,
1: да,
0: поет.
1: Да.
0: О, слушать невозможно.
2: Спасибо огромное тем, кто задавал вопросы, кто участвовал. Кстати, напишите, как вам игра про рифму, пожалуйста.
0: Да, да, да,
2: будем,
0: нам очень интересно.
2: Будем рады обратной связи. И давайте как-то подытожим вообще вот про женственность.
0: И про мужественность.
2: И про мужественность тоже. Татьяна, спасибо огромное, то, что вы к нам пришли сегодня, поделились с нами и нам советы дали. Я вот теперь спину стараюсь прямо держать. Начнем с этого, начнем с малого. А Петр ножки вместе,
0: да,
2: не держит.
0: Да, я теперь это вот так вот сижу, как эти.
2: Я ему
0: вот
2: дала, конечно, совет там что-нибудь положить.
0: А что это, Анатолий, тот у вас? Все, значит, работает.
2: Да. В общем, так теперь мы и будем работать, чтобы вы понимали. Он с широкими
0: так
2: ногами.
0: Так здесь я сказал. Татьяна,
2: все,
0: пожалуйста.
2: Все, молчу.
0: Мы очень хорошие ученики, мы быстро учимся.
1: Да-да-да, я заметила.
2: А какое-то напутствие женщинам, мужчинам про то, как вот сохранять в такие неспокойные дни, когда суета, беготня, женственность, мужественность.
1: Давайте я дам совет, как сохранять спокойствие, да? Угу. Это намного важнее. Женственный ты, мужественный. У всех у нас есть ситуация, когда мы волнуемся. Вот когда вы понимаете, что сейчас будет ситуация, или вы уже внутри ситуации, когда вы волнуетесь, вам нужно посмотреть на свои ноги и выставить, сделать опору в ногах максимально устойчивой. Поставить ноги чуть-чуть меньше, чем на ширину плеч у женщин. У мужчин поставить ноги, чтобы было устойчиво, неважно, сидите вы или стоите.
0: То есть нужно принять устойчивую позицию.
1: Устойчивую позицию и замедлиться. Вот когда вы волнуетесь, замедлитесь. Дышите медленно, двигайтесь медленно, говорите медленно. Эти две вещи вам помогут выровнять ваше волнение и не показать визуально, что вы волнуетесь.
2: Я молчу, ты еще сказал молчать.
0: Не волнуемся, ребят.
2: Стоим устойчиво.
0: Вдох-выдох, и мы опять играем в любимых. Спасибо большое, Татьяна. Очень приятно было с вами познакомиться. Я думаю, нашим слушателям тоже этот эфир сегодня был полезен. Ну, как минимум, я для себя много что узнал. Это здорово. Про игру, кстати, пишет, очень зашла, так что мы будем продолжать в этом ключе и далее двигаться. Ну и двигаться будем по улицам нашего города, вернее, по дорогам. Давайте-ка посмотрим, что у нас происходит в дорожной ситуации. Татьяна, еще раз вам огромное спасибо. Увидимся, услышимся на любимой станции.
3: Бим-радио. Путевые заявки на Бим-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Итак, посмотрим, что же происходит на казанских дорогах. 4 балла местами. Затруднения у нас. Крупные пробочки есть. Самые крупные 13 минут. Это улица Петра Витера от проспекта Фатых-Амирхана до Дементьева. Также 13-минутное затруднение на Николая Ершова от Вишневского до Сибирского переулка. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева 9 минут. 9 минут улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. 7-минутное затруднение на Чистопольской от проспекта Фатых-Амирхана до Сибгата Хакима. Так, ситуация на мостах и дамбах позеленела. Ленинский мост Миллениум свободный в обе стороны. Кировская дамба из центра 1 балл. И третья транспортная в центр 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Всем желаем удачи в пути.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: А, третий час. Третий час вечернего Трубима на 102.8. А по-прежнему с нами Ярослава.
2: И Петр Нежинский. С нами не скучно.
1: Да. А что вы хотели? Чтобы скучно было?
2: Нет, не хотела бы.
1: Дудки!
2: Сейчас спину выпрямлю, и может поскучнеет.
1: Правильно,
2: а? Что-нибудь изменилось?
1: Олимпосик почаще не надевайте. Вот, а что вы там? Что случилось?
2: А что-то мы должны были с тобой рассказать, интересно.
1: А мы сейчас расскажем. Знаешь, что расскажем?
2: Да.
1: Что мы... сертификат мы готовы подарить, кстати,
2: да.
1: В ресторан.
2: Да.
1: Если вы хотите увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок БИМ-радио, которые мы постоянно для вас организуем, или вашу подготовку к грядущей перезагрузочке по-взрослому, который совсем скоро случится, вот предлагаем поучаствовать в конкурсе. Условия очень простые. Нужно выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок.
2: Я тоже ходила.
1: Или подготовь к новой. Ну, так вот, а вам нельзя участвовать, вы заинтересованное лицо. Подписать фразы «Я иду на вечеринку БИМ-радио», прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под этим постом, а мы вышлем вам порядковый номер участника на рукаве.
2: Но только профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы
1: красивым.
2: Мы могли проверить публикацию.
1: Профиль должен быть красивым, греческим и открытым. Рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан, так что дерзайте. Удачи, любимые. Подробности можно получить, конечно же, по телефону +7 2 930 800.
2: Так, ну что, пошли к забавке, что ли?
1: Давай.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Игра «Забавушка» на БИМ-радио. Как уже было сказано, до 19.40 будем принимать ваши сообщения в нашем мессенджере +7 927 242 102.8. На кону сертификат в кафе национальной кухни. Ваша задача —
2: продолжить фразу. Фразу мы даем вам, а вы должны нам прислать в наш мессенджер ее окончание. +7 927 242 102.8 до 19.40. Здесь юмор давайте подключаем. Можно в рифму, можно небольшими стихами, пирожками даже. Ее звенящая походка не смутила Олежку. Поэтому...
1: Неплохо.
2: Ее звенящая походка не смутила Олежку. Поэтому, и вот что поэтому, ждем ваши варианты ответов. В этом часе, кстати, выходов будет чуть поменьше, потому что совсем скоро мы поедем с Лейсан Батрединовой в путешествие.
3: БИМ-радио.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
8: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев.
11: А горький вкус твоей.
10: Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
12: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
15: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
15: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
16: 0+.
15: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
0: Шути меня, давай!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: «Путеводитель». Туристический проект на Бим-радио.
1: Петр уже смирился.
2: Да-да.
3: Всем как вы понимаете, Лейсан Бадретдинова у нас в студии. Лейсан Сусановна, я ее называю.
2: Почему Сусановна?
1: Ты бусики подобрала?
3: Потому что вы нас
2: сегодня
3: время,
2: без бусиков.
3: Все время куда-то нас ведете. И это прекрасно. А мы, кстати, за то, что вы можете отгадать, куда вас Лейсан Сусановна Бадретдинова поведет в очередной раз, можете заполучить классный подарок от Бим-радио.
2: Ага.
3: Поэтому сейчас будет ребус.
2: Да, ребус будет, ребус.
3: И вместе будем угадывать, куда же мы отправляемся. +7 972 42 102 8. Первый правильно ответивший.
2: Да.
3: В общем-то, у нас и получит подарок от любимого радиостанции.
2: Знаете, сегодня я без каких-то там особых, ну,
3: ритуалов?
2: Сложных каких-то загадок обойдусь. Ну, давайте так. Где живет Лохнесское чудовище? Какая это страна? Ну?
3: А нет? Я знаю.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, не подсказывай. Ладно, хорошо, ты не подсказывай давай. Ну, что еще?
3: Там еще клетка очень распространена.
1: И волынка, или как там?
3: Да-да-да.
1: Да?
3: Да. И мужики юбки носят.
1: Да. Все, у нас есть правильный ответ.
3: Кстати, вы в клетчатой рубашке.
2: Да-да. Что ты думаешь? Это же намек был, понимаешь? Да-да-да, чтобы все-все-все догадались. Сегодня, друзья... А кто-то угадал,
3: есть,
2: да? Написал,
3: есть,
2: да? Кто,
3: да,
2: молодец? Кто?
1: Адель.
2: Адель?
3: Первый написал Шотландия.
2: Ай, ты молодец. Действительно, Шотландия. Кстати,
3: Скотланд.
2: Друзья, Скотланд. Знаете, если кто-то из вас, друзья мои, думал, что Шотландия – это отдельно стоящая страна, так и нет. На самом деле Шотландия находится в составе Великобритании.
3: Да, но шотландцы это не особо любят.
2: Ну, и все время просятся
3: так
2: как-то
3: же, как
2: на свободу.
3: Ирландцы.
2: Так же, как и ирландцы, но никто их не слушает. И как бы они там сами по себе, англичане сами по себе, но они все равно с англичанами. Кстати, я брала интервью у преподавательницы английского языка. Она туда ездила с группой школьников.
3: Угу.
2: Есть такие туры, которые там буквально на две недельки, например, да, полдня дети учатся, а полдня по экскурсиям и все такое. Причем занимаются они в совершенно невероятно старинном замке, можно сказать, которому там 1583 года постройки, и который входит в топ-5 вузов Великобритании, который находится в историческом центре столицы Шотландии. Это Эдинбург. Да, все знают, что такое Эдинбург.
3: Столица Шотландии.
2: Вот, кстати, опять я сразу же, конечно же, рекомендую вам, друзья, конечно же, смотреть там через Яндекс или через Google те названия, которые я говорю. Во-первых, наберите слово «Эдинбург» и «Эдинбургский замок». Вот Эдинбургскому замку, например, более 1000 лет. Стоит он на холме, там частенько проводятся концерты, то есть это все настолько вот это вот переплелись древние, можно сказать, постройки с современными какими-то...
1: А что за концерты, звезд или какие-то постановки?
2: А всякие разные, разные бывают, да-да-да, всякие разные.
1: А кинохи там дальше снимали?
2: Конечно, снимали, но об этом попозже. Так вот, сейчас пока про Эдинбург, да. Что посмотреть в Эдинбурге? Это для того, чтобы как-то там вот, ну, было понятно, какой маршрут выстроить, да. Значит, есть там улочка, которая называется Королевская миля. Она реально в длину милю составляет. И соединяет она замок королевский и дворец. Смотрите. Если вы сейчас, Ярослав, вот давай, загугли «Королевская миля», там полно всяких средневековых переулочков, закоулочков, сувенирных магазинов. На что похоже вот то, что я сейчас рассказываю?
1: Очень красиво тут еще.
2: Очень красиво.
1: Как будто в ну вот тут еще будочки вот эти стоят.
2: Да. Да. И, конечно же, все эти виды вдохновляли Джулиан Роулинг для того, чтобы написать...
1: Гарри Поттера?
2: Конечно. Все эти закоулочки, все-все-все, она смотрела там. И там, кстати, есть целых два кафе, в которых, ну, на которых написано, что здесь вот писала свои произведения вот эта замечательная писательница.
3: Так, а как же Мел Гибсон? Вы вспомните его сегодня?
2: А что? Что с ним не так? Он тоже
3: с
2: из Эдинбурга?
3: Все так.
2: Ну, ты знаешь...
3: Он в свое время снял очень интересную историческую картину
2: про
3: героя Шотландии.
2: Правильно, потому что там действительно снималось огромное количество фильмов. фильмов. Вот тот вот фильм, как назывался?
3: «Храброе сердце».
2: «Храброе сердце».
3: «The Brave Heart».
2: Да, а еще там снимались фильмы «Чужестранка», «Франкенштейн» и, конечно же, многие сцены из «Гарри Поттера», между прочим. На минуточку, да, моя
3: опять
2: любимая фразочка?
3: «Гарри Поттер».
2: Нет, ты знаешь, на удивление, есть, оказывается, очень большой пласт людей нашего практически возраста, плюс-минус 40+, да, которые обожают «Гарри Поттера», собирают всяческие, ну, вот эти вот артефакты, которые связаны с этими произведениями, и даже ездят исключительно по тем местам. Есть даже, кстати, экскурсия проводится по местам
3: боевой славы «Гарри Поттера».
2: Да. То есть показывают то, смешно, что стало прототипом для тех или иных, например, там, заведений, каких-то там вот сцен из «Гарри Поттера» и все такое. Хорошо. Дальше что смотрим? Холирудский дворец. То есть это как раз официальная резиденция британского монарха в Шотландии. Открыта для туристов. Можно туда пойти, все это посмотреть, с удовольствием понаблюдать. Дальше что смотрим? Королевская яхта «Британия». Ярослава, гугли, потому что это практически крейсер. Вот я, например, когда увидела это, ну это крейсер «Аврора» практически. То есть она огромная. Она пришвартована в порту Лейт. И это роскошнейший совершенно корабль. На нем королевская семья путешествовала в течение 40 лет. Там просто вот целый музей можно посмотреть. Там фотографии, все, что там с королевой и с королями, все, что с этим связано. Дальше. Калтон Хилл. Это такой холм с панорамным видом на Эдинбург.
1: Как будто там ужастики снимали.
2: Ну вот как будто... Почему?
1: Все, что с Хилл.
2: Ну вот, да. Еще очень интересно. Есть вообще, между прочим, Эдинбург, он окружен потухшими вулканами, сам он построен на вулкане. Есть, например, там интересный такой холм, называется Артур Сит, то есть как сиденье или трон Артура. Угу. Это тоже достопримечательность, туда можно сходить пешочком, и считается, что...
3: Ну, Артур — это вот рыцарь круглого стола, Камелот, вот эта вся история.
2: Да. Дальше смотрим. Собор Сент-Джайлс, главный храм Эдинбурга с очень такой вот красивой башней, с витражами, совершенно волшебного вида. Вот, кстати, знаете, на удивление, для меня, например, Англия и Шотландия в том числе, они, по большому счету, ну как будто вот дождливые, все пасмурное, все такое. А Шотландия, оказывается, она настолько зеленая, зеленый край. То, что мне девочки показывали, ну, знаешь, это как просторы Татарстана практически. То есть по сравнению с Лондоном, как вот мне интервьюируемые девушки говорили, по сравнению с Лондоном, Эдинбург, он более такой компактный, более теплый, более такие жители, более...
1: Там сейчас плюс 14 и дождь.
2: Ну, да, а если ехать туда летом, например, то это прям вот замечательно, великолепно.
3: Причем самое интересное, что вот именно вот, понимаете, вот я сейчас все на Лисан смотрю, да. И клетчатым рубашкам, и клетчатым юбкам мы обязаны Шотландии.
2: А то.
3: Это же клановые цвета всевозможные
2: вот,
3: у них
2: ты
3: были.
2: Ты вот прям с языка у меня снял. Действительно, у них, у каждого клана шотландского свой рисунок вот этого килта.
3: Причем и вообще не похож на другой, они не повторяются.
2: Да. И вот, кстати, на улочках Эдинбурга периодически проводятся парады волынщиков. Оказывается, есть боевая шотландская музыка, которая играется на волынках. И как раз вот на этих маршах они ее играют. Мне девушка мне переслала вот эту вот марш, и в итоге у меня в запретограмме вываливаются все мужчины, которые одевают на себя килт. Я не знаю, почему это я стала их целевой аудиторией.
3: Давайте что-то немножко вот добавим вайбов в Шотландии. Вот
2: это, хорошо, замечательно. Что еще? Конечно же, я же не зря рассказала про Лох-Несс. Да? Оказывается, есть озеро недалеко, 3 часа езды от Эдинбурга. Озеро Лох-Несс. И, между прочим, по-шотландски Лох – это...
3: Судьба.
2: Озеро.
3: Озеро.
2: Да, а Несс это, ну, озеро Несс получается, да, а все почему-то стали думать, что это Лохнесское. Очень глубокое, и причем считается, что в Шотландии по количеству озер, речек, то есть там такое количество воды, что можно напоить, там сколько-то там много лет, всю Европу поить, и они замечательно не помрут и будут счастливы. Вот так вот. Что ты так на меня смотришь?
3: А я вспомнил еще одного героя 812 года, ну? Барклай де Толли. Он вот тоже был такого. Шотландец.
2: Что вы говорите?
3: Да, на службе Российской империи.
2: Так вот, еще есть Дин Вилледж.
1: А живет там чудовище-то в итоге?
2: Ну, ты знаешь, ночами, наверное, выходит и похищает любопытных блондинок. Скорее всего.
3: Опять женщина.
2: Так вот, Дин Виллидж обязательно нужно будет посетить. Это такая очень живописная деревушка, и там водопад в центре города. Выглядит вообще как старинная такая открытка.
1: Очень красиво.
2: В принципе, очень это все уютненько, красивенько, замечательно. Еще Порто-Белло называется, прибрежный район. Там песчаные пляжи, но водичка достаточно прохладная. Так что делают, оказывается, молодежь? Они разжигают костер на берегу, раздеваются, бегут в морюшко, быстренько плещутся, возвращаются обратно, чтобы быстренько согреться. Вот, все, да, у меня по времени. Петр так строго на меня посмотрел, я сразу поняла.
3: Я сразу поняла. Я вот. Проникся волынкой.
2: Я поняла, ты уже глаза закатываешь, это у тебя прям приятно. Но ты знаешь, вот это вот медленное, да, но я вам прям рекомендую вот этот марш волыночный послушать, это что-то, это так заряжает. Я даже предполагаю, что, наверное, на ушу надо будет как-нибудь
3: кстати
2: поставить
3: говоря,
2: эту музыку.
3: Был у меня опыт, я как-то познакомился, приезжал на, когда я работал на телевидении, волынщик, не шотландский. И он говорит, хочешь попробовать дунуть? Вы знаете, невероятных усилий требует, чтобы раздуть вот эти меха.
2: Да-да-да.
3: То есть там такие должны быть легкие у людей. Да, и да, действительно, да. Звучание очень интересно.
2: А килт, кстати, это не юбка, а именно плед, который складывается определенным образом, чтобы можно было его по-всякому и так, и эдак завязывать и греться
3: правильно,
2: в тепле.
3: Правильно, чтоб, вот чтоб не замерзло. Чтоб. Главное, чтоб костюмчик килт сидел. Спасибо большое, Лейсанна Батрутдинова. Всегда очень интересно и познавательно.
2: Спасибо.
0: Путеводитель с Лейсан Батрутдиновой.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
9: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Совсем другое дело.
2: Вышла и зашла нормально.
1: Совсем другое дело. Игра за бабушку до 19.40. Мы принимаем ваши вариации. Времени, да, остается не так много, но, в общем-то, надо просто его использовать вовремя. Напомним фразу. Ее звенящая походка не смутила Олежку, поэтому...
2: Он закрылся в туалете. Поэтому все так и произошло. Поэтому он пошел на выборы.
1: На?
2: Сейчас, надо изучить.
1: Неожиданно.
2: Надо изучить этот вопрос. Сейчас, ее звенящая походка, ты пока от Булата изучи, я пока не очень соображаю. Ее звенящая походка не смутила Олежку, поэтому Марья Михайловна с авоськой самогона, вредит здоровью, провела свой лучший романтический вечер.
1: Любопытно, при чем тут, конечно, Олежка? Олежка? Алешка?
2: Ее звенящая походка не смутила Олежку, поэтому он просто сделал музыку в наушниках погромче, чтобы ее связка ключей перестала глушить ее любимый, его любимый трек.
1: Там, конечно, Булат, не Олежка у вас должен был быть, а Никита Сергеевич. А как там ее звенящая походка?
2: Не смутила Олежку, поэтому...
1: Поэтому он пошел на выбор 9-го созыва и крикнул: «Смерть империалистическим хищникам! Мы вам покажем кучкину мать!» Там еще он добавил бы «We'll bury you» и стал бы лупить туфлей, понимаешь, по столу.
2: Ее звенящая походка не смутила Олежку, поэтому он продолжил идти за ней, стараясь, чтобы его собственные копыта звенели в той же тональности.
1: Неплохо.
2: Итак, нужно продолжить фразу до 19.40. «Игра за бабушку». Ее звенящая походка не смутила Олежку. Может быть, поэтому он устроил перезвон с ней, а?
1: А, перезвонился?
2: Ага.
1: Позвони мне, позвони.
2: Перезвони.
3: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: В Казани на данный момент плюс 19 градусов, к вечеру плюс 18, дождь. Завтра в пятницу, 4 сентября, днем плюс 22, к вечеру плюс 17. После 15.00 ожидается небольшой дождь. До вечера данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
2: Очень нравится эта программа, очень нравится новая отбивка. А мы вам обещали в сентябре новиночки. То ли еще будет, обязательно будьте с нами, чтобы ничего не пропустить. А пока мы поздравляем именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Обязательно вступайте в наши мессенджеры, будем рады вас там видеть. Болталка, бим-болталка. Всем большой привет, это раз. Второе, в Максе вступайте, просите ссылочки, мы вам обязательно пришлем, те, кто еще не там. Также у нас есть канал в Телеге, канал в Максе, Бим-радио Казань, группа ВКонтакте. Оттуда мы берем имена именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения, находится сейчас онлайн. Эдуард Краснов, Олеська Гоголева, Анастасия Мухаметшина, Рушан Рашитович, Рузеля Кидрасова, Сергей Масленников, Миша Федоров, Талия Сунгатулина, Макс Кавин, Елена Большакова, Алексей Рябов, Денис Ермошкин сегодня отмечает свой день рождения, Максим Сапожников, Сергей Метальников и Альберт Сатаров. Дорогие наши именинники, будьте женственны, будьте мужественны, везде помаленьку. Главное, в общем, будьте счастливы.
1: Главное,
2: с днем рождения.
1: Будьте!
2: Ура!
1: 2-930-800, телефон, позвонив по которому, вы можете поздравить своих родных и близких при помощи любимых ведущих любимой радиостанции. Обязательно пользуйтесь, конечно же. Ну и не забывайте захаживать на сайт bimradio.ru. Тоже можно все прочитать в лучшем виде и воспользоваться своей возможностью. По традиции расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Смотрите, в этот день родился философ Жан Жорес, писатель Сергей Довлатов. Если вы часто видели такие здания, где написано «ремонт шин», так вот, у старшего брата ремонта шина, у Чарли Шина, актера американского, сегодня день рождения. А также актриса Марина Зудина сегодня отмечает день рождения, актер Борис Сморчков, певица Татьяна Котова, актриса Евгения Брик, певица Лика Стара, говорят, тут многие-многие другие. Я заглянул еще, посмотрел, кто из музыкантов. Это и бывший гитарист Sex Pistols, и Рикошет даже, да, Александр Аксенов. Проект такой был, «Объект насмешка», петербургская команда. Янка Дягилева в этот день, кстати, появилась на свет. Ну, для тех, кто в рок-культуре понимает, о ком мы говорим. Ну, я увидел, что еще сегодня свой день рождения отмечает британский рок-музыкант итальянского происхождения. Известен как гитарист и клавишник группы «The Cure».

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Я тебя помню.
2: Что игра?
1: Я тебя помню.
2: Я тебя тоже помню. Ты
1: я
2: Ярослава.
1: Тебя помню. Спасибо. Это Петр Нижинский. А это игра за бабушка. Стоп, холодильник, стоп.
3: Стоп-игра, короче, да. 19:41 уже на часах в студии. Стало быть, сейчас вот будем дочитывать ваше сочинение. И уже определяться с победителем.
1: Итак, нужно было продолжить фразу в нашем мессенджере. Ее звенящая походка не смутила Олежку, поэтому скрылись вместе с глаз в пелене января. Неплохо, да. Ее звенящая походка не смутила Олежку. Он деловито достал из рюкзака погремушку и протянул ей. Держи, для ансамбля не хватает.
3: Ничего так.
1: И подкатил к ней свою скрипичную тележку.
3: Скрипучую?
1: Ой.
2: Опять скрипит, скрипучую.
1: Не скрипичную, конечно, это я на барабанах ноты изучала, там так, скрипичный так. Ключ. Так, ее звенящая походка не смутила Олежку, поэтому он шел рядом и отбивал чечетку. Перевернутая шляпа медленно наполнялась мелочью.
3: Мелочь.
1: А ты что не читаешь?
3: Могла бы крупняками мелочь.
1: Ее звенящая походка не смутила Олежку, потому что мелочь, а приятно.
3: А где ты это все находишь? Я что-то не могу найти.
1: Я просто за грибами хожу, у меня большой опыт.
3: Большой что у вас?
1: Там еще есть, читайте.
3: Я не вижу. Надо же обновлять, наверное. А что это? А что это где?
1: А что это?
3: А, во.
1: Нашел?
3: Так, поэтому монгол остался у Чики-Пики на ночлежку. Вот. А, Олег Монгол! Я понял, о ком идет речь.
1: Молодец, поэтому я тебе это и оставила.
3: Все
1: плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Именно сюда вы писали ваши ответы. И этот тоже номер вам телефона понадобится для программы «Привет-привет», потому что Ленар Сиразов уже пришел. Ну, а мы пока будем двигаться с вами дальше, звенеть вместе.
3: Под золотые нулевые.
4: Бим-радио.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
7: Я думаю...

продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. Я думаю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». У

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день Х, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст временный сбой, придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
6: Пам-пам-пара-пам-пам-пам. 19.55 на часах в студии. Но это говорит нам только об одном, что... Ленар Сюрайзову пора уступать место, в общем-то, потому что впереди будет программа «Привет-привет», ваш привет, поздравления. Но! И поскакали в закат. Конечно, пора наградить победителя и выявить, и огласить его победителя нашей сегодняшней игры «Забавушка». Мы готовы?
7: Мы готовы.
6: Поехали.
7: Ее звенящая походка не смутила Олежку, поэтому скрылись вместе из глаз. Рафиль, мы вас поздравляем. Что-то так прикольно было прочитать ваш ответ, и все так хорошо совпало, безобидно главное. Спасибо всем огромное за то, что принимали участие в сегодняшнем шоу, вечернем шоу «Трубим». Петр, вам спасибо за эфир.
6: Взаимно, взаимно, да. Всем еще раз тоже огромное спасибо за прекрасный вечер.
7: И от женственно-мужественных нас вам мудрость дня. С ума свести не обещаю, но глазик дернется, поверь. Все, мы вас любим, берегите себя по традиции, скажем вам. Всем пока, до завтра. Сладенького.
6: Счастливо.
7: Пока.

Друзья, всем привет! Daft Punk, да, немножко энергии, пожалуйста, чуть побыстрее. Ну, поехали! Я пытался, друзья. Всем привет, отличного вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Напротив меня, кстати, Ярослава. Она говорит, привет всем нашим слушателям. Ну и, конечно же, ближайшие два часа мы вместе с вами. Поехали!

0: Реклама на Бим-радио.
1: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
4: «Поднимаем
3: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
7: Осень на любимой волне.

0: Итак, друзья, всем еще раз доброго вечера. Я календарь перевернул, и снова 3 сентября. Признайте, сколько раз вы слышали эту песню за этот вечер. Ну, я вам честно скажу, что я еще эту песню обязательно поставлю. Я ее сегодня не слышал, а больше даже напевал. А настроение у меня хорошее, знаете, вот посидел в таком ресторанчике, заказал там, в общем, много чая. Я прям сейчас такой довольный, такой счастливый, прям такой хороший. Чай с топленым молоком, медом, я прям очень доволен, прям преисполнен. Все-таки, мне нужно немного для счастья. Вот, наконец-то сформулировал, ей-богу. Ну и давайте, если уж начал говорить про ресторан, то мы, друзья мои, дарим сертификат в ресторан. Хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок Бим-радио, а их было много, или вашу подготовку к грядущей перезагрузке по-взрослому. Условия конкурса. Во-первых, выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать фразы «Я иду на вечеринку Бим-радио». Ну и, конечно же, третье, прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под этим постом. Мы вышлем вам порядковый номер участия. Важно, профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех приславших номера и подарим этому человеку сертификат в ресторане. Так что удачи, наши любимые. Подробности получения выигрыша уточняйте по номеру телефона +7 843 2 930 800 2 930 800. Так что, да, знаете, друзья мои, об этом, конечно же. Ой, хорошо, друзья, настроение превосходное, прям, знаете, уже готов к программе «Привет-приветов», которая, кстати, начнется буквально через 7 примерно минут, так что вы заранее отправляйте ваши приветики. А все почему? Потому что уже люди тут начали писать, и причем такие приветики увесистые, такие хорошие, породистые. Вот так, друзья мои, ну... Собственно, продолжаем. Сейчас небольшое такое шоу, которое называется «Шоу Шепелявых», но потом продолжим классной музыкой.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу Шепелявых!
3: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
1: Соуси меня! Давай!
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Я календарь переверну и снова снова.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Ой, какая классная песня, конечно. Ой, как мне она нравится, друзья мои. Вы, наверное, те из вас, которые слушают Бим-радио целый день, вы, наверное, подумали, да, конечно же, вот он, самый настоящий Шуфутинов день. Вот так мы на Бим-радио называем 3 сентября. Ну и хочу сказать, что до окончания этого дня остается буквально немного, но буквально 3 с небольшим, так, нет, какой небольшим, да, 3,5 еще примерно часа. Представляете, вот все-таки... Долго мы ждем этот день, 3 сентября, и вот раз, и все, и календарь уже перевернут. Ну, давайте какие-то интересные факты про эту песню, да, которая называется «И снова 3 сентября», Шуфутинский, естественно. Вот что-то хочу вас, знаете, мне кажется, сегодня вы так много информации слышали вообще про эту песню, но хотелось бы что-то еще такое особенное, интересное рассказать. Ну вот давайте, например, да, вообще, мне кажется, эта песня раньше на самом деле не так была популярна, да, но с 2011 года, а хотя давайте я сначала скажу, в каком году была записана эта песня, это 1994 год. Представляете, как давно, уже более 30 лет назад. Ну вот как раз-таки, вот интересный факт, в 2011 году в сообществе МДК, это ВКонтакте, появилась картинка американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась цитатой из припева песни Шуфутинского. Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что на этом снимке Росс похож на Шуфутинского. У них похожие борды, цвет лица и его черты. Изображение очень быстро распространилось в Рунете, породив массу мемов и фотожаб. Ну, это тогда было очень популярно. Вообще, этот канал, точнее, эта группа была очень популярной. Да и, в принципе, сейчас. После этого песню Шуфутинского стали перепевать российские западные музыканты. Вот она, где, так скажем, популярность этой песни. Ну, хотя она и до этого была. Но в какой-то момент эта песня стала мемом, да, таким именно интернет-мемом. В общем, в сентябре 2013 года в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Вот и как раз-таки это положило тому, что песня... стала интернет-мемом, и по итогу песня закрепила дату 3 сентября как особый день в России. Вот такой, в общем, интересный факт. Мне кажется, Игорь Крутой, кто является, так скажем, автором музыки, да, к этой песне, и вот Михаил Шуфутинский, как автор вокала, мне кажется, они очень хорошо авторские получают за эту песню, особенно в преддверии 3 сентября. Вот такой интересный факт про эту песню.

0: Ну и, конечно же, информация на правах рекламы, друзья мои, наши любимые слушатели. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перегрузку по-взрослому в ресторане «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. А за пультом диджей Айон, наш легендарный ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а дальше, друзья, реклама на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
1: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
6: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+. Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.

0: Первое в Казани.
1: Конечно же, продолжаем, друзья, однозначно. Да, у нас сегодня Шафутинов день. Я, кстати, ради интереса посмотрел новости, которые сегодня произошли. Слушайте, очень интересная такая новость, прям казанская новость. В казанском метро, представляете, запретили гадать, попрошайничать и проводить самокаты. Прям, по сути, знаете, те решения, которые мы очень-очень давно ждали. Я, конечно, в метро уже давно не катался, да, как-то не приходилось в центре, стараюсь особо не так часто бывать, но только есть по работе, но обычно приезжаю на радио, конечно, на своей машине. Потому что, ну, сложно тут доехать на метро. В общем, пассажирам также запрещено еще оставлять без присмотра багаж. Отдельным пунктом ведет запрет на передачу и получение предметов от посторонних лиц на территории метро. Те самые перемены, которые мы прям очень-очень ждали. Насчет запрета гаданий, я, кстати, ни разу не видел, чтобы вот у нас в метро гадали, но если это запретили, значит, видимо, на то была веская причина, видимо, кто-то начал гадать. Попрошайничество, кстати, тоже очень хорошая вещь, молодцы, что это запретили, но я надеюсь, что вот ребят, которые там есть, знаете, вот у нас такой есть один такой интересный персонаж, он играет, ну, по крайней мере, раньше, я помню, играл в центре на площади Тукая, такой, помните, такие татарские песни он играет на гармонии, вот, я надеюсь, этих ребят не коснется, потому что они создают такое свой вайб, настроение от Казани. Вот без них уже, согласитесь, Казань как-то уже не воспринимается целостно, да, какие-то такие мини-символы Казани. Ну и, конечно же, проводить самокаты, а может, самокаты, друзья мои, вообще запретить до какого-то определенного возраста, да, и это вообще, чтобы запреты касались не только метро, но еще и вот реальной жизни. Пусть на самокаты катают те, у кого есть водительские права. Мне кажется, будет больше, так скажем, точнее, меньше неадекватных случаев. Вот так что так. Хорошие новости, мне они очень-очень нравятся. Кстати, вот знаете, насчет гаданий, попрошайничества, недавно был случай, я не знаю, кстати, напишите, если у вас подобное бывало. В общем, недавно снял денежку в одном торговом центре, и подошла, в общем, одна девушка, вот, их точно не знаю, какой, конечно, она национальности была, да и, конечно, мне кажется, это не имеет особого значения, либо там вы сами догадаетесь. В общем, девушка так подошла, говорит, здравствуйте, говорит, вот, мне, говорит, детей нечем кормить, я вот только недавно переехала в Казань, не знаю, что делать. Я говорю, ну ладно, хорошо, говорит, давайте. Говорит, вы купите продукты? Я говорю, давайте, куплю. В общем, ну я сказал так, знаете, чтобы ее, вот так скажем, на вшивость проверить, я сказал, говорю, давайте я вам куплю молоко и хлеб. Вот, она такая, а что так мало? Ну, говорю, ну насколько могу помочь, настолько и помогу. Она такая, нет, так не надо. Я так подумал, ну вот она, хитрая попрошайка, да, все понятно. Вот, ну я думаю, вы все сами прекрасно поняли. Если вы сталкивались с этим, напишите нам в Макс, либо Телеграм по номеру телефона +7 92 72 42 102 108. Так что жду ваши рассказы. Может, еще расскажете что-нибудь про бензин, наверное, тоже про такие случаи знаете, либо слышали, а может даже где-то в каких-то сетях, соцсетях вы наверняка видели эти случаи, когда очень прям слезливо просят бензин, либо денежку на бензин.
2: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Даже на самом деле очень сложно поверить в то, что вот уже лето закончилось. Представляете, у нас даже отбивочки такие пошли, что мол, осень, так и думаешь, где же лето? Но есть и хорошая положительная новость, друзья мои. До 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторане «Максимилинцы». Это все, кстати, информация на порах рекламы. Пора выдохнуть, собрать всех своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. А за пультом тот самый легендарный наш любимый диджей Айон, ведущий вечера, несравненный Андрей Дмитриев. Это все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+. Вот так, друзья. Хорошая новость. Она никогда не бывает лишней.
2: Реклама на Бимрадио.
0: Телеканал «Дом».
1: У нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторане «Максимилинцы». Это все, кстати, информация на порах рекламы. Пора выдохнуть, собрать всех своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. А за пультом тот самый легендарный наш любимый диджей Айон, ведущий вечера, несравненный Андрей Дмитриев. Это все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+. Вот так, друзья. Хорошая новость. Она никогда не бывает лишней.
2: Реклама на Бимрадио.

0: оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+. Вот так, друзья. Хорошая новость. Она никогда не бывает лишней.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день X, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст временный сбой, придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.
1: Решил вам, кстати, поставить эту легендарную песню No Woman, No Cry. Ну и совсем скоро, друзья, розыгрыш после этой песни. Легендарная песня Боба Марли.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.

Ой, друзья, простите, конечно, что прерываю Боба Марли. Все-таки очень крутой чел. Еще прям, причем, знаете, именно песня, видимо, с его концерта. Я прям сам заслушался, но... У нас есть розыгрыш, и, конечно же, хочется с вами разыграть. У нас получается, вот же помните, мы говорили про вечеринку, которая у нас состоится 11 сентября. Это перезагрузка по-взрослому, да, информация на правах рекламы. Ну и, конечно же, мы прямо сейчас разыграем на 2 пригласительных билета на эту вечеринку. Заранее, кстати, запишите номер телефона, точнее, номер нашего Макса и номер... Нет, давайте по Макс только чистый, чтобы легко было определить победителя. Итак, номер нашего Макса плюс 7 92 72 42 102,8. И давайте помедленнее. Плюс 7 92 72 42 102,8. Марат уже написал, говорит, добрый вечер. Ну, Марат, если вы уже готовы, то самое время, мне кажется, рассказать про эту вечеринку. Итак, 1 сентября прошло, дети отправляются на учебу, и точнее уже многие уже отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон 11 сентября. Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс» по старой доброй традиции. Пора выдохнуть, собрать всех своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы, подарки, а за пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими друзьями и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Ох, друзья, ну что, в общем, вы знаете, да, на какую вечеринку мы разыгрываем билеты. Сегодня у нас 3 сентября, это получается, 9 месяц, да, и получается у нас 3 число. Давайте, знаете, как сделаем. Поскольку у нас это первый месяц осени, то выиграет у нас тот человек, кто первым ответит правильно, и тот, кто ответит правильно третьим. Вот так. И я прямо сейчас это как раз-таки все разыграю. Итак, вопрос невероятный. Невероятно сложный, очень просто. Я не знаю, готовьте Википедию, Google, я не знаю, Яндекс в конце-то концов. Вопрос следующий. Клич пионера первоначально звучал так. Пионер к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза. Будь готов. И что же должен был ответить настоящий пионер? Пишите ваши ответы в Макс. Я вот прямо сейчас жду. И, конечно, определю наших победителей. Так, ну что, вот я уже практически готов. Еще немного, еще чуть-чуть. Мне кажется, многие люди это застали. Напоминаю, что вообще пионерская организация, но она точно до 91-го года, до окончания существования СССР была, она существовала, она была, естественно, функционировала. А потом, кстати, появились другие организации, уже как бы, так скажем, организации, то есть пионеров уже не было, но появились другие. Помните, у нас даже в Татарстане было что-то похожее. Помните, тоже у нас галстуки надевали, вот, с символами Татарстана, то есть как раз-таки красный, белый, зеленый. Вот я это помню, значки какие-то были. Ну и конечно, друзья мои, самое время подвести итоги. Вы все большие молодцы, я хочу сказать. Итак, самый первый у нас ответила Светлана. Мои поздравления. И, конечно же, ответил третьим у нас. Так, ну-ка, смотрим. У нас ответил Альберт. Ну и, конечно же, давайте сразу скажу. Правильный ответ, конечно же, отзыв пионеров всегда готов. Вот, как говорится, ностальгия — это хорошо, но живое общение и танцы лучше. 11 сентября встречаемся в Максимилианс, чтобы устроить перезагрузку по-взрослому. Бим-радио ждет вас. Я, конечно, не думаю, что все будут в костюмах пионеров, да, но если что, Светлана, Альберт, вот наши победители, я вам сейчас, кстати, напишу. Если что, можете там прийти с пионерским галстуком и сказать, что, мол, вот тогда мы, кстати, выиграли билет, да, пригласительный билет на эту вечеринку с вопросом о пионерах. Так что вы большие молодцы. Вот, остальные все тоже молодцы. Вот, все постарались и правильно ответили. Вот, но победителя на данный момент 2. Впереди у нас программа «Привет, приветов».

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: приветов на Бим Радио.
1: Ну что, привет, приветов! У нас в эфире с вами Ленар Ленаров, хотел я сказать. Друзья, всем еще раз доброй ночи, отличного настроения. Может, кто-то подключился вот буквально только что, разыграли отличные призы, пригласительные билеты на вечеринку. Но прямо сейчас будем передавать, конечно же, ваши приветики. Кстати, я хочу сказать, что прямо очень хорошо подготовились. Это прямо очень-очень много приветов, уже знакомые имена и новые лица. Поэтому давайте зачитывать. Кстати, напоминаю, как же нам можно, так скажем, вот такой сделать наказ, что, мол, Ленар, прочитайте, пожалуйста, наши приветы. Вообще, через какие пути? У нас есть Телеграм, у нас есть Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. +7 92 72 42 102 8. Ну и, конечно же, у нас есть приложение Бим Радио, очень такое удобное. Советую скачать, если вы это еще не сделали. Ну и сайт bimradio.ru, причем это наш официальный сайт bimradio.ru, ни на какие другие сайты, друзья, не, так скажем, залезайте, да, сказал, как будто сайт это забор. Ну, в общем, понятна мысль, да, как у нас есть только один официальный сайт. Так, ну что же, пойдем зачитывать приветы. Пишет самый-самый первый, кстати, написала Елена. Она пишет: «Бимушка, привет! Передаем привет всем слушателям нашей бабушке Тане, которая не ложится спать без вашей рубрики «Привет приветов». Привет ей от внуков Артема и Максима. И песенку хотим послушать «Матушка-Земля». Спасибо всем, хорошего вечера». Елена, ну что же, вот тут хочется сказать, еще добавить, да, вот просто обращаясь лично бабушке Тане. Это хорошая, кстати, привычка, что вы так не ложитесь спать, пока не прослушаете нашу программу. Поэтому постараемся сделать все для того, чтобы вы, бабушка Таня, сегодня получили большое удовольствие. Ну и, конечно же, потом с таким же огромным удовольствием пошли спать. Все хорошо. Вот такие у нас, друзья, тоже есть слушатели и слушательницы. Итак, идем дальше, конечно же, читаем дальше. Ну-ка, смотрю. Написала Пупс. Ух ты, Пупс. Она сначала спросила, говорит: «Ленар, это вы или Игорь?» Я написал: «Это я, Ленар». «Привет, Ленарочек. Передаю привет вам в первую очередь». Спасибо большое, Пупс. Спасибо. Очень приятно. Ну и, конечно же, передаю привет всей болталке, Ксюшке, Наталье, Светлане, Динчику и парням болталки тоже. Можно послушать песню «Котелель мой мармеладный». Я не права. Если нет, тогда районы, кварталы. Да, это, по-моему, у нас получается группа «Звери». Мне ваш выбор очень импонирует, что Катя Лель. Я помню, это год 2004-2005. Я прям тогда вот... Она тогда была на высоте, прям она очень была популярной. Я помню: «Муси-пуси-муси-пуси, миленький мой». В общем, давайте начнем как раз-таки с этих приветов. Совсем скоро я, конечно же, вернусь. И начинаем с матушки земли Татьяны Куртуковой. Давно, кстати, ее не слышал в эфире нашего любимого радио. Тогда давайте и послушаем.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем. Кстати, вот кто-то пишет, например, да, вот Денис пишет, говорит, о, Ленар, я вот отправил 20.05, а почему мой привет не первым? А, не первым прозвучал. Денис, у нас прям такая большая очередь, конечно. У нас тут люди... Вообще кто-то, кстати, отправлял даже 18.00, были такие люди. Так что, Денис, прочитай привет. Тут прям большой привет. Ну-ка. Ну что, сейчас я прям... Постараюсь, тут прям очень-очень большая. Ага. Ну, здравствуй, дорогая редакция. Ленар, салямчик. Прошу прочитать, зачитать мой привет до конца. А не как там кто-то так любит обрывать треки в эфире на рекламу. Такое бывает, все нормально, Денис. Это радио, да. Хочу поздравить самую красивую девочку Казани. Оленька, Ольгушка, Ольчик, Оля-ля, Олик, Лёлик. С днем рождения тебя, здоровья и только здоровья. Остальное приложится само собой. Привет Расиму с бим-болталки. Потеряли пацана. Так и хочется сказать. Влюбился и потерял голову. Ну, такое бывает, конечно. Малорик, на свадьбу жду приглашуху, пишет Денис. Продолжает писать Денис. Мишка Гамми. Хоть ты напиши мне в личку, и мы замутим свой движ. Бим-болталка, не тухни. Привет тебе от Шурпы Лагмановича. Песню с Крином отправлю. А что за песню он отправил? Да, это Валькирия, конечно, Беовульф. Конечно. Как там, что еще написал? Началась сушка, и тебя накрутили. Девочки, как всегда, вперед. Это я не понял, кому было направлено. Ну ладно, в общем, Валькирия готова. Ну и присоединяйся к твоим, Денис, поздравлениям. Тот самый же, это Шурпа Лагманович. Ну, наконец-то. Давно не слышались. Так, дальше идем. Тут прям много-много сообщений. Да, давайте продолжаем. Ксения пишет. Ну-ка, доброго вечера, любимые ведущие. Это прям такие взаимные люблюшки. Приятного вечера вам, Ленар. Спасибо большое всем сотрудникам и слушателям, любимой волны, участникам и читателям бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, Маша Лирика. Все, кстати, тоже эту песенку уже нашел. Она у меня заряжена. Так что ждите вот в ближайшем будущем. Так, давайте дальше. Светлана, кстати, та самая Светлана, которая у нас сегодня выиграла, она написала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова, которая называется «Седая ночь». Да, вот так что так. Да, вот так обязательно, конечно же, поставим. Тоже прямо сейчас пойду я искать. Я прям, знаете, так призадумался, бывает какие-то вещи. Ты вроде вот, ну, точно знаешь в обычной жизни. Я такой, так, Шатунов, Юрий же, по-моему. А в голове-то осталось, что не Юрий, а это Юр на самом деле. Интересно, да, как у нас психика работает. Ну вот все, пока что эти приветики передал. Пойду ставить ваши треки. Ну и, конечно же, давайте начнем с Валькирии Беовульф. Let's go.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: почему?
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Вау, сколько много приветов! Большие молодцы! Ну и давайте, конечно же, зачитаем, пишет Юрьевна. Так, добрый вечер, любимый ведущий. Тут прям огонечки. Спасибо большое, рада слышать тебя в эфире. Хочу передать большой привет брату и болталке. Можно песню Мияги и Эндшпиль «I got love». Прям классная песня. О, кстати, насколько я знаю, между прочим, клип на эту песню является самым просматриваемым именно среди русскоязычного ютуба. Представляете, то есть насколько песня культовая, очень крутая. Фух, круто. Так, хорошо, ну-ка, давайте еще. Вот я хочу прочитать, ну-ка. Так, тут несколько сообщений, вот тут написали у нас, по-моему, через приложение. Это так, я, в общем, знаете, пытаюсь разобраться в сообщении, потому что что-то уже подготовил. Так, ну-ка еще, давайте сейчас секунду, вот ищу, друзья, тут прям, Ну ладно, давайте, в общем, продолжим приложение. Итак, что же нам написали в приложении? Тут много чего написали. Итак, передаю привет Альметьевску, пишет Сашка, и всей Казани. Поставьте песню «Онат Маган», «Хижина музыканта». Да, вот, кстати, Саш, я пытался найти вот именно эту песню, да, но этой песни нет. Давай все-таки я поставлю другую песню. Это «Хижина музыканта» плюс Лейна, называется «Рассвет». Тоже «Хижина музыканта». Вот, в следующий раз постараемся вот подготовить. Вообще сейчас «Онат Маган», конечно. Конечно, такая вот топовая просто песня. Следующее сообщение, да, и у нас написал Арсений. Ленар, доброго вечера. Передай, пожалуйста, привет самой нежной и обворожительной девушке бим-болталки Ксении от внимательного бим-читателя. Очень хочется пригласить ее на дискотеку бима. Поставьте для нее песню «Руки вверх». Самый добрый, самый нежный, самый ласковый, пишет Арсений. Арсений, ты прям сказал. Зарей заходишь, да, прям такие теплые слова говоришь. Все, у нас это, конечно же, уже приготовлено. Идем дальше. Следующее. Это уже, кстати, пишет Дания. Доброго, прекрасного, теплого осеннего вечера, любимая Казань. У меня сегодня должна была быть свадьба, но что-то пошло не так. Но, видимо, все к лучшему, и мой принц еще в пути. Поэтому большая просьба, поставьте для меня величайшую песню «Сия осени 3 сентября». Написала Дания. Дания, вас мысленно обнимаю. Я надеюсь, что ваша свадьба состоится, все будет хорошо. Вот, я прям это вам от всей души желаю. Кстати, нашел для вас такой интересный кавер для, ну, кавер для этой песни. Что-то такое новое и интересное. Уже основной трек у нас звучался несколько раз. Что-то хочется немножко подразнообразить. Поэтому вот я нашел для вас такой интересный вариант. Так что вместе послушаем. Итак, следующий у нас, да. Здравствуйте, Ленар, пишет твоя милая. Передайте привет Вячеславу. Скажите ему, что соскучилась по нему. Скорее выздоровеет. Жду тебя очень. И поставьте, пожалуйста, песню «Женою стала невеста». «Стала женой невесты» или «Ария беспечный ангел». Первый вариант, это, по-моему, «Тестостерон», если не ошибаюсь. Вот, так что эта песня у нас тоже приготовлена. И еще одно сообщение, кстати, вот Сашке. Сашка написал: «Бим, привет, передаю привет всей Казани. Поставьте, пожалуйста, песню «Анатмаган». Да я сам хотел бы поставить, но у нас, знаете, именно татарских песен-то не так много. Вот, что-то по возможности ставим, вот. Но я прям попрошу нашего редактора включить эту песню, раз столько заявок. Ну все, в общем, давайте прямо сейчас послушаем «I Got Love» от Мияги и Эндшпиля. И, конечно же, «Рэм Диги». Ну, а потом уже обязательно будет и «Хижина музыканта», и прочее. Так что давайте, поехали.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем. Кстати, у нас, между прочим, уже плейлист на этот час. Между прочим, да, уже забит. Так что не удивляйтесь. Так, читаю сообщение. Мне пишут, говорит, Ленар, там мы вот писали вот такое время. Говорит, а почему у нас не читаешь? Очередь, ребята, тут такая большая очередь. Вы не представляете, я тут прям сразу, знаете, как, помните, как циклоп из Одиссея, да, вот такой сразу, пытаясь, правда, двумя глазами постараться успеть всех передать приветы. Кто-то пишет вообще приветы в 19.00, а некоторые вообще там 18.41 даже. Вот такой один привет был. Так что не удивляйтесь, вот такое у нас популярное радио, да? Так, ну а прямо сейчас я вот ищу этот привет. Вот Людмила вообще написала, ну-ка, в 20.41, представляете? Вот только сейчас читаем, то, что очередь, друзья. Ну что ж, добрый вечер, уважаемые ведущие и слушатели. Желаю всем хорошего вечера, пишет Людмилка, отличного настроения. Передаю всем, кто меня узнал, огромный привет. И, конечно же, моей семье, а также Бимке Болталке. Вот, и можно, пожалуйста, песню Сергея Лазарева «Семь цифр». Классная песня. Она мне тоже, кстати, очень нравится. Вообще, кстати, Лазарев, говорят, мега крутой артист. Я имею в виду с точки зрения концертов, живых выступлений, как он отдается. Вот говорят, что он прям вот, наверное, самый большой профессионал на российской эстраде. Вот что хотел бы на его представление сходить. Так, ну что же, давайте дальше у нас, да, на следующее сообщение от Валентина Юрьевича. Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. Поставьте, если можно, песню «Нюша, воспитание». Заранее благодарю. Валентин Юрьевич, мне кажется, наверное, вы имели в виду песню «Воспоминания». Да, потому что именно песня «Воспитание» я так толки. Вот. И можно, пожалуйста, песню Сергея Лазарева «Семь цифр». Классная песня. Она мне тоже, кстати, очень нравится. Вообще, кстати, Лазарев, говорят, мега крутой артист. Я имею в виду с точки зрения концертов, живых выступлений, как он отдается. Вот говорят, что он прям вот, наверное, самый большой профессионал на российской эстраде. Вот что хотел бы на его представление сходить. Так, ну что же, давайте дальше у нас, да, на следующее сообщение от Валентина Юрьевича. Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. Поставьте, если можно, песню «Нюша, воспитание». Заранее благодарю. Валентин Юрьевич, мне кажется, наверное, вы имели в виду песню «Воспоминания». Да? Потому что именно песни «Воспитания» я такой не помню у

0: Бимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. Поставьте, если можно, песню «Нюша. Воспитание». Заранее благодарю. Валентин Юрьевич, мне кажется, наверное, вы имели в виду песню «Воспоминания». Да? Потому что песни «Воспитание» я такой не помню у Нюши, да и, собственно говоря, не нашел. Поэтому давайте все-таки «Воспоминания». Тоже, кстати, очень хорошая, прекрасная песня. Так, идем дальше. Да, разбираем, друзья, все ваши приветы. Я прочитаю, да, успею. Всем привет осенний в этот вечер сентября. Пусть знают, для настроения песня радует сердца. Девочка Луна, тот трек, что снова завирусился в исполнении группы «Жара». Пусть всем нам пригодился. Так, хорошо. Скоро зимушка нагрянет, пишет Илья. Снег укроет города. Передам привет я пламени, пусть сияет доброта. А потом придет счастливый, яркий Новый год. 2027 нас чудеса зовет. Илья, признайте, это вы сами или искусственный интеллект? Всегда мне это интересно. Так, хорошо. Дальше у нас еще наша слушательница Светлана пишет. Так, ну-ка. Так, это... А нет, это что-то, по-моему... Так, не могу найти ее почему-то. А, вот, привет всей бим-болталке, а также бимовским старичкам из Просто Бима. Всем хорошего вечера, Светлана. А что за Просто Бим? Мне прям самому стало интересно. Я еще про себя не могу сказать, что я вот бимовский старичок, понимаете ли. Я аж с там 1990 там давнишнего года работаю. Поэтому будет интересно, если напишется. Так, Айнур, ну что же, добрался и до твоего сообщения. Дайнур, мастер стиральных машин, город Казань. Видите, какие ну, мастера, профессионалы своего дела пишут. Говорит, салям бирдак. То есть, что в переводе с татарского означает «привет передали». Ну и молодец на самом деле, да? Так, да, все, привет ты передал, все нормально. Будет проблема со стиральной машиной, обращайтесь. Спасибо, Айнур. Правда, это не мне было написано, я так понимаю, Ярославе и Петру. Хорошо. Так, Павел пишет, еще успеваю прочитать. Здравствуй, Казань любимая. Алина, здравствуйте. Огромный вам привет. Классного вам вечернего эфира на любимой волне 102.8 FM. Привет всем девчонкам и ребятам с болталки. Всем приятного, нескучного вечера и ночи. Не скучайте там. Привет Юлии, привет Наталье, привет Ксении, привет Альберту, Анастасии, Алмазу и всей дикой фирме. Привет всем тем, кто меня знает. Если можно, трек Касимов «Atlantis is calling». Слышал данный трек вас на радио. Благодарю. Так, ну еще один трек. Я прям хочу трек, говорю, господи. Привет передать. Юль, успевай, не успевай. Нет, не успевай, но включусь и обязательно передам. Вот так.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс» встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем».
4: 16+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да, друзья, у нас еще много приветов. Ну-ка, давайте прочитаем, конечно, да. Я хочу сказать, что у нас, конечно, как понимаете, по музыке еще там тоже очерединушка. О, какая, да, но, знаете, говорят, что терпение благодетель. То есть, главное дождаться своей песни. Так, ну что, это я сказал, эти приветы я передал. Так, я вот смотрю, ну-ка. Ага, Денис, так, нет, Вячеслав, кстати, пишет. Привет, Ленар, передаю привет самой милой, самой красивой, самой нежной девушке, милашке. Имя, конечно же, палить мы не будем, главное, что она поймет, пишет Вячеслав. А песня, пожалуйста, у тебя есть борода, я скажу тебе да. Вячеслав, я так понимаю, это песня про вас, да, потому что ты такой бородо, ты такой, ага, все хорошо. Я думаю, что ваша милашечка обязательно поймет. Так, Артур пишет. Ренар, добрый вечер. Хаирли Кич, поставь, пожалуйста, шафутинские свечи. Мы зажигаем свечи. 3 сентября уже много раз было. Рахмет, мне кажется, еще, Артур, еще, наверное, несколько раз точно будет. Мне кажется, ну, если не у нас на радио, то, наверное, на других радиостанциях тоже. Так что легко не отмучайтесь. Вот, ну, у шафутинского я, к сожалению, у нас в плейлисте, в базе, я не нашел эту песню, Артур. Прям, как говорится, не сердечно. Чай, ладно, не нашел. Так, Игорь, ну что ж, какой приятный человек. Ну-ка, давайте прочитаем. Спасибо, подарочек забрали. Как раз племяннику у племянника день рождения. Пойдем кушать эчпичмаки. Счастье в Казани, Бим-радио слушать и хорошо покушать. А это, кстати, Игорь у нас подарок выиграл. Так что обязательно участвуйте в наших активностях. И я думаю, что вы обязательно победите. Так, ну что же, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну-ка, так. Тут прям много сообщений у нас, много сообщений. Ну-ка, аэропорт — это вечная проблема. Это сегодня, наверное, страбло. Ленар, приветствую, хорошего эфира вот нашего. Если не сложно, можно саундтрек из фильма «Эдер» поставить. Вот, я, конечно же, Рафаэль, не знаю такой фильм, да, я сейчас поищу. Но вы молодцы, что заранее написали, что «Цоя желто-красный». Не, ладно, вот что найду, в общем, это ваше. То есть, либо из «Эдера», либо, получается, Цой. Так, еще раз. Рафис пишет. Салам алейкум, поставь Цоя. Ну, Рафис, ну это вообще не по-нашему. Если мы говорим салам алейкум, мы говорим, что поставьте, пожалуйста, Цоя. Вот это приятно будет читать. Но обязательно что-нибудь поищу. Так, еще приветики у нас. У нас на сайте передали приветики. У меня аж в горле даже пересохло. Пишет, кто у нас? Ну-ка. Кирилл, всем привет, Бим. Хочу передать пламенный привет своему городу Бугульма. И поставьте, пожалуйста, песню «Руки вверх». Здравствуй, это я. А так, всем желаю доброй ночи. Пусть все будет хорошо. Аминь. Твоими, Кирилл, молитвами, конечно же. Все, спасибо. Видите, какие у нас добрые, хорошие слушатели. Да, вот по-другому не скажешь. Привет, Бим Радио. Хочу передать большой привет вам, Ленар. О, спасибо. Большой Михаил, а также всей бимболталке, Юрьевне, Павлу и Ксении Сергеевне отдельный привет. Поставьте, пожалуйста, группу Кино «Спокойная ночь». Ну, сегодня Цой у нас и группа Кино «Фаворит», это чувствуется. Все, спасибо большое, Михаил, за сообщение. Очень приятно, как всегда, читать от вас сообщения. Срочно прошу передать привет всей бим-радио... Срочно прошу передать привет всему бим-радио и болталке. Болталки. Хочу выразить огромное спасибо чату за помощь. Анонимно, я не скажу, это кошечка пишет, в общем. Хочу выразить спасибо чату за помощь. Сегодня передаю низкий поклон DS, Павлу и Антону. И всем мальчикам и девочкам. Они знают, про что я говорю. Анонимно кошечка. Вот кошечка, да, вот видите, как... Можно какие хорошие, на самом деле, практичные советы получить, помощь получить из бим-болталки. Ну и Юля, конечно, на сладко оставила твои сообщения, тем более следующая песня как раз-таки должна быть твоей. Привет, Ленарчик, самый лучший ведущий приветов. Передаю огромный привет своим дочкам. Вы у меня самые-самые и всей Казани, и наши любимые болталки. Куда ж без нее? Тут всегда тепло и по-домашнему. А в эфире пусть прозвучит песня «Жизнь». Жени Трофимова «Самолеты». О, ничего себе. Пусть летит как мечта, высоко и далеко. Спасибо, что собираете всех нас вместе. Это так ценно. Все, я прям скоро поставлю эту песню обязательно. Ну и, друзья, что я хочу сказать. Конечно же, я всем вам прямо сейчас желаю доброй ночи. Всем желаю, конечно же, счастья. Желаю вам здоровья. Желаю вам, конечно же, выспаться этой ночью. Завтра у нас пятница. А знаете, пятница — это всегда какой-то такой приятный день, когда что-то, как будто какие-то изменения произойдут, ощущение того, что что-то будет хорошее на выходных. Так что я вам, конечно же, это желаю, и, конечно же, желаю, чтобы вообще в голове было светло, а на сердце легко. О, как получилось. Поэтому вот так. Ну все, друзья мои, уж, знаете, поймете меня. В общем, Юля, ставлю вам песню «Самолеты» вне очереди. А знаете, почему? Объясню. Потому что еще недавно Юля, представляете, приготовила пиццу и отправила, в общем, сюда на студию. Вот, еще отказывался от какой-то благодарности. Она говорит: нет, Ленар, это говорит о душе. Поэтому, Юля, вне очереди.
2: Где они, самолеты?
1: Всем доброй ночи.
2: Где они,

0: Полет.
1: Мечтай. Сби радио.
2: Друзья, небольшой постскриптум. Передам привет от Самира. Привет, бим любим. Всем благ и здоровья. Хорошего настроения. Ленар, легенда, привет. Можно песню Prodigy, конечно же. Вот, Самир, все. Тебе главное не забыть. Давайте, друзья, всем доброй ночи. Все, я пошел, бай-бай. Нет, я буду готовить песни.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Радио. Первое в Казани. Подпевай. Бим-радио.

0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
3: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: По-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: же.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бим Радио» 2-930-800. «Бим Радио» – первое в Казани.
4: Мое любимое радио – это «Бим Радио».
2: Признание наших любимых слушателей –

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Хим Радио. Первое в Казани.
1: И станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Romeo is bleeding.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.